0: Учение вообще вредная наука, себя лучше не изучать особенно долго. От этого проблемы только одни начинаются. К шизофрении можно прийти. Поэтому, так сказать, с психикой лучше не играть, и излишняя концентрация на снах – это такие игры с психикой. Не нужно с ней играться, с ней и так проблемы с психикой. То есть информацию лучше получать проверенными способами, поговорив с разбирающейся личностью. То есть если нас мучает какой-то вопрос, не обязательно искать подсказки в каких-то эзотерических моментах. Не обязательно думать, какая у меня подергивается бровь, правая или левая. Не обязательно думать, какая у меня чешется ладонь, левая или правая. Не обязательно думать, с какой ноги встал и приснился мне что-то там важное или нет. Достаточно просто спросить. Поэтому, в общем-то, все, что пытается нас увести от вопросов и ответов, это все какая-то форма греха. То есть это пытается нам навязать самостоятельное понимание законов мира. Вчера мы выясняли, что это просто бесполезный путь. Самостоятельно пытаться понять мир. Просто времени не хватит на изучение всех этих законов. То есть как мы можем вообще проверить все эти законы? Реально нет времени. Поэтому, да, такая наука есть, да, такая система есть. В системе интерпретации снов есть свои законы. Но, в принципе, сама наука не имеет большого смысла. Это, скажем так, наука для девушек, желающих выйти замуж. Она, в общем-то, для них предназначена. Потому что, как правило, у девушки такой выбор стоит большой иногда. То есть там такой набор фотографий. И она не знает, что ей делать. И она пытается найти какие-то подсказки. Но это не для взрослого человека, который уже твердо стоит на ногах, имеет много хороших знакомств. У него уже все выборы сделаны, в общем-то, в жизни. То есть это, скажем так, больше несет в себе развлекательную нагрузку. Это наука. Угу. Еще вопросики?
1: Вы вчера рассказывали о том, насколько важно передавать знания, которые получены. А как в этом процессе избежать насилия и навязчивости?
0: Сама по себе передача знания – это добровольно-принудительная процедура. То есть человек должен добровольно согласиться это знание от вас принимать. Вы сегодня добровольно пришли? Слава Богу. Кого-то привели специально сюда силой, нет? Добровольно. Но если уж вы пришли, тогда будьте добры получить знания в полном объеме. Знаете, то есть с одной стороны есть добровольность, мы должны добровольно, так сказать, встретиться. Но с другой стороны знания необходимо проталкивать внутрь сознания. Потому что у нас в ухе стоит некоторая психологическая серная пробка. То есть мы привыкли не слушать других. Это вот сегодняшняя привычка. Так сказать, что мы так, в общем-то, воспринимаем других людей как нечто такое. Ходящее, говорящее, о чем говорящее и куда ходящее, непонятно. То есть мы не прислушиваемся к людям, у нас нет уважительного слушания. И мы привыкаем больше надеяться на некоторый свой менталитет, на свои идеи, на свои выводы. Поэтому, к сожалению, культуры слушания нету, стоит эта пробка реальная. И поэтому, слава Богу, есть звук. Звук – это, в общем-то, система, которая позволяет информацию прямо в сердце доставить. Никаким другим образом информацию в сердце не доставишь. Но звук способен прямо в сердце попасть. Но однако, так как звук – это сила некоторая, усилие реальное, децибелы, то необходимо для каждого человека какой-то свой уровень громкости. Свой уровень громкости. Поэтому вы это замечали, вы кому-то говорите что-то тихим голосом, и бесполезно, ноль эмоций. Он даже на вас не обращает внимания. Дома это так происходит, да? Вы говорите, иди помой за собой посуду. Ноль вообще эмоций. Тогда что вы делаете? Вы говорите, иди помой за собой посуду. Он говорит, что? Вы говорите, посуду, говорю, помой! А, так бы сразу и сказал. Ну, то есть, ну что делать? Что делать? То есть, а степень нашей, так сказать, зашоренности, а степень, так сказать, толщина пробки в ушах, она пробивается естественной какой-то, в общем-то, голосовой активностью. И, конечно, она должна быть добрая. Это голосовая активность. То есть, громко не значит зло. Вот это нужно понять. Потому что в основном мы не правы тем, что говорим громко и зло. Нет, нужно говорить громко и добро. Громко и добро. Если мы говорим громко и добро, то это ушную серу пробивает, пробку пробивает, но не оскорбляет человека, не ранит его сердце. Поэтому информация доходит, сердце не закрывается. Если я говорю громко и зло, то вроде бы, так сказать, ухо я пробил, но сердце закрылось. сжалась в комок, съежилась страшно. И опять-таки, то есть в страхе опять нет понимания, потому что сердце уже закрылось. У нас в основном только ухо закрыто, сердце-то у нас нараспашку, мы все готовы, в общем-то, слушать. Любую ерунду. Сердце у нас как раз такое, уж слишком даже открытое. То есть мы не способны закрываться. Все зачем-то хотят чакры открывать, закрывать надо чакры. Уж чакры куда открыты, спасу нет вообще, особенно Муладхара и Сваткистана. Еще только не открыто у человека. Он готов ко всему, все готов принимать. На самом деле здоровье – это умение закрывать свои чакры вовремя. Началась гадость, закрыл, ушел, спасибо, не надо, ушел. И то, что, о, как интересно. Какая интересная гадость. Как раз не с открытием чакр проблема, а с закрытием чакр проблема. С закрытием. Поэтому если страх приходит, то сердечная чакра закрывается, информация не может попасть. Поэтому нужно говорить достаточно громко для определенной личности, но в то же время и не зло, чтобы сердце не закрылось. Если мы смогли это подобрать, вот эту комбинацию, то мы превращаемся в учителя. То есть, кто такой учитель? Да, он приходит и для соответствующего класса, но подбирает громкость речи, мягкость взгляда, линейку иногда в руки берет, так сказать, для понимания. Помню учителя математики, линейка была таким веским доводом каким-то. Папин ремень, помнит кто-то, нет? То есть есть какие-то внешние факторы, способствующие тому, чтобы звук легче проходил в сердце. Да. Мама говорила, ну как хочешь, я папе все расскажу, да? Дело твое, как-то так. Есть, да, конечно, какие-то внешние факторы, но вот нужно это учитывать, что есть определенный напор в подаче информации. Есть напор, то есть нужно пробить невежество. Невежество – это стена. Невежество – это барьер. Невежество – то, что… Буквально невежество – это мое эго. Мое эго, мой эгоизм, когда я не хочу слушать других. То есть мой голос громче. Мой внутренний голос громче, чем речь другого человека. Он мне говорит, пожалуйста, сделай то-то и все-то. А мой голос мне орет. Он мне мешает жить, как он мне надоел, сколько это может продолжаться. То есть мой голос внутри громче орет, чем тот человек, который со мной разговаривает. Поэтому, ну что делать? Такова жизнь. Необходимо иногда подбирать разный уровень. В общем-то, громкости для определенной личности. Не всегда можно тихим голосом что-то объяснить, к сожалению. Поэтому это должно быть на определенном уровне, но не обидно. Это не должно быть зло. Зло – это уже оружие, говорится. Злой голос – это уже оружие. Говорится, злой речью можно ранить человека больнее, чем оружием, чем холодным оружием. Говорится, что от оружия, в общем-то, рана быстро заживает. Пару месяцев и зажила. Иногда даже быстрее. А вот злая речь может на всю жизнь оставить ран. Поэтому злая речь уже относится к оружию. Это уже, в общем-то, форма нападения с оружием. Поэтому так аккуратнее нужно со злой речью. А то могут быть большие проблемы. Еще вопросики?
2: Мне вопрос связан с людьми, которые раскрыли уважение к старшим. Это уважение должно быть основано не только на уважении к возрасту, но и к тому опыту, который человек получил. Если это связано, то это власть.
0: Да, уважение носит разный характер. Это может быть уважение к возрасту, уважение к старшинству, уважение к количеству знаний, уважение к опыту. То есть в чем бы ни проявлялось какой-то перевес в этой личности, мы это уважаем. Поэтому если есть только какой-то один фактор, мы уважаем за этот один фактор. Если есть несколько, ну, это все равно будет уважение. Поэтому если какого-то одного из факторов нет, это не значит, что мы не проявляем уважение. Мы все равно его проявляем. То есть какое-то старшинство, значит, мы проявляем это. Уважительная концепция дает возможность мне как раз стать познающим. Мы говорили вчера, да, о полноценности проявления эмоций. Мы говорили о любви, да, что или любовь ко всем, или это не любовь. Это какая-то форма издевательства. Также и уважение. Либо я действительно уважаю, так сказать, либо я просто хитро уважительный, а значит, неуважительный по своей природе. То есть я такой избирательно уважительный. Я создаю у себя внутри пару списков. Этих уважаю, этих нет. Никогда и ни за что. Такой черный список создаю. вношу телефон абонента в черный список в своем телефоне. Он никогда до меня не дозвонится. Нет вариантов. Поэтому, конечно же, разумный человек ищет, за что можно уважать другую личность. Это есть, в общем-то, настроение культурного человека. Я ищу, за что можно уважать, потому что всегда есть за что уважать. Всегда есть за что. Потому что если мы найдем уважение, мы сможем общаться. Если мы не найдем уважение, общение просто невозможно. То есть общение начинается, когда появляется уважение. Вот это общение. Все остальное не общение. Все остальное — это какая-то форма войны. Все остальное — какая-то форма насилия. Поэтому если я хочу действительно развиваться, я должен общаться. Если я должен общаться, если я хочу общаться, я должен искать мотивы для уважения. Если я настроен на поиск уважения, я превращаюсь в ученика. Шишья, ученик. То есть я способен получать благо от любого общения, с кем бы я ни общался. Поэтому говорится, для хорошего ученика все в этом мире люди – учителя. Даже не только люди. Он учится даже у какой-то неживой, в общем-то, материи. Может понять, как это действует. То есть это настроение. Уважение – это некоторый фон. Это фон культурного человека. Он находится в этом настроении, уважительном настроении. Это просто его естественное состояние, естество. Это его природа. Это то, чего хотя бы, так сказать, должен достичь в себе культурный человек. Он должен естественно чувствовать уважение ко всему, что его окружает. Поэтому в культурной традиции ребенок, когда просыпается, он сначала выражает свое уважение. Он кланяется матери земле, потом кланяется матери, кланяется отцу. Выходит во двор, кланяется колодцу, кланяется солнцу, кланяется. То есть он выражает всему почтение, уважение. То есть его учат выражать уважение. Учат выражать уважение. Если вы на Востоке придете кому-нибудь в семью, то позовут всех детей. И скажут, поклонитесь дяденьке. Дяденька пришел. И все дети выходят. Ой, здравствуй, дяденька. Дети там, боже мой, маленькие. Их сразу учат. Пришел какой-то человек, нужно сразу с ним выйти, проявить уважение. За что проявить уважение? Это в общем-то, даже немного не культурная традиция. За что? То есть дети не спрашивают, а за что этого дяденьку уважать? Просто их учат проявлять это уважение. И есть какое-то естественное старшинство. То есть уважение проявляется. Это некоторое... В общем-то, та энергия, которая дает возможность действительно принимать знания. Поэтому, если я проявляю уважение, это та, в общем-то, тот фундамент, та основа, на которой ложится знание. Поэтому человек, знающий, получающий знания, это по определению уважительный человек. По определению уважительный. Где-то я недавно лекцию читал, меня пригласили на какую-то аудиторию. Бывает, аудитория, в общем-то, не знает, кто ты. Так сказать, директор был доволен и пригласил меня, чтобы я для его аудитории прочитал лекцию. Я рассказывал, в общем-то, какие-то такие концептуальные вещи. Но на первом ряду сидели две девушки, видно было, что они, так сказать, не поняли, куда они попали. Но обычно люди сидят просто, так сказать, удивляются. Вот это да, как это я попал на философскую лекцию. У нас лекция о здоровье души. У нас лекция не о здоровье тела. Мы пытаемся вылечить свою душу, поэтому обычно это не пользуется большой популярностью. В общем-то, это такое эксклюзивное знание. А знание для эстетов философии. Поэтому радуйтесь, вы эстеты. Если вы можете это слушать 2 часа подряд, значит, вы философские эстеты. Фактически, значит, вы можете слушать все. Есть некоторый эстетизм философский. Не все на это способны, и не стоит расстраиваться по этому поводу. Но видно, они не были к этому готовы. Они сидели, и каждый раз, то есть, что бы я ни сказал, они мне говорили, ну еще что-нибудь скажи. Я говорю, что? Говорю, ну еще теперь что-нибудь скажи. Ну еще теперь что-нибудь скажи. Я думаю, вот интересно. Смогу я 2 часа вот проявлять уважение? Но не я сломался первый, первыми сломались те, кто за ними сидели. И так что-то им там очень понятно объяснили на каком-то народном санскрите, что так не стоит себя вести, а то можно и карму получить. И они успокоились. Поэтому, ну что делать? Нет уважения, нет понимания. Поэтому даже самые, в общем-то, понятные вещи можно объяснять, самые серьезные вещи можно объяснять, можно на самые возвышенные темы говорить. Нет уважения, все. Все бесполезно, не будет действовать. Искусство не будет действовать. Даже если к искусству нет уважения, искусство не будет действовать. Сейчас можно увидеть, в театре люди приходят в ватрико с пивом. Такой человек в театре. В ватрико с пивом. Еще садится на первый ряд, причем так, смотрит театральную постановку. Жалко мне актеров, конечно. Как им играть в этой ситуации? Ну что делать? Таково наше время. Уважение уходит, к сожалению. Тем важнее его сохранять. Тем важнее его сохранять, что бы ни происходило. Кто-то должен быть носителем культуры. Это говорится подвиг. Быть носителем культуры – это подвиг, это подвижничество. Подвижничество – это не просто так, что я, так сказать, что-то из себя корчу, что я пытаюсь как-то следовать чему-то. Это подвижничество, это подвиг. Это даже невозможно оценить. То есть, в общем-то, поколения никогда не оценивают своих подвижников. Знаете, есть такая поговорочка: нет пророка в своем отечестве. Поэтому вас никогда не оценят в семье, не оценят на работе, не оценят соседи, пока вы живы. Но когда подвижник уходит, его начинают оценивать. Его начинают оценивать. Однажды у нас был центр один философский. И время было тяжелое, он был на 5-м этаже пятиэтажки, такой хрущевки. И, то есть, люди приходили на лекции, все были немножко сумасшедшие, так сказать, вели себя, может быть, немножко философски, излишне умно. И соседи все ругались, немножечко переживали, что такое, надо все это прекратить. И это мы прекратили, переехали в другое место, да. На это место въехали алкоголики. Нас такой радостью просили вернуться. Когда меня встречали, мне говорили: пожалуйста, мы вас не оценили, приходите, читайте свои глупые лекции нам непонятные, делайте, что хотите. Ну, пожалуйста, мы теперь все оценили, простите нас, поменяйтесь назад. И говорю: все, судьба изменилась. То есть подвижников не оценивают, пока они живы, к сожалению. Поэтому добро пожаловать в мир подвижников. При жизни подвижники не оцениваются. Подвижники оцениваются после. Но это не умаляет их достоинства. Они делают свое дело. Они сохраняют надежду. Они сохраняют, они дают пример. Говорится, даже не столько в знании, а сохраняется культура, не столько в книгах, сколько в живых примерах. На санскрите такая личность называется ачарья, ачара. Тот, кто показывает пример своим поведением. Поэтому, если мы способны показывать пример, нет лучшей помощи, говорится, вообще для своей семьи, для своего города, для своей страны. Даже для целого мира нет лучшей помощи, чем человек, показывающий пример своим поведением, сохраняющий действительно высококультурные нормы поведения. Потому что берут пример именно с того, кто как-то себя ведет героическим образом. Сейчас у кого берут пример? С каких-то подозрительных героев. Сейчас герой Человек-паук. Подозрительный такой герой немножко. То есть, ну, понятно, там кого-то спасают. Спасают. Но как его пример-то на жизни применить? Как в жизни-то так поступить? Не поступишь никак, что? А куда нужно плюнуть, чтобы кого-то спасти? Как я это сделаю реально? То есть нам необходимы реальные примеры. Все эти голливудские примеры, как это повторить? То есть они все время как-то мир спасают, но как я этим образом спасу мир? То есть это нереальные примеры. В примере должна быть реальность. Это должно быть, так сказать, на уровне быта. Я должен видеть реально этого человека, живого. Живого. То есть я должен видеть человека, чтобы действительно стать таким же. Человека, который, так сказать, бросил курить, бросил пить, который реально ведет себя каким-то высокоморальным образом. Если я вижу такую личность, мне также хочется идти за ним. Называется последователь. А вдохновение – это желание за кем-то идти. Поэтому если я вижу достойную личность, я иду за этой личностью. У меня возникает это желание. И это меняет все, потому что я иду в правильном направлении. Такой интересный путь, достойный путь, действительно благородный путь. Угу. Еще какой-то вопрос может есть? Если он шахтер, то он завидует другим шахтерам. Он просто не хочет ничего делать, тунеядец. Он завидует другим шахтерам, но сам не хочет быть шахтером, тунеядец. Вот именно так я и комментировал вчера. То есть я и говорю, что ну в чем наша лень проявляется? Я понимаю, в принципе, в чем моя природа. Но я не верю, что она вот такая. Мне хочется думать, ну, что моя природа, это, так сказать, быть богатым и ничего не делать. Но это не моя природа. Моя природа что-то делать каким-то определенным образом. Я не хочу в ней признаваться, она мне неудобна. Мне неудобна эта природа. То есть мне не хочется, так сказать, действовать по своей природе. Меня раздражает моя собственная природа. Нам хочется быть лучше, чем мы есть на самом деле. И это называется гордость. Гордость. Я гордый. Я не буду сам делать то, что мне положено делать. Я хочу, чтобы кто-то другой этим занимался. В этом, в общем-то, и проблема. Проблема не в том, чтобы действовать по своей природе. Проблема в том, что меня не устраивает моя природа. Меня не устраивает. Я готов с этим даже бороться. К сожалению, сейчас такая культура. То есть нет династии. Это приходит от того, что, в общем-то, разрушается наследственность. А дети не идут по стопам своих родителей. Никто не работает долго на одном месте. Никто не становится профессионалом, поэтому династии разрушаются. Соответственно, нет этой культуры продолжать дело, которое мне дано, в общем-то, по моей природе. Мы не просто так, в общем-то, рождаемся вместе. У нас есть вот эта взаимосвязь. Но мы стали гордыми. Поэтому мы говорим: папа с мамой пусть занимаются чем хотят, у меня своя жизнь. Поэтому династии разрушаются, соответственно, нет профессионалов. Потому что только в династийной системе могут быть профессионалы. Если династии нет, чрезвычайно трудно стать профессионалом. Чрезвычайно трудно. В законах кармы говорится, что человек становится профессионалом на третью жизнь. На третью жизнь. То есть невозможно с первой жизни стать профессионалом, если я ее только начал. Поэтому, скажем так, грубо, в первой жизни мне просто нравится музыка. Но, так сказать, к сожалению, я где-то спал в лесу, и стадо медведей пробежало по моим ушам. Поэтому я ничего не понимаю. Просто мне нравится музыка. Итак, мне нравится музыка всю мою жизнь. На следующую жизнь, когда я рождаюсь, у меня уже появляется слух какой-то. И меня отдают, так сказать, в церковно-приходскую школу. Я занимаюсь 3 года на классе баяна и пою в хоре. Степь да степь кругом, еще что-то. То есть как-то я к этому приобщаюсь. И потом, так сказать, на свадьбах я подыгрываю на гармошке. И так я занимаюсь этим всю жизнь. И на третью жизнь я уже рождаюсь в семье музыкантов. На фортепиано прямо там, на рояле уже рождаюсь. Или... За кулисами где-то рождаюсь, прямо на концерте. Уже прямо в семье музыкантов, и мои родители уже музыканты, и все мое окружение музыканты, и все, что я с самого детства слышу, это музыка, я к ней привыкаю. И поэтому становлюсь профессионалом. На третью жизнь только становлюсь. Так описывается в законах кармы. Соответственно, если династии нет, если все это разрушается с самого начала, то нет профессионалов. То есть мы все время с первой жизни все начинаем. Все время начинаем все с первой жизни, поэтому нет вот этой прирожденности, нету этой действительно высокопрофессиональной интуиции, потому что, как мы сегодня говорили об интуиции, да? И обычно интуиция, ну, воспринимается как нечто неосознанное. В действительности это не так. В действительности интуиция – это стадия профессионализма. Когда я много-много лет занимаюсь чем-то профессионально, я начинаю понимать в действительности, как сделать лучше. Я начинаю это видеть, как сделать лучше. То есть интуиция – это профессиональное видение. Это когда мне не нужно каких-то доказательств, мне не нужно никаких формул. Я просто начинаю это видеть. То есть это никакое не подсознательное такое необъяснимое чутье, это реальная стадия профессионализма. Реальная стадия профессионализма. Я начинаю это видеть. Как врач видит, что к нему в кабинет входит человек, он сразу видит человек с больной печенью. Говорится, хороший врач должен по стуку в дверь понять, чем болеет этот человек. Если это действительно профессионал. Как астролог могу сказать, вот когда, ну, ко мне в дверь звонят, то я могу понять примерно, ну, какая проблема этого человека, о чем он будет говорить. Люди с разными проблемами по-разному звонят ко мне в дверь. Если вы этим занимаетесь много лет, вы это начнете видеть. Профессионалы наверняка есть в зале, и вы видите все эти тонкости. Вы видите, в общем-то, свою профессию вы видите насквозь. Факт? Так? Так. Вы видите все это. как повар, он сразу видит муку, он понимает, это такая-то клейковина, это такая-то. Ну попробуй, я слово-то клейковина узнал первый раз 5 лет назад, что у муки есть клейковина.

0: Это все в действительности должно быть на уровне вот этого профессиональной интуиции, профессионального вот этого видения ситуации. Все это развивается не за неделю, не за год, даже не за 10 лет. Говорится, первичная профессиональная интуиция приходит через 21 год профессиональной деятельности. Кто у нас сейчас 21 год на одном рабочем месте сидит? Это уже монстры. Им уже можно медаль давать за боевые заслуги, я не знаю, на рабочем месте. Это уже редкость. Сейчас все сразу же перебегают с места на место. При первых же трудностях. То есть человек работает, и он постоянно ищет другое место работы. Постоянно. Он уже работает, и он все равно ищет другое место работы. На всякий случай. На всякий случай. Поэтому нет вот этой, в общем-то, концепции, династии. Поэтому, к сожалению, мы находимся в мире, где все немножечко непрофессионально. Повара немножечко непрофессиональны, можно отравиться. Врачи немножечко непрофессиональны, могут залечить до смерти. Но водители немножко непрофессиональны, могут на встречную полосу играючи выехать. Все немножко непрофессиональны. Немножко. Поэтому жизнь такая немножечко опасная. Поэтому мы все время напряжены. Мы просто чувствуем, что все немножко непрофессионально. Все немножко непрофессионально, как-то опасно все немножко. Нужно перепроверять. Перепроверять за каждым. Конечно, будет какое-то депрессивное состояние. Ну что делать, такова реальность. Угу. Да.
1: Вопрос в истории области. У меня одно занятие, которое я тянусь, а другое, которое мне жизнь просто от ситуации, которая заставляет заняться.
0: Угу. Да. Да.
1: И вот 30 лет, как я работаю, то, что я как бы не хотела, но сейчас начинаю уже смириться после 30 лет. Получается, что я делаю и то.
0: Угу. Если вы что-то делаете долго, это ваша природа. Хочется. Нам хочется не работать вообще. Нам много чего хочется, но есть реальная наша природа, и природа нас заставляет так действовать. Поэтому если вы можете какое-то количество времени что-то делать, это ваша природа. Это просто ваша природа. Если я могу что-то делать, это моя природа. Просто, как я говорил, я не хочу с этим согласиться. Мне хочется чего-то другого, более приятного, более легкого, более интересного. Но мне уже жизнь дала мою природу, я могу это делать. Я просто не хочу это принять. То есть я не принимаю то, что у меня есть. Но так же в семье происходит. То есть мы сами себе выбрали партнера, сами пошли, так сказать, зарегистрировались, сами были рады, и потом всю жизнь не можем поверить, что это действительно мой партнер.
1: Тогда
0: зачем отказываться? Делайте все, что вы хотите. Мы же не можем все делать одновременно. Поэтому вот судьба вам уже дала какую-то деятельность, вы ее можете делать 10 лет. Это ваша природа, ваше родное. Занимайтесь. То, что хотите еще, делайте еще. Какая проблема? Есть для этого суббота, воскресенье?
1: Каждый день.
0: Каждый день вечером можете делать перед сном по 5 минут. У меня тоже есть любимое дело, я музыкант. Но я не хожу с гитарой, не пою на лекции. Я могу спеть, если хотите. Я профессиональный музыкант. Да, я могу сейчас тут все вытащить, пожалуйста. Но я делаю это дома, у меня есть время какое-то, я себе отвожу, пожалуйста, душу, какая проблема. Жизнь мне дает другое задание, то есть я вот, пожалуйста, должен лекции читать, это мое задание. Я бы, конечно, с радостью, может быть, дома, если делаю. Умузицировал, чем занимался всю жизнь, в общем-то, какая проблема. Но жизнь дает нам реальные задачи, и мы пробуем эти задачи выполнять, и если у нас получается это выполнять, мы не должны от них отказываться. Это наша природа, она разнообразна, поэтому у нас есть, в общем-то, разные дела, которые мы можем делать. Просто в них есть разная важность. Поэтому то, что мне жизнь дает, как моя основная деятельность, я должен также радостно принимать, как и то, что мне дается, как, в общем-то, моя вторичная деятельность, как мое хобби. Поэтому есть работа, есть хобби, в общем-то. И мы должны понять, что, в общем-то, это само понимание успешности. Сейчас расскажу об успешности, чтобы эту тему понять. Успешность – это некоторое особое состояние сознания. Нам все время кажется, что мы неуспешны, что если как-то по-другому повернуть, тогда будет здорово. А сейчас как-то все неправильно. Ну, это не всегда так. Вот это состояние успешности не имеет отношения, в общем-то,

0: какой-то форме игры, то есть невозможно сыграть в состоянии сознания. Невозможно как-то напрячься и стать счастливым. Невозможно напрячься и стать успешным. Сейчас на современной психологии нас пытаются обмануть. Говорят, ты просто представляй себе, что ты уже миллиардер и станешь миллиардером. Да все себе представляют, что они миллиардеры. Все, так сказать, всем снится, что они раз и все стали богатыми. Нет, немножко не так все. То есть это должно быть естественное состояние, не 8 часов, пока я работаю, пытаюсь стать успешным. Но должно быть 7 дней в неделю, 24 часа в сутки. То есть особое состояние сознания. А значит, это состояние сознания должно быть естественным уровнем моего развития. Успешность – это естественный уровень моего развития, такое состояние довольности. Я доволен тем, что мне посылает судьба. Мы должны понять, что, в общем-то, мы все равно вынуждены это получить. Есть только два состояния. Я доволен тем, что я получил, и я недоволен тем, что я получил. То есть, как человек приходит получать зарплату, да? У него там, так сказать, ведомость закрыта, часы прописаны, зарплата. Столько-то, $100 зарплата. И может быть всего два состояния. Либо я доволен этой зарплатой, либо недоволен. Она все равно от этого не изменится. Так в ком причина-то страданий? В зарплате или во мне? Основная причина – это я. То есть состояние сознания не сымитируешь, его не создашь через напряженные усилия, его не сыграешь, как в театре. Или я работаю над этим всю свою жизнь, или я просто играю в некоторую эзотерическую игру, как стать счастливым. Надо просто все время улыбаться. Есть такое понятие, что, так сказать, человек просветлился, ходит, все время улыбается. Чего ты улыбаешься все время? Зачем ты улыбаешься? В жизни есть реальные задачи, не надо все время улыбаться. Но человек думает, что чтобы сыграть просветленного, надо все время улыбаться. Буду улыбаться, буду думать, что я просветленный. Это не так. Умные люди знают. Смех без причины, да, подозрительно это все. Сознание не терпит двуличия, надо стать естественно успешным. То есть сознание должно быть естественно здоровым. А это значит, что в каждую секунду времени я должен понимать, в каком состоянии находится мое сознание. Что я из себя представляю вообще? Что я из себя представляю? Кто я такой? Абсолютно не важно, каким там стилем управления я обладаю, кем я работаю, на какой работе, что я делаю, каким бизнесом я занимаюсь. Важно только одно, контролирую я свое сознание или нет. Контролирующий я или нет. То есть могу ли я в действительности понимать, что я из себя представляю, что я сейчас делаю. Поэтому истинная успешность, когда я начинаю чувствовать удовлетворение, это успешность в контроле своего сознания. Именно этому учат детей, в общем-то, именно это процесс воспитания. Нужно научить ребенка контролировать себя. Стой спокойно, да? Не ковыряйся в носу, смотри сюда. То есть мы пытаемся научить его контролировать себя. То есть человек может быть успешным по всем направлениям. Он может быть сильным, умным, начитанным, с огромным IQ, там, прямо, с большими связями. У него даже может быть какой-то запас первичного капитала. Но если он не контролирует свое сознание, он не только не добьется успеха, он еще и потеряет все, что имеет. Он будет в постоянном депрессивном состоянии. Вот это отсутствие контроля сознания проявляется в форме одного яркого явления, которое называется жадность. Жадность – это признак того, что я полностью себя не контролирую. Жадность – это активность в неудовлетворении. Это неудовлетворенная активность. А есть также простота. Простота – это активность состояния удовлетворения. То есть какой я, простой или жадный? Есть простота, а есть жадность. И в том и другом случае я активен. Только в жадности я всегда недоволен тем, что у меня есть. Что бы у меня ни было, я всегда недоволен. Это состояние жадности. А в простоте я всегда удовлетворен тем результатом, который посылает мне судьба. Послала мне судьба эту работу, я ее люблю. Послала мне судьба этого партнера, я его люблю. Послала мне судьба эту страну, я ее люблю. Послала мне судьба этот свитер, я его люблю. Послала мне судьба этот микрофон, я люблю этот микрофон. Понимаете? А что я могу сделать? Орать, дайте мне другой микрофон, дайте мне другую страну, дайте мне другой свитер, дайте мне другую жену, дайте мне все. Что я могу сделать? Я могу только это или любить, или страшно злиться. Вот и все. Это мое решение. Мое решение. Если я действительно не могу ничего изменить в этом плане. Если могу изменить, пожалуйста, ну можно попробовать, какая проблема. Но если не могу, то вот выбор – это уже моего состояния. Я выбираю свое состояние сам. То есть и тот, и другой на вид действуют абсолютно одинаково. Но один постепенно увеличивает свою успешность, свою удовлетворенность, а другой все время ее, так сказать, теряет. Он становится все более и более грустным, все более и более депрессивным. Поэтому, скажем так, энергия успеха, вот этой успешности, понимание, что я действительно достойно живу, понимание, что я правильно живу, находится в такой, в активной удовлетворенности. То есть я действую, но я доволен результатом, каким бы он ни был. Я действую. То есть я готов принять любой результат, каким бы он ни был. Вот это состояние активной удовлетворенности называется непривязанностью к результату. Есть такой термин философский. Непривязанность к результату. Это значит, что человек с простым сознанием достигает результата, но не считает, что этот результат является плодом только его усилий. Что это только мой плод, что только я этого достиг. Он понимает, что это совместный продукт всех тех, кто меня окружает. Это не просто я один действую. Родные мне готовили пищу, убирали дом, гладили одежду, просто терпели мое присутствие, друзья поддерживали меня добрым словом, сотрудники старались мне не мешать. Конечно же, Бог дал мне свое добро на то, чтобы все это было получено. Это и есть контроль сознания. То есть я понимаю, что я не один действующий. Не один. И если я контролирую свое сознание, я становлюсь успешным. Жадный человек, получив результат, считает, что несмотря на происки врагов, он благодаря своей изворотливости и хитрости все-таки смог добиться нужного результата. Это полное отсутствие контроля сознания. Полное отсутствие. А значит, и состояние успешности постепенно растворяется, исчезает. Конечно, мы можем на основе жадности достичь успеха, конечно, да. Но удержать его мы не сможем. Если успех достигнут на основе жадности, это временный успех, он растворяется. Ведь он как песок сквозь пальцы высыпается. Невозможно песок удержать в руке, высыпается. Не донесешь, высыпается. Поэтому жадность, это, говорится, запах скорого поражения. Так пахнет поражение жадностью. Жадностью пахнет поражение. А простота вызывает возвышение сознания, что является первичным успехом. Является первичным успехом. Сейчас кризис, сейчас проверяется жадность. Кризис всегда – это проверка на жадность. Что такое жадность? Это нежелание принять любой результат. Вот сейчас пришла проверка. Пришел любой результат. Поэтому люди простые, все счастливы. Простые люди, все счастливы. Какой, они даже не понимают, какой кризис, где кризис. Ну, сейчас такой результат. Была работа, сейчас нет работы. Ну, бывает. Очень хорошо. Говорится, а когда нет работы, это называется на состоянии ученичества, это называется студент. Нужно просто идти учиться. Потому что студент – это человек, у которого ничего нет. Что есть у студента? Ничего нет. Жилья нет, денег нет, еды нет, ничего нет. Были студентами? Хоть что-нибудь было? Ничего не было. Вот. Поэтому, говорится, если пришел внешний кризис, то есть нету работы, нету денег, нету жилья, значит, ты студент. Просто учись и все. То есть это время, которое можно потратить на обучение. Поэтому люди простые, просто все пошли учиться, все довольны и счастливы. Опять студент. Хорошие люди учатся без денег. Находите, где можно учиться без денег. Да. Если вы действительно хотите учиться, пожалуйста, поступите. Там, где можно без денег учиться. Есть такие места, слава Богу. Это хитрые люди. А люди учатся за деньги. Потому что они не хотят учиться. Они покупают все. У меня есть знакомые студенты, которые ни на одном экзамене не были. Ни на одном не были. Они даже не помнят, где они учатся. Они даже произнести не могут это название. Если мы действительно хотим учиться, мы найдем, где учиться, как учиться, у кого учиться. Это тоже не так-то просто. Поступить тоже непросто. Это не тоже веселуха. А мы опять-таки пытаемся не учиться. Учиться, чтобы не учиться. Нет, тут тоже нужно найти, поступить, так сказать, работать, найти учителя. Это в разном возрасте разные системы обучения. Но это время обучения, говорится, если нет возможности действовать физически, это время обучения, значит, нужно действовать умственно. Вот и все. Это просто состояние студента, ничего нет. Это наше внутреннее состояние. И либо я готов это принять, либо я становлюсь просто вот убитым психологически. Думаю, все идет не по моему плану. Да ничего в этом мире по твоему плану вообще не идет. В принципе, ничего не идет. Просто есть периоды, когда это видно, а есть периоды, когда этого не видно. Вот и все. Есть периоды, когда я могу на это глаза закрыть, а есть периоды, когда не могу. Поэтому кризисы, говорится, очень полезны. Они выявляют вот эти пороки социума. Жадность, гордость, ненависть, вожделение, гнев. Все это выявляется, и все понимают, да, надо быть проще. А какая приходит главная идея? Нужно жить проще. Как-то мы стали так не просто жить, надо как-то попроще жить, попроще. Есть какие-то простые радости. Простые радости. Погода, солнышко, ветер. Возможность посидеть с кем-то, семечки пощелкать. Помните, есть такая народная забава? Знаете, не весь вечер у телевизора щелкать пультом, а выйти на улицу, поговорить с соседями. Хотя бы узнать, как их зовут. Хотя бы узнать, как они выглядят. Есть ли вообще у меня соседи? Может, я уже один в этом доме остался? Хотя бы узнать, хотя бы что-то. То есть, а сложность это всегда выражается в отсутствии общения. Если я становлюсь сложным, у меня все меньше и меньше общения становится. Простота выражается в том, что я легок на общение. Поэтому, в общем-то, человек простой, он всегда благодарен сложностям, потому что он еще больше его очищает. Человек сложный, он не любит, в общем-то, сложности, он не любит трудности, потому что это выявляет его природу, и это его бесит. Меня бесит то, что теперь видно мою природу. Не трогайте мою природу. Нужно быстрее с этим справиться, чтобы опять было все хорошо. То есть хорошо, значит, не видно истину. Нет, поэтому мир добрый. Мир добрый. То есть ночью очень хорошо, грязь не видно, знаете? Поэтому, так сказать, люди иногда, так сказать, полумрак создают, чтобы не было видно, что полы грязные. В полумраке полы не грязные, посуда чистая, тараканов не видно. Но если полностью, так сказать, свет включить, оказывается, что все грязное, то, в общем-то. То есть свет выявляет проблемы. Поэтому на смену ночи всегда приходит день. Если человек что-то скрывал темнотой, то день для него это кризис. Понимаете? Для него солнце, так не включайте свет! Знаете, тут проблема детей, они все время свет тушат. И вечером приходят родители, и свет включают первым делом. И все, у них сразу радость пропадает. То есть главная радость для детей, это чтобы родители ушли и свет выключить. Не сразу все здорово. Невежество. Невежество. Так же и мы живем. То есть нам нужно, чтобы ничего видно не было. Поэтому есть шторы на окнах. Зачем вообще шторы на окнах? А зачем такие двери? Зачем? То есть мы закрываемся, мы прячемся от всех. Не хотим, чтобы нас видели. Хотим немножечко спрятать свою проблему. Поэтому мир добрый, он всегда высвечивает время от времени проблемы. Он дает возможность в этих проблемах пожить, но когда проблем становится очень много, он высвечивает эти проблемы. Солнце встает, все становится видно. Поэтому в трактатах говорится, что периоды трудностей – это самые лучшие периоды жизни. Потому что можно увидеть все свои проблемы, все свои заблуждения, все свои недопонимания. Можно полностью разобраться в себе. Говорится, это лучший период жизни. Если даже вы будете вспоминать свои трудные периоды жизни, то вы их будете вспоминать как самые счастливые. Помните, нет? Были трудные периоды. И они только и запоминаются, как действительно вот было вот по-настоящему трудно. Ух. Действительно, вот переживали. Это все от сознания зависит, как я воспринимаю мир. Поэтому сейчас сознание полностью перевернулось. Жадность, вот она, к сожалению, так действует на сознание. Полностью переворачивает наше восприятие. Поэтому, как мы выяснили, жадность – это запах скорого поражения. А простота вызывает возвышение сознания, что является первичным успехом. Поэтому в трактатах говорится, в общем-то, простая жизнь вызывает возвышение сознания. Возвышение сознания. Чем больше мы уходим от простой жизни, тем больше деградация нашего сознания. Мир этого не потерпит, судьба этого не потерпит. Она помогает. Говорит, хватит, достаточно. Надо как-то подумать на эту тему. Как бороться с жадностью? Для этого, конечно же, дана система благотворительности. Самая простая система. То есть я готов поделиться своим результатом. Когда я готов поделиться своим результатом? Когда я не считаю себя единственной причиной получения этого результата. Когда я понимаю, что я приложил усилия, конечно, да, но в конечном счете результат пришел, в общем-то, с разрешения сверху, от помощи со стороны. Когда не я один действующий. И тогда я с радостью, в общем-то, отдаю какие-то результаты своего труда другим, так как понимаю, что результаты даны мне не просто так. Результаты даются мне на осуществление особых целей, на осуществление своей миссии. И если результаты ко мне перестали приходить, значит, я миссию перестал осуществлять. Значит, я должен пойти учиться, чтобы вспомнить, какую миссию надо в жизни осуществлять. Понимаете причину вообще сложности? Мне даются результаты, мне даются плоды на действительно миссионерскую деятельность, на благое дело. Когда я перестаю благое дело совершать, все, плоды начинают забираться. Не даются. Иди учись. Поэтому так и любой результат, в принципе, изначально разрешен Богом, конечно же, сверху. То и тратить свои деньги нужно на возвышенные какие-то вещи. На возвышенные, на чистые, на одухотворенные цели. Мы забываем об этом, мир забывает об этом. Потом удивляется, откуда кризис. Оттуда. Факт. То есть нам не просто что-то дается. То есть в духовных трактатах говорится, что Бог не просто что-то дает и уходит. Нет, Он остается и смотрит, насколько разумно мы этим воспользуемся. И после этого делает свои выводы. Вот так мыслит культурный человек. Так мыслит. А не то, что мне дали, все, до свидания. Действую, как хочу. Нет. Когда мы что-то получаем, за нами наблюдают. Может, страшно немножко звучит, но за нами наблюдают. Как мы этим воспользуемся, чтобы сделать выводы, давать еще что-то или нет. Вот мир, к сожалению, стал неправильно пользоваться плодами, поэтому плоды немножко заканчиваются. То есть вот это вот пожертвование, какая-то жертва, то, что что-то отдаю, могу делиться, это не только доказательство отсутствия корысти, это не только доказательство отсутствия жадности, это еще, в общем-то, и благодарность Богу за его заботу, что есть какая-то связь материального с духовным. Я вижу эту связь. Это культурная традиция, видеть связь материи и духа. Никак без этого невозможно. И причем, чем выше человек продвигается по лестнице своего успеха, тем большее значение имеет его способность контролировать свое сознание. То есть для того, чтобы работать дворником, может, и не требуется большого контроля ума. Но даже на этой работе долго не задержишься, если не будешь себя контролировать. На любой деятельности необходим контроль сознания. То есть пьяный, опаздывающий на работу, дворник, но забывающий все время, где его метла, матерящийся, оскорбляющий директора. Вряд ли такой дворник долго задержится на своей работе. Это основа первичного успеха даже в самом начале своего развития. Контроль. Контроль своего сознания. Иначе, говорится, человек теряет удачу в самом начале. В самом начале, на первой ступени развития. Сознание можно сравнить с капитаном корабля. И каким бы современным ни был корабль, если капитан невменяемый, он потопит даже самый непотопляемый корабль. Это уже не раз происходило. Секрет в контроле сознания. Если контроля сознания нет, все рушится. Поэтому, если мы посмотрим на современную ситуацию, никто не контролирует сознание. Нету контроля сознания. Никто не хочет контролировать сознание. Сознание распущенное. Поэтому на какой бы стадии развития мы ни находились, надо изо всех сил контролировать себя. То есть, включил я телевизор, вижу гадость, я должен его выключить. Должен его выключить. Кто вообще главный в доме? Кто в доме хозяин? Я или пульт от телевизора? Кто главный? Такое чувство, что он главный все-таки, не я. Все-таки он главный. Он меня заставляет. Он контролирует меня, а не я его. Кто контролирующий? Я не контролирую себя. Поэтому первым элементом контроля собственного сознания является способность контролировать свои эмоции. Эмоции, чувства, желания. Такой простой уровень. Физиологический уровень. Я должен ясно осознавать, какие мои желания позитивны, а какие мои желания негативны. Какие мои эмоции приносят людям радость, а какие вызывают в них раздражение. Какие мои желания просто сумасбродство, какие могут принести пользу всем окружающим. То есть это называется честностью перед самим собой. Честен ли я перед самим собой? То есть я не мучаюсь от своей бесполезности, я не строю заоблачные планы, я просто понимаю, что из себя представляю. Я начинаю понимать себя. Честность – это в первую очередь понимание себя. Поэтому я стараюсь вести себя так, чтобы другим не причинять горе, не причинять беспокойство. То есть я должен четко понимать, что мое сознание, мое поведение влияет на других. Я оказываю это влияние. А значит, я могу контролировать и себя, и то, что происходит вокруг меня. Если я понимаю, как мои слова действуют, как мои действия, в общем, ну какое они влияние оказывают, мои мысли, в конце концов, значит, я начинаю понимать законы этого мира. Я начинаю понимать законы кармы. Начинаю понимать законы причин и следствий. Начинаю думать об этом. Я становлюсь культурным. Культурным. Поэтому все, что мы делаем, думаем или говорим, влияет на других. Факт. И наша задача приносить другим радость, а не горе. Я должен постоянно это помнить. Поэтому контроль сознания состоит в обретении внутренних принципов. Внутренние принципы мышления, внутренние принципы поведения. То есть моя жизнь должна быть основана на нечто высоком. Не на просто на том, что я случайно услышал, или на том, что я случайно увидел. У меня принципы должны быть высокие, то есть как фундамент. Фундамент должен быть хороший. Так и принципы должны быть высокие, хорошие принципы. Поэтому такой человек никогда не примет сомнительного предложения, которое может быть и выгодно, но явно противоречит его принципам морали. Оно может быть и выгодное предложение. Человеку предлагают уйти на более оплачиваемую работу. И он думает, какая проблема, это же выгодно. Это же выгодно, и это для него первично выгодно. Но когда человек просто из-за выгоды что-то меняет, это называется предательство. В конце концов, измена. Измена. Так начинаются разводы, так люди бросают работу, так люди все что угодно бросают. Это просто предательство, форма предательства. В культуре это называется предательством. Когда я что-то делаю ради выгоды, а всегда что-то более выгодное появляется. Ну и что? А я должен развивать себе верность. Потому что верность, в конце концов, сделает свое дело. И сделает. Я действительно достигну прогресса в сердце. Ко мне придет удовлетворенность. Вот без этого внутреннего стержня, без внутренних высоких моральных принципов, все решения человека изначально противоречивы. Что бы он ни делал, это противоречит его предыдущим действиям. Потому что он основывается не на единой морали, у него какие-то постоянно новые принципы жизни, постоянные противоречия, новые идеи. Он уже сам не понимает, по каким принципам живет. Какие твои принципы? И никто не может сказать. Сейчас о принципах говорить невозможно. О принципах говорить невозможно. Я однажды в зале спросил, мы так ни одного принципа жизни и не нашли. Сидели долго, упорно, и так и не смогли ни одного принципа назвать. Ни одного принципа. А если о каком-то принципе речь заходила, то оказывается, никто ему не следует. То есть о принципах речи не идет. Но это есть благородство, это есть определение благородства, а благородный человек обладает принципами жизни. Кредо у него есть некоторое. Вот это основа морали, основа культуры. У меня есть кредо, у меня есть принципы жизни. Я благороден. Если этого нет, кто я? Поэтому я грустный. Я грустный человек. Почему? У меня нет принципов жизни. Как же я могу вообще быть счастливым? Понять, что я поступаю беспринципно, можно по одному простому признаку. Работа перестает быть для меня интересной. Если мы говорим о работе, то, что я делаю, перестает быть для меня интересным. Я просто без принципов живу. То, что я делаю, теряет свою вот эту привлекательность. Поэтому фактически работа без внутренних принципов, без морали, не что иное, как некоторое узаконенное преступление. Если я действую, но во мне нет верности. Я разрушаю не только свою душу, я разрушаю жизнь своих близких, так как показываю им пример. Пример беспринципности, безысходности, что как только появилась новая возможность, нужно менять старую модель на новую, как можно быстрее. Как можно быстрее. Но я становлюсь просто постоянно бросающим что-то. Постоянно что-то бросаю, предаю, изменяю. Когда же я принимаю решение на основе вот этих идей, принципов, я обретаю естественную радость от своей деятельности, так как она становится для меня частью моего развития. То есть я работаю, например, 8 часов. Если я работаю без принципов, это не часть моего развития. Это просто такое существование. Но если я поддерживаю свои принципы, если это входит в зону моей морали, тогда это также становится частью моего развития. Поэтому это также приносит мне радость. Все 8 часов я буду счастлив на своей работе. Почему? Это часть моего развития. И мне все равно, в общем-то, какие там внешние характеристики в этой деятельности. Это должно быть часть моей жизни. Поэтому принцип таков, хотя, может быть, такой немножечко сложный, но его можно понять. То есть действие, не основанное на принципе, на возвышенном принципе, приводит к опустошению. Оно разрушительно, греховно по самой своей природе. Оно приводит к постоянному вот этому отказу от того, что мне дается. Я постоянно ничего не принимаю, меня все не устраивает. Но в конце концов я просто превращаюсь в циника. Меня все не устраивает. От начала до конца. Все. И тут очень интересная концепция. Она состоит в том, что принципиальный человек не стесняется говорить о своих принципах. А мы стесняемся. Есть немножко, так сказать. Мы боимся заявить о своих принципах, о своих действительно идеях высоких. Но человек принципиально не стесняется, он говорит об этом тогда, когда это требуется. Если речь идет о принципах, он говорит, он не стесняется, но он не гордится этим, он не хвастается этим перед окружающим. То есть он не говорит всем, что я не пью, я не пью, я не пью. Знаете, я не пью. Нет. Но если его зовут выпить, он говорит, я не пью. Он говорит честно и прямо. Он говорит, я не пью. Какая проблема? Но если у меня этого принципа нет, то все. То есть человек действительно культурный не считает, что его принципы делают его более значимым, что он стал великим от того, что у него есть какие-то принципы. Нет. То есть, если человек действительно не употребляет спиртное, он не говорит об этом при каждом удобном случае. То есть, я не хожу и не говорю, что я 20 лет не пью. Зачем мне об этом говорить? Но если мне говорят, а вы с нами сегодня на банкет не пойдете, я говорю, не пойду. Извините, не пойду. Не могу ничем помочь. То есть он не носит на груди значок, там, ненавижу алкоголь. Нет у меня такого значка, ненавижу алкоголь. Мне-то, знаете, их тогда нужно сколько повесить. Да. Ненавижу сигареты, ненавижу алкоголь, ненавижу то, ненавижу все. Зачем это все? Нет. Это все игра. Все игра. Однако надо помнить, что несмотря на всю высоту мышления, принципиальный человек мыслит высоко, социум его так просто не принимает. Тут опять-таки мы должны быть грамотны в этом вопросе. Так как это высокое мышление, социум не собирается принимать человека с высокими принципами. Поэтому в трактатах описывается, что в три этапа проходит принятие в социуме человека с высокими принципами. Сначала над ним смеются, говорят, не курит, не пьет. Потом с ним борются, и только после этого его начинают уважать. В три этапа проходит, в общем-то, этот период, поэтому это некоторый этап становления моего сознания, когда я действительно проверяю, вообще это мои принципы или я просто играю в это. Если я в это играю, то эти три этапа разрушат мою игру. Я не смогу в это долго играть. Если действительно стало моим принципом, то я пройду все эти три этапа и дойду до уровня уважения. Это такая лучшая проверка на верность своим принципам. Так как принципов нет, то все уже забыли, что принципы должны проверяться. Ну, так, знаете, люди создают семью, но они забывают, что узы любви, они тоже должны проверяться. Что не бывает так, что мы просто, так сказать, ну создали семью, и проверок не будет, будут проверки. Любые обеты должны проверяться. Любые обеты. Поэтому проверки приходят. Поэтому мало создать отношения. Нужно быть готовым проходить все испытания. Поэтому, в принципе, ну, создавая семью, мы о чем говорим? И в радости, и в горе. И в здоровье, и в болезни, да, там, и в радости, и все. Мы это все перечисляем на всякий случай, чтобы не забыть вообще, что мы не просто создали отношения, что все здорово, все, мы любим друг друга, все. Началось великое счастье, нескончаемое. Нет, начались проверки. Как только мы что-то создали, начались проверки. Опять-таки вернемся к обучению. То есть, если я поступил на обучение, что я теперь просто великий студент, очень довольный и гордый? Нет. Я человек, которому постоянно нужно сдавать экзамены, правильно? Каждый день по нескольку раз. Постоянно какие-то зачеты получать, хвосты какие-то нужно там, еще что-то. То есть, если я в какую-то систему попал, это обязательно не просто система моего эгоистического счастья. Это система проверок. Поэтому, если я создаю семью, это система проверок на верность. Система проверок на любовь, на правильное отношение друг к другу. Если я, так сказать, ну, ребенка как-то, в общем-то, решил воспитывать, то это будет система проверок на мою, в общем-то, воспитательную годность. А готов ли я в действительности воспитывать? А готов ли я показывать пример? Если я пошел учиться, одни экзамены. Если я на работу пошел, меня будет проверять моя работа. А готов ли ты работать, если я стану скучной? А готов ли ты работать, если я тебе больше не буду приносить денег? А готов ли ты работать, если начнутся трудности? К чему ты вообще готов? Если мы получили тело, будут проверки от тела. А можно я немножко поболею? А можно я буду хромать? А можно еще что-то? То есть, какую бы систему мы ни попали, это система проверок. И разумный человек радуется тому, что он готов проверять свои принципы. Потому что он уверен в своих принципах. Поэтому, если я принципиальный человек, то в любой системе я счастливый. Потому что я достойно прохожу проверки на свою принципиальность. Если у меня нет принципов, то любая система меня замучает до смерти. Любая система меня замучит. Какая бы она ни была. Даже самая лучшая система. Поэтому принципиальность, мы должны понять, не сразу приводит к уважению в коллективе, в обществе. Но беспринципность вообще никогда к уважению не приводит. Да, то есть вот эта принципиальность не сразу дает удовлетворение в сердце. Но беспринципность вообще никогда удовлетворение в сердце не даст. Поэтому наш путь благородный, как мы говорили, это подвиг некоторый.
1: Вы прослушали фрагмент лекции Вячеслава Рузова.

нашем уровне понимания звук это, ну, на чем как бы речь-то на самом деле? Ну, звук и звук. Просто колебания в упруге, да? Непонятно вообще, о чем вопрос, что тут изучать. То есть современная физика, она говорит, что звук это упругие колебания в упругой среде. Но если мы смотрим ведическое знание, то оказывается, что звук представляет из себя сложное явление, которое состоит из четырех уровней. Такая матрешка с четырьмя вложенными составляющими. И самый внешний уровень, внешнее проявление – это звук. Это вот эти упругие колебания, которые сейчас достигают ваших ушей, да, и вызывают определенные процессы. И даже этот уровень звука, если о нем говорить, то уже он сам по себе связан с очень интересной энергией, которая называется энергией энтузиазма. Интересное же чувство, да, вдохновение, энтузиазм, когда ты просыпаешься, у тебя ты полон вдохновения, решимости что-то сделать, что-то воплотить. И Священное Писание говорит, что эта энергия, она способна пробуждаться посредством звука. То есть звук каким-то образом способен проявлять эту потенцию в нашем сознании. И есть примеры очень простые, например, музыка. Обращали внимание, музыку слушаешь, да, и можешь то есть, переживать очень интенсивно, можешь вдохновиться. Энергия вдохновения, энтузиазма означает энергия крия-шакти, энергия действия. То есть для того, чтобы совершить какой-то поступок, нужна сила. Сила действия. Если этой силы нет, то я могу даже теоретически понимать, что это правильно. Я, например, теоретически знаю, что ну, не надо мне вот сейчас после шести кушать. У меня потом на боках что-то появится, да. Но силы нет, поэтому я иду и хлопаю холодильником. Либо я понимаю, что курить вредно, но силы нет. И одно дело знать, а другое дело иметь эту силу. И у нее всего два источника. Первое – это тело само по себе. То есть нам не нужно себя вдохновлять на то, чтобы покушать, чтобы поспать. Эти силы всегда есть. А вот вдохновить себя на то, чтобы там утром, например, просыпаться и молитвенную практику совершать. Здесь сила нужна. Вроде я знаю, что это правильно, что это нужно делать. Не могу. А вспомните, когда получалось. То есть, когда получалось вставать, например, утром и что-то делать важное. Водой там обливаться, я не знаю, молиться, я желаю всем счастья, повторять. Обратили внимание, в какой момент силы появляются? После общения, да? То есть, означает, когда мы звук слушаем людей определенных, то есть, есть какая-то потенция, такая сила в звуке, что когда этот человек говорит, то эта решимость, на естественным образом, в сердце возникает. То есть, появляются силы. Например, сходил ты на лекцию Торсунова, там, или съездил там на фестиваль какой-то, да, и вдохновился. Это означает, ой, я сейчас свою жизнь поменяю, да, я буду вот это делать. Приезжаю, я начинаю это делать, сколько хватает времени? Пару недель, да, это классический вариант, 2-3 недели обычно. Мне на месяц сказали полгода, ну ничего себе, 2 раза съездил в год на фестивале, все, круто, все у тебя хорошо. Обычно это очень немного, 2-3 недели. Но это означает, что в звуке есть определенная сила, определенная потенция. Когда человек говорит, он способен вдохновлять. Да, а как это говорит? Это значит, он говорит из понимания, из своей реализации. То есть, когда человек говорит истину, прожитую им самим, то звук начинает обладать вот этим качеством. Есть история, известная про Махатму Ганди. Когда к нему пришла женщина на его лекцию и говорит, ну, про Бога не могли бы, ну, господин Тодоровский, вы не могли бы моему ребенку сказать, что много кушать сладкого, это вредно для его здоровья? Он сказал, хорошо, я это могу сделать, но через одну неделю, приходите через неделю. И она приводит ребенка через неделю, он... Ребенку обращается, говорит, кушай сладкое, вредно. И все. А она спрашивает, почему вы это не могли сделать неделю назад? Зачем нужна была эта неделя? Он сказал, я неделю сладкое не кушал сам. И когда я это говорил из этого опыта, из этой аскезы недели. Да? То есть, когда мы говорим о чем-то реализовано, когда мы понимаем, когда у нас есть опыт прожитый, эмоциональный в сердце, и мы говорим из этого чувства не из ума, как обычно у нас есть тенденция говорить. Ну, я же знаю правильные ответы, я же ведические лекции там слушаю, да? А именно из того, что я уже почувствовал, из того, что я прожил, все действительно убедилось в том, что мне нужно критиковать людей, потому что у меня были ситуации, которые мне показали. И когда я об этом говорю из контакта с чувством, то вот эта энергия проявляется, эта сила.

Встаньте прямо. Ноги вместе. Распределите вес тела равномерно по поверхности стоп. Расправьте плечи. Грудная клетка раскрыта. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад. Мышцы пресса и ягодицы в тонусе. Спина и шея расслаблены. Следите, чтобы не было сильного напряжения в пояснице. Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола.
ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад.

Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола.
ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад.

0: как Алексей Каренин, например. Очень неприятная ситуация для мужчины, правда? Почему? Кто-то помнит из вас, каким образом произошла брак произошел Анны Карениной? Ну, тогда еще в девичестве, то есть Анны и Алексея Каренина. Кто-то помнит? Это полстраницы, несколько абзацев. Но кто-то запомнил эту вещь? Итог мы знаем, даже те, кто не читал. В основном человек говорит, все смешалось в доме Облонских, и создается иллюзия, что все остальное он тоже читал. Да. Но мы знаем так иначе, из кинематографа, ну и тем более Петербург город образованный, все знают. Ну, а вот это, кто помнит это, кто обратил внимание? Полстраницы Лев Николаевич Толстой в романе посвятил тому, чтобы упомянуть, каким образом выходила замуж Анна. Да? Что, где, когда? Пожалуйста. Книга уходит. Слушатели из города Риги. Руслан Нушевич. Ноутбук его уходит. Вместе с ним. Версии какие? Давайте придумаем. Знатоки обычно выдумывают, если не знают. На ходу. И часто попадают в точку. Хороший парень.
1: Партия хорошая.
0: Хорошая партия. Да, хорошая партия это был. А способ, помните, какой был? Способ. Вот и за что я несколько обижен на Льва Николаевича. Как лектор. Что он не расписал историю до этого. Ну, видимо, просто из уважения, не знаю, к Анне ее, так сказать. Почему девушку надо было выдавать таким странным образом? То есть ее тетушка, если я не ошибаюсь. Она устроила каким-то образом некоторое общение, просто общение. Это достаточно благочестивые времена, 150 лет всего лишь назад, здесь прямо, в Москве или в Санкт-Петербурге. Она устроила. А потом она просто стала давить на Алексея Каренина, пытаясь его убедить, что согласившись на встречу с Анной, это не было встреча наедине в спальне, там, или, не знаю, посещение клуба ночного. Просто где-то, возможно... Я не знаю, в летнем саду. Да. А потом стал настаивать на то, что он компрометировал эту девушку уже, компрометировал. Теперь должен взять ее в жены. Но устроил такой шантаж, что Алексею Каренину ничего не осталось, чтобы спасти доброе имя девушки. Самое интересное. О своем он, ну, как бы не сильно пекся, порядочный человек был. Чем закончилось спасение доброго имени девушки, думаю, всем, как бы, всем известно. Вот пример. Поэтому отношения, которые построены в невежестве, не могут длиться, они разрушаются с самого начала. What, how to fix what was meant to be broken. И в этом и смысл состоит в том, чтобы правильно их разрушить, правильно их прекратить вовремя, пока не разрушилась молодость, пока не разрушилась способность психики воспринимать жизнь. Такая утрата такой способности называется депрессия. Пока не началась онкология. Во имя жизни. То есть судьба устраивает посредством планет разрушение такого брака просто во имя жизни, потому что в этом браке практически нет возможности жить. Он не предназначен, чтобы жить. Это не было задумано, как жить. Это было просто задумано, чтобы больше не переживать каких-то эмоций. Просто не переживать каких-то эмоций, что само по себе уже означает умереть.

0: Веда Радио исцеляет жизнь.
1: И сейчас мы с вами начнем этот процесс победы. Надо сесть прямо. Никто сейчас не должен отвлекаться. Ничего нет важнее того, что сейчас будет происходить. Мы с вами будем настраиваться на победу.

Нужно погрузиться в отношения с тем, кто молится. Повторяем в их настроении.

0: вам. Низкий вам всем поклон. Спасибо вам за то, что вы слушаете молитвы.
1: Веда Радио. Мы желаем вам счастья.

Тибетская гимнастика. Встаньте прямо. Разведите руки в стороны, максимально сводя лопатки. Прогнитесь немного вперед. При разведении рук делайте выдох и задержку дыхания. Затем сделайте вдох. Выпрямите спину.

опускайте напряжение. Повторите упражнение 2 раза. Ощущайте напряжение в грудных мышцах при сдавливании ладоней. Наблюдайте за дыханием.

Затем остановите движение. Опустите руки вдоль тела. Поставьте ноги широко. Поверните стопу правой ноги на 90 градусов вправо. Левую стопу заверните слегка внутрь. Согните правую ногу. Наклоните корпус вправо и упритесь правым локтем в правое бедро. Левую руку вытяните вверх. Поднимите корпус. Сделайте то же самое в другую сторону. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное.

Затем поднимите корпус. Соедините стопы. Встаньте на колени. Опустите локти на пол. Поднимите правую ногу, выпрямите и отведите назад вверх. Носок тяните на себя. Затем опустите правую ногу на пол. Поднимите левую ногу, выпрямите и отведите назад вверх. Носок тяните на себя. Опустите левую ногу на пол. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное. Старайтесь поднять ногу выше.

Опустите левую ногу на пол. Поднимите правую ногу, выпрямите и отведите в бок вверх. Носок тяните на себя. Затем опустите правую ногу на пол. Поднимите левую ногу, выпрямите и отведите в бок вверх. Носок тяните на себя. Опустите левую ногу на пол. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное. Старайтесь поднять ногу выше.

Затем встаньте на колени. Поставьте ладони на пол. Ноги на ширине бедер. Спина параллельна полу. Это исходное положение. На выдохе выгните спину, втяните живот, задержите дыхание. Подбородок тяните к груди. Удерживайте это положение комфортное для вас время. Затем сделайте вдох, расслабьте живот, выпрямите спину, вернитесь в исходное положение. Повторите упражнение 2 раза.

Затем сделайте вдох, расслабьте живот, выпрямите спину, вернитесь в исходное положение. Теперь сделайте выдох. Задержите дыхание и двигайте животом внутрь-наружу, втягивая, выталкивая брюшную стенку. Спустя комфортное время удержания сделайте вдох, расслабьте живот. Повторите упражнение 2 раза.

Медленно садитесь на пятки. Вытяните ноги вперед. Стопы вместе. Поставьте ладони возле бедер. Спина прямая. Дыхание естественное. Согните правую ногу и поставьте стопу возле левого колена. Левой рукой обхватите правое бедро. Разверните корпус вправо. Теперь сделайте то же самое на другую ногу. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное.

Затем выпрямите ноги. Поставьте ладони возле бедер. Спина прямая. Разведите ноги в стороны, насколько возможно. Наклонитесь вперед. Старайтесь опустить локти на пол. Сделайте выдох. Задержите дыхание и втяните живот. Спустя комфортное время удержания сделайте вдох. Расслабьте живот. Повторите упражнение 2 раза.

Затем поднимите корпус. Выпрямите спину. Соедините ноги. Лягте на спину. Соедините стопы. Поднимите сначала правую, затем левую ногу вертикально вверх. Поднимите голову и лопатки. Тянитесь руками к стопам. Старайтесь держать ноги прямыми. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное.

Медленно опустите руки и ноги на пол. Отведите носки ног на себя. Поднимите руки, голову и плечи вверх. Удерживайте положение некоторое время. Кисти находятся над плечами. Голову подавайте немного вперед. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественно.

Опустите затылок на пол. Руки вдоль тела. Повторите упражнение 2 раза. Дыхание естественное.

Опустите затылок на пол. Руки вдоль тела. Положите ладони под ягодицы. Поднимите прямую левую ногу вертикально вверх. Приподнимите голову. Поднимите прямую правую ногу под углом примерно 60 градусов от пола. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное.

Затем опустите правую ногу, лопатки, голову и левую ногу на пол. Сделайте то же самое в другую сторону. Поднимите прямую правую ногу вертикально вверх. Приподнимите голову. Поднимите прямую левую ногу под углом примерно 60 градусов от пола. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное. Затем опустите левую ногу, лопатки, голову и правую ногу на пол. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное.

Затем опустите левую ногу, лопатки, голову и правую ногу на пол. Руки вдоль тела. Положите руки вдоль головы. Начните попеременное вытягивание правой руки и левой ноги друг от друга. Потом левой руки и правой ноги друг от друга. Продолжайте попеременное вытягивание рук и ног. Наблюдайте за дыханием.

опустите руки вдоль тела. Расслабьтесь. Наблюдайте за дыханием.

0: Практика окончена.
1: Веда радио. Живи. Созвучий смерть.

каждом человеке есть вот эти тонкое тело, грубое тело существует. И если говорить о мужчине и женщине, мы обозначим их сегодня проще. Вот будет мужчина, вот здесь семантично, и женщина. Мы как психологи говорим, вот здесь сторона чувств у каждого есть, а здесь разум, рациональное мышление, как два полушария, да? Известно, у них есть каждая своя функция, чувственная сторона и рациональная сторона у мужчины и женщины. И если взять мужчину как бы за точку измерения чувств и разума, возьмем, скажем, у него 100% возможностей чувствовать и различать, то у женщин таких возможностей больше внутренних. Примерно 170-180%. Женщина в полтора, почти два раза превосходит мужчину по глубине ощущать и различать. Глубже устроен. С этой цифрой нужно поспорить немножко. Это современные психологи утверждают, по современным наблюдениям. Что касается древних книг, другая информация. Я напишу, во сколько раз женщина превосходит мужчину. Согласно ведам, в 9 раз. Почти что в 10 раз. Несоизмеримая разница. Огромная разница. У них разница глубины восприятия. И в этом есть и недостаток, и преимущество того и другого. Это не абсолютно хорошо. То, что они вот такие. Преимущество мужчины в том, что он менее зависим от материальных обстоятельств. 9 раз свободнее женщины. В этом его сила. Свободе. Самое страшное в браке для мужчины – потерять свободу. Вот поэтому он боится брака. Если женщина, она забирает его свободу, он становится несчастным в жизни. Теряет смысл жизни, интерес к деятельности, ко всему на свете. Ничего не хочет делать. Начинает просто пить, там, что-то принимать, там, просто время тратить понапрасну. То есть теряет свободу, это уже мужчина, не мужчина. Все, полет кончился его. То есть самое страшное для мужчины решиться вот на брак, вот в этом смысле слова, что он теряет свободу. Женщина, она по глубине чувств, видите, насколько глубже, и при этом она и более зависима от материи. Например, слово «любовь» для мужчины и женщины совершенно по-разному оценивается. Мужчина говорит «любовь», опираясь на свои 100%. Женщина говорит «любовь», опираясь на свои 900%. Это разное будет понимание. Несчастье тоже будет разное представление несчастья мужчины и женщины. Глубина переживания. Измена. Разное будет понимание измены того и другого. Смотрите, насколько более уязвима будет женщина, незащищенная этим. При этом еще есть одна особенность, что эти две составляющие работают у них по-разному. У мужчины это работает попеременно, функция чувств и функция разума. Вот так работает. Если разум пробуждается, утверждается, чувства устраняются и не мешают ему вообще, как будто отсутствуют. Как судья мужчина становится. Жесткий, рассудительный, конструктивный, принимающий решения. Все абсолютно четко и ясно у него. Это мужчина. Вот разумный, разум. Но жесткий. Не мягкое сердце, жесткое сердце. Как это монах, вот это свойство. Если же чувство пробудится с какой-то силой, они могут затмить разум, разум устранится, и тогда он становится похотливым, придурковатым немножко. Балагурить начинает, болтать всякую ерунду. Вот такой становится клоуном каким-то. Это чувственная сторона мужчины. И есть как бы способ переключать его в чувственную, разумную сторону. Это зависит именно от женщины, с которой он общается или хочет общаться. Именно женщина пробуждает у него либо чувство, либо разум. Самый сильный объект чувств для мужчины – это женщина. Поэтому несложно ей.

0: беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва о защите мужа от всякого несчастья и опасности. Господи, я молю Тебя о том, чтобы Ты защитил моего мужа от всякого несчастья, от аварий, болезни, от злых напастей. Огради его от опасности в машине, в самолете. Защити его от насилия, от коварства злых людей. Где бы он ни шел, сохрани его от зла. Утверди его на пути Твоем, чтобы не колебались стопы его. А если такое случится, поддержи его своей милостью. Даруй ему мудрость различать опасность и помоги ему идти по пути безопасно. Будь его скалой, крепостью, щитом, твердыней, укрой его в тени крыл Твоих. Будь ему убежищем и спасением, чтобы не поколебаться ему. Я молюсь о том, чтобы несчастья не приблизились к нему. Укрой его от врага, ищущего погубить его. Охраняй выхождение и вхождение его отныне и вовек.
1: Савитри Гаятри.

0: Вашему вниманию фрагмент лекции Олега Сунцова, духовного наставника и преподавателя Академии йоги Бхактивиданты, который более 20 лет занимается йогой, медитацией и изучением ведической философии и культуры, а также более 3 лет прожил в Индии, где обучался в различных образовательных центрах. Олег Сунцов.
1: Хорошо, давайте мы продолжим нашу медитацию на тему, что же такое истинная религия, религиозная жизнь. Вот, и я начал говорить, то есть если по-простому, то есть как вот понять, я занимаюсь духовной жизнью или нет, вот я, занимаюсь, это религия или не религия? Вот это настоящая религия или нет? Это просто в себе вот так вот, так, стоп. Принципы жертвенности я в себе практикую. Я сейчас в себе жертвенность практикую. Я сейчас ее развиваю, эту жертвенность, этот принцип жертвенности. То есть, в конце концов, любовь я практикую в себе или нет? Ну, вроде да. Ты уверен? 4 принципа вот эти, аскетизм, чистота, милосердие и правдивость, они у тебя развиваются? Если они у тебя развиваются, то тогда да. Тогда ты правильной религией занимаешься. Если они у тебя разрушаются, значит, ты, как бы ты ни был одет, как бы там, в какой бы ты самой лучшей религии не был, вот что хочешь вообще, делай. Но если эти вещи у тебя разрушаются, значит, ты никакой духовной жизнью не занимаешься. Очень простая вещь. И, соответственно, высшее проявление 4 принципов – это человек, влюбленный в Бога. То есть это такая редкая душа, вот, и вы все можете стать такими душами, вот, для этого и создан весь этот мир, для того, чтобы помочь людям, в конце концов, тут и законы так устроены, этот мир, этот принцип положен в основу этого мира, чтобы помочь этот принцип понять и достичь совершенства в этом принципе, вот, поэтому... Высшее проявление – это любовь к Богу. Такой человек только и думает о нем, только и делает, что он для него что-то делает, да? Любит других живых существ, потому что они связаны с ним, и никогда ему в голову не придет.

Вот, никого он не обманет. Вот, поэтому вместо того, чтобы имитировать святого человека, надо дорасти, надо развивать. Вот это сознание жертвенности нужно развивать. И в зависимости от уровня человека, вот эти четыре принципа, они принимают разные формы. Если это какой-то простой человек с большими кулаками, который всех бьет, то ему говорят, знаешь, всех не надо бить. Вот. Если на тебя нападают с ножом, если у тебя отбирают богатство, вот, если хотят поджечь твой дом, тогда ты можешь применить насилие, это нормально. Ну и слава Богу. А так обычно не надо это делать. Надо ограничивать эту вещь. Вот. А потом говорят, знаешь, надо вообще, даже если тебя убьют, не нужно отвечать, нужно, прощать и помогать этому человеку. То есть разные предписания для разных людей. И какой признак, если человек, говорится в Бхагавадгите, что человеку лучше выполнять свои обязанности, пусть даже не совершенным образом, чем чужие в совершенстве. И какие ассоциации, люди? Теперь вы понимаете, о каких обязанностях идет речь. В зависимости от вашего уровня, ваши обязанности в том, как этим принципам следовать, они будут свои. И когда вы им следуете, признак того, что вы следуете правильно этим принципам, вы становитесь счастливыми. Если вы следуете религиозным принципам, счастливыми не становитесь, означает, что вы им не следуете. Вот сейчас будет важное утверждение. Правила нужны. Правила. Вот смотрите. Правила и ограничения, предписания и запреты нужны для того, чтобы делать нас счастливыми. Обычно как воспринимаем? Вот тут такие правила. Ой, вообще ужас просто. Что им там делать нечего? Зачем они понаставили этих светофоров на каждом углу? Зачем в Москве столько светофоров? Вы не знаете? Что за дурдом вообще? Зачем столько светофоров, люди? Зачем? Для того, чтобы мы могли ездить. Это называется регулирующие принципы свободы. Светофоры регулируют движение для того, чтобы мы могли ездить. Уберите светофоры из Москвы. Все встанет. Мы говорим, светофор – это плохо. Что этот светофор меня ограничивает? Эй, светофор, ты что меня ограничиваешь? Вот знак понаставили, кирпич. Зачем они это поставили здесь? Давайте уберем это. Давайте уберем светофоры, давайте уберем знаки, и мы будем свободны. Свободно стоять в пробке в вечность просто. Получается, зачем правила нужны? Для того, чтобы мы могли двигаться, чтобы мы могли быть счастливыми. Вот надо поменять свои представления об этих правилах. Правила для нашего счастья сделаны. Но если человек следует не своим правилам, вот, допустим, он стоит на первой ступеньке, а по каким-то обстоятельствам, может быть, он, знаете, там, модно сейчас, или он хотел всем показать чего-нибудь, да? Он раз и стал следовать тому, чему он не может следовать. Как он себя будет ощущать? Горделиво вначале. Сначала он, упадет, то есть возгордится, а потом он умрет. Вот такая, такой сценарий развития. Сначала он на всех смотрит свысока, а потом он просто умирает. Поэтому, когда человек следует предписаниям, которым он не может следовать, этот человек страдает. Знаете, Вот он говорит, надо подставить левую щеку. Ударили по правой, надо подставить левую. Вот. И он ходит, ему сложно. Ему сложно. Вот. И он будет втихаря, знаете, кого-нибудь по ночам ловить и пить. Или там говорят, целибат, да, то есть вот есть монахи, вот есть люди, которые, они положены. Это естественное такое требование, что человек должен сам победить себе вожделение, если он хочет быть каким-то духовным лидером, он должен справиться с этой вещью. Вот, и там есть такие предписания. Но если человек, он не следует этим предписаниям, он не может им следовать, у него образ жизни неправильный, он не понимает, надо, а он этого не может делать. Что получается? Вся религия, она разваливаться начинает. Перестают им все верить,
они какие-то извращения начинают делать. Вот. И все люди просто плюют.

0: бьются в ту сторону. И никому не хочется с ними связываться. Обман просто. Да ведь? Вот. И человек сам страдает, и он дискредитирует этот путь, и ну, все плохо становится. Поэтому, когда человек не следует предписаниям, ну, вернее, следует предписаниям, которые, на которые он еще не может следовать, то тогда это будет искажение. Это будет страдание. Это принимает также признаки такого фанатизма. Вот то, что нам Андриан рассказывал, да, что человек следует каким-то догмам, но он не понимает, зачем им надо следовать. Вы понимаете, зачем правилам следовать? Я сейчас вам объясню. Чтобы эти принципы практиковать. Принципы жертвенности. Аскетизм, чиста, милосердие, правдивость. Ради этого правила нужны. И правила нужны, чтобы делать нас счастливыми, то есть помогать нам это развивать, а значит, мы счастливыми должны становиться. И правила помогают нам быть осознанными. Понимаете, я забежал на кухню, схватил кусок, ем его. Вот, чисто рефлексы действуют. Но когда я забежал на кухню, стоп, там какое-то правило было. Правило. Какое правило? Ну, надо поблагодарить Бога. И я начинаю быть осознанным. Правила меня ну, как бы отрезвляют и говорят, вообще правила, ты помнишь, зачем мы эти правила следуем? Чтобы осознанно действовать, надо сказать, Бог, спасибо тебе, благодарность проявить. Да? Вот, не надо переедать. Еще вспомнишь, переедать не надо. А, точно. Все, я уже включен. Я уже вспоминаю, зачем я, кто я, куда я развиваюсь. А нет правила. Я просто забегаю и что-то ем. Все просто я механик, как сказать, реплика на рефлексах просто действую. То есть правила помогают быть осознанным. Это хорошая вещь, правила. Хорошая вещь. Включает осознанность. И правила помогают нам становиться счастливыми, потому что эти правила, правильные правила, они помогают нам ну, развивать это качество, которое делает нас счастливыми. Если правила не помогают нам эти качества развивать, означает, что я что-то не то делаю. Либо не те правила, не на том уровне. Вот. Поэтому важно понимать, на каком уровне мне надо следовать и выполнять свои обязанности. Следовать этим четырем принципам дхармы на своем уровне. Тогда мы будем развиваться. И бывает как? Человек взял что-то высокое, что он не может делать. Он не понимает, ведь живет себе как фанатик. Просто привязан к каким-то догмам, которым с трудом может следовать. Да? Не понимает, зачем это нужно. Он не прогрессирует. Он не прогрессирует. Он озлобляется. Мало того, он начинает ненавидеть людей, которые этим не следуют. Он заставляет всех других следовать этим догмам, не понимая, зачем это нужно делать-то вообще. В чем идея этого всего? И потом что происходит? Он в другую крайность. Когда ему очень больно становится, он выкидывает все эти правила и говорит, знаете, мне не нравится религия. Я духовный человек. Смотрите, как духовность мне нравится. Но правила, зачем правила-то? Зачем вот эти ваши вот эти сектантские все штучки-то нужны? Вот. Духовность же, это понимаете, душа поет. Вот, Господь, я его чувствую, я во всех люблю просто, свет везде, вот этот, любовь ко всем. Вот. А как она выглядит, твоя любовь-то ко всем? Да никак. Это просто слова какие-то, эмоции просто. Что ты делаешь вообще? Ты ни аскетизм, чистота, ни милосердие, ни правдивость в своей жизни не практикуешь. О какой любви речь? Это просто другая сторона гедонизма. Вот сейчас ты так наслаждаешься, твои чувства. Любовью ко всем. На практике-то как это выглядит? Поэтому и тоже не принесет этого счастья человеку. Он перестал следовать всем правилам. Да, тоже слушал лекцию, интересно, когда рассказывали, но тоже про этих монахов, которые там не могли следовать, и там это все вот сложно, какие-то извращения. Принимал и пришел Фрейд, хороший человек Фрейд, вот, и говорит, знаете, очень вредно сдерживаться, вредного. И в Бхагавад-гите же тоже говорится, какой смысл подавлять свою природу? Прям как Фрейд говорит. Какой смысл? Выводы только разные. Вот. Фрейд говорит, какой смысл подавлять свою природу? Надо раскрепоститься вообще. Вот. И это на ура было принято в те годы. Вот. И вот мы живем в свободу, в эпоху полной свободы. Люди с кем хотят, как хотят, что хотят, то и делают. Правильно? И что все такие ходят? Счастливые, счастливые. И прямо у всех вот все здорово. И все такие говорят, как же нам повезло, мы в раю живем. Просто рай, вы посмотрите. Какая свобода, счастье от свободы. Ни одного светофора нет. Вот оно, счастье. Что-то я не видел такого. Наоборот, какие-то проблемы, люди не могут ужиться вместе. Да? Те проблемы, эти проблемы, общество деградирует. Где прогресс-то вообще? Да? И в Бхагавад-гите тоже говорится, нет смысла подавлять свою природу, нет смысла. Но вывод другой. Надо эту природу, ее нужно регулируемые принципы свободы. То есть ее нужно не подавлять ее, а нужно ее правильно исполнять. Если ее исполнять согласно этим принципам, о которых мы говорили, то тогда человек постепенно будет развиваться и все более и более становиться счастливыми. Вот запомните, пожалуйста, да, эту фразу, что правила нужны, чтобы мы стали счастливыми. Если правила не приносят счастья, означает, что это неправильные правила, мы не те правила взяли. Как долго же сразу должно... Помните, там говорит, протягшего гамам дармьям, что сразу сусукхам картум авьяям. Ну, вчера, в прошлый раз Андриан вам цитировал этот стих, что это царь знания, она дает непосредственный опыт осознания себя, и постижение этого знания радостно. Радость должна приходить, радость. Если радости не приходит, что-то не так. И получается, что нам хорошенечко надо знать, а мне-то на каком уровне следовать? Что для меня-то? И тут вот сейчас будет самая важная вещь, которую нужно понять о религии. Что религию практиковать стадом не получится. Стадом ее нельзя практиковать. Ну, то есть, понимаете, мы все разные. И нужно как бы индивидуальный подход к каждому из нас. Вы приходите в аптеку, там одни лекарства, все полезно, все нужно. И тем более сейчас такие лекарства, прям смотришь, думаешь, конфеты, наверное. Хочется прям все купить. Вот. Ну, такая цена, наверное, полезная вещь. Вот. И реклама там такая. И мы начинаем все закупать. И как ощущение, когда мы все начинаем это есть? Очень плохо. Но это же все полезное. Поэтому должен стоять врач, который говорит... Знаешь, тебе нужно начать со скоробинок. Потом тебе надо вот это, потом тебе надо вот это. Программа есть какая-то, лечение. Так ведь? И вот это, конечно, не очень, так как не очень, как это сказать, удобно, не очень практично, кажется, что ну, хочется сразу, чтобы ну, широкие массы людей, они вот, ну, как бы были вовлечены, и они как бы вот, ну, вот продвигались, и вот, ну, вот масштабно все шло. Но вот такого не будет. Такого нет. Такого не бывает. Духовная жизнь всегда предполагает, что есть индивидуальное развитие человека. И поэтому всегда... Конечно, для государственного какого-то там масштаба хочется вот, ну, наштамповать там и вот. И там каждый, ну, не знаю, вот как их называют в христианстве, как их называют, они же святые должны быть, да? Ну, вот эти руководители. Духовные. Ну, они высшие, вот самые, кто там.
1: Патриарх.
0: А это может в католичестве, епископ, да? Вот. Они же должны быть святыми. Но где вы столько святых наберете-то? А?
1: Да, есть,
0: но он должен святой, и те люди тоже должны быть святыми.
1: Он должен его признать святым.
0: А вообще он не только им, он должен быть святым.
1: Должен быть, да.
0: Если он не святой, то он не может вести за собой людей. Но знаете, я вот прихожу там как-то, у меня все плохо. Говорит, я вот ни чистоте, ни аскетизму, ни милосердию, ни правдивости не могу следовать. Вот, что делать? А что делать? Я тоже не могу ничему следовать. Давай выпьем. Ну, давай. За Господа. И раз выпили там, да? Нет. Они должны быть... Ну, то есть, если они не святые, да? Если они не чистые, как они помогут другим людям? Видите, как все усложняется? Поэтому для того, что... Ну, это то я по правде говорю. Я вам правду сейчас говорю. Вот, обмана нет в этом. Если вы хотите по-настоящему заниматься, чтобы правила приносили радость, надо точный диагноз. Надо, чтобы какой-то человек, который разбирается в вас, который понимает, насколько вы, ну, погрязли, да? Насколько у вас там есть всего этого. Он сказал, с чего вам начать?
2: Духовный учитель?
0: Наставник. Вот, наставник. Вот у вас, почему у нас есть вот в нашем курсе есть наставники, да? Чтобы люди, которые могли, может, они не стали еще святыми, вот это вопрос времени, вот, но чтобы они могли, если уже человек это прошел, эти вещи, да, он может уже посоветовать, он уже разбирается. Вот, он может посоветовать, ну вот это тебе рано, а вот это нормально. Вот, вот такой аскетизм для тебя слишком, а вот это мало. Вот. Понятно, что ты хочешь всех обнять, но это не твой уровень. Вот, давай-ка сначала с своей кошки начнем. Вот, я понимаю, что надо молиться постоянно. Но давай хотя бы вот по 10 минут в день начнем. А то человек приходит и такой весь в депрессии. Я такой падший. Я не могу. Я не люблю Бога. Я не люблю людей. Ну и что? Все нормально. Все нормально. Ты просто в самом начале. Понимаете? Важно этот момент, чтобы был человек, с кем мы можем эту вещь советовать. Со стороны виднее. Если человек со стороны разбирается, ему виднее как. И смотрите, какая важная еще вещь, что когда мы сами выбираем вот эти уровни, то кто выбирает? Мы либо там хочется покруче, либо, ну вот мы, те, кто в начале духовного пути стоят, они стараются покруче что-нибудь взять. Ну, чтобы, знаете, ну, как бы, ну, по-серьезному надо. Они выкидывают все в окно, там вот все вот эти вот излишества выкидывают в окно. Вот, с кошками, с теми, кто неверный тоже, туда тоже выкидывают и всех, всех неверных, вот, и всех неправильных. Вот, один я буду практиковать духовную жизнь. А те, которые уже попрактиковались, уже так повыкидывали, им немножечко пришли реакции такие болезненные, они говорят, ну надо, знаете, как-то природу надо не забывать свою природу. Вот. И начинают эту природу обставлять вообще со всех сторон. И они перестают чему-либо следовать. Ну, следуют-то, знаете, так минимально там приходят по воскресеньям, ну, как бы галочку поставить, чтобы был, вот, и все. Ну, то есть такая формальная религиозность. Вот. И то, и другое не настоящее. Ну, то есть это лучше, чем ничего, однозначно. Но радости-то оно не будет давать. Потому что либо человек мало делает, тогда какая радость? При чем тут радость? Либо человек берет чересчур, и только у него злость и гордыня потом. Да? Поэтому очень важно, может быть, это не очень практично, говорит наш ум, вот, но если мы хотим по-серьезному религию практиковать в любой конфессии, то обязательно нужно советоваться с людьми, которые в этом, ну, разбираются, в этих принципах, они понимают суть жертвенности. И тогда можно с ними для себя, вот, ну, для себя вот, как бы программу развития выработать. Как с врачами. Вот вы же ходите к врачам. Не то, что каждый раз к новому, знаете, здрасте, и там началось все заново. Вы приходите к одному и тому же врачу, он вас знает. Он уже знает все ваши штуки вот эти вот. И он уже поэкспериментировал с вами. Уже знает, это работает, это не работает. Нужен какой-то человек, который будет помогать нам. И признак еще раз, человек должен быть радостный. Правила должны радость давать человеку. Вот давайте в мирской, сейчас духовность оставим, в мирском, мирские примеры, где человек с радостью, где вот эти правила дают человеку радость. Где правила радость дают, где регулируемость дает радость человеку. Как это там дается радость?
2: Когда отношения
0: не
2: улучшаются.
0: Угу. Какие правила нужно, чтобы они улучшались? Ну, терпение, наверное. Учитывать мнение другого. Вот смотрите, такой вот принцип «учитывать мнение другого». Сейчас мой друг, у него, ну, там, семейная драма. Вот мама с папой там поругались, и вот там вот мама хочет одного, папа хочет другого. Вот он на стороне мамы. Вот я послушаю, вот, чем история, я говорю, в принципе, папа тоже прав, кстати. Так удивленно меня посмотрели. Да ладно. Да, он имеет право. И они так удивились, я говорю, ну надо же как-то, ну, договариваться. Надо учить и его мнение, и ваше мнение, не только ваше мнение. Я так удивлен, на него посмотрели, так, ну хорошо, давайте попробуем. А это трудно, потому что я хочу так, как я хочу. Видите, это правило. Но я знаю, если я буду этому правилу следовать, то тогда у нас будут хорошие отношения. Тогда отношения будут лучше. Такой закон. Тренировка, допустим, да? Человек хочет накачать мышцы. Вот. У него там, знаете, дядя Гена ему написал, сколько подходов, по сколько раз. Он, знаете, с таким энтузиазмом это делает. Он знает, к чему это должно привести. Там адреналин вообще. Вот. Здорово. Эти эндорфины выделяются при физической нагрузке. Вот. Радость приходит. Вот. Перед компьютером трудно будет радость. А вот когда физические нагрузки, эндорфины приходят. Один из способов этих получений. Поэтому, когда человек знает, вот программа, я знаю, зачем это надо, он просто это делает, и уже само по себе это его вдохновляет. И когда вы знаете, зачем вы этим правилам следуете, то не будет уже, ой, это так трудно. Конечно, трудно, но вы же знаете, зачем это надо делать. Вы же видите эффект от этого. Вы будете с радостью им следовать. И когда он скажет, ну, надо съесть там вот кусок мяса, вы не просто, знаете, фанатично скажете, нет, мы не едим мясо. Или, ну, конечно, ради вас я готов съесть этот кусок мяса. Вы понимаете, зачем вы не едите мясо? Вы знаете, зачем это нужно. И вы, ну, сможете это сделать правильным образом. Вот, теперь, то есть мы заканчиваем этот раздел, и для того, чтобы понять свой уровень, конечно, это можно делать методом проб и ошибок, да, как-то каким-то. И обычно на своих семинарах я рассказываю людям, когда эту тему, я говорю, ну, начните хоть с чего-то следовать этим принципам. Вот. Но так как здесь уже люди чему-то следуют, я говорю, здорово, что вы следуете, но хорошо, если мы сверяем, ну, советуемся. Не сами решаем, вот, а советуемся с более опытными людьми в этих вопросах. И когда, смотрите, я сам решаю, это мое мнение. Я могу ошибиться либо туда, либо туда. Но когда меня, я спрашиваю людей, которые больше в этом разбираются, то теперь это не мое желание. Это уже само по себе жертва. Это уже само по себе какой-то уже, ну, принцип служения, вот, подчинения. Вот. И поэтому хорошо, если у нас есть возможность индивидуально подходить к этому. И теперь я хочу следующую тему разобрать. Есть ли у вас вопросы по тому, что мы говорили? Следующая тема будет касаться уже другого. Что-то интересное вам узнать, прояснить, спросить по тому, что мы говорили. И загипнотизировал вас, да, чувствую? Да. Точно. Точно. Вот спрашивают, вот есть ритуалы в различных традициях, да? И получается, что эти ритуалы, цель их та же самая. И если я совершаю ритуал, не понимаю, что это такое, зачем это нужно, то, ну, непонятно. То есть это какая-то просто догматичная вещь. Она как-то меня, может, и очищает, да? Вот, но очень так, ну, косвенно, косвенным образом. Но если я понимаю, что вот этот ритуал, ну, то есть я там какие-то огонь предлагаю, да, вот, на алтаре, либо, я не знаю, как-то одеваюсь определенным образом, или моюсь перед этим всем. Если я понимаю, в чем идея этого. А идея это та же самая. Вот этот принцип жертвенности, который в этих четырех вещах проявляется. Вот если я это понимаю, то тогда эта вещь меня очищает по-настоящему. Все эти ритуалы вот тоже должны быть понятны, зачем мы их делаем. Если уж нахожусь в какой-то традиции, мне надо хорошенечко понять, почему это так, как это помогает настроение жертвенности во мне развивать, вот, почему, ну, как бы для меня это не для меня, может быть, это слишком, а может быть, это мало. Вот это надо прояснить. Это надо прояснить. И ритуал — это то же самое. Ну, туда же относится. Ну ладно, давайте пойдем дальше. Потом вы тогда уже у наставников будете спрашивать и вот, обсуждать. У человека есть много сфер, в которых он может проявлять этот элемент жертвенности, учиться этому принципу жертвенности. Конечно, самая главная сфера, где человек может это, ну, больше всего проявить, учиться, это его сфера религиозная, ну, то есть сама религиозная практика, духовная практика. Но у нас есть множество обязанностей, у нас есть множество интересов и потребностей, вот, которые, если их, ну, занять в этом принципе жертвенности, могут помогать нам на нашем духовном пути. Ну, допустим, вот если вы... Вот сейчас мы покушали, да? Чувствуете, засыпаем, да? Угу.
2: Осоловели,
0: да? Вот тут у нас воздух уже нормально, да, все, с вентиляцией? Или мне только кажется?
2: Не хватает,
0: да? Как мы это решаем, такие вещи? Включаем кондиционеры, да? А? Сейчас включим. А?
3: Лучше дышим.
0: Вот смотрите, смотрите. Вот если у нас вот есть вот такая вот, мы говорим, вот у меня есть духовная практика. Я утром встаю, вот, и 10 минут там помедитировал как-то. Вот, 10 минут я потратил на духовную жизнь из 24 часов. И потом 23 часа 50 минут я просто занимаюсь какой-то, ну, деятельностью. Ну, надо кушать, вот мы покушали, да. Потом надо поспать, потом поработать, потом еще вот, ну, все вот, это как бы эмоции какие-то там с кем-то, вот, вот с кем-то там что-то поговорить. Вот, и все это уже тянет меня назад. 10 минут как бы вперед, вот все, я жертвенно, вот Бог вот для тебя, вот мне сейчас вот помолюсь тебе, вот, вот ты вот Бог, я слуга, вот все вот так вот. И 23 часа 50 минут как бы совсем другая история. Правильно? Но если мы берем эти все сферы, которые 23 часа 50 минут занимают, если мы в эти сферы добавляем элемент жертвенности, то тогда такая элементарная вещь, ежедневный прием пищи 2-3 раза в день, превращается в то, что помогает нам этот принцип развивать. Помогает нам, ну да, развивать этот принцип. Вот. И мы сейчас возьмем с вами, тут много сфер у нас жизненных, и мы возьмем сейчас с вами одну сферу, называется социальная сфера. И мы рассмотрим с вами, как этот принцип жертвенности проявляется в социальной сфере. Это социальная сфера, значит, взаимоотношения с другими людьми. Общество, да, есть государство, общество. Вот, и оказывается, в этой сфере общения в государстве, общения в обществе, мы можем тоже этот принцип, принцип жертвенности, не мы можем, а можно вообще этот принцип жертвенности добавить, и тогда это становится также духовной практикой, религиозной практикой. И вот такая картинка есть. Значит, вот Санатана Дхарма – это вечная, вечная дхарма или вечная… Это принцип жертвенности изначальный. Санатана Дхарма – значит любовь, да? То есть вечная обязанность и вечная природа души – это любить Бога. Вот, это тот идеал, который мы описывали, да? Вот, это Санатана Дхарма. Но это, когда этот идеал, этот принцип жертвенности – отражается, видите, это луна, да, у нас солнце, луна. Когда этот принцип жертвенности отражается в каких-то наших обыденных, материальных сферах, он называется словом сватхарма. То есть наша обязанность связана с нашим психофизическим состоянием. То есть как этот принцип жертвенности проявлять в связи с нашим, ну, с нашими какими-то потребностями, с нашими какими-то желаниями и все остальное. То есть это называется сватхарма, или обязанности, связанные с телом человека, с его психофизическим состоянием, как эту жертвенность в этой сфере проявлять. И мы сейчас разберем именно свадхарму с точки зрения социальных обязанностей. Социальные обязанности – это называется словом «варнашрама». Вот меня просили рассказать об этой вещи как «варнашрама». И очень часто, когда вы будете слышать слово «дхарма» в Махабхарате и еще где-то, да, то там речь идет вот об этой дхарме, смадхарме. То есть обязанности, принципы жертвенности связаны с тем, ну, с обусловленностью человека, с его каким-то положением в этом мире. Вот. И несколько вещей перед тем, как мы будем разбирать элементы этой варнашрамы, я хотел несколько вещей сказать про... Включить, да, Али? А, вот так, да? А окна не открываются. Вот. Я хотел несколько важных моментов сказать по поводу вот этой вот ведического устройства общества или варнашрама дхармы. Каждое общество имеет, даже ну, любое общество, в том числе наше современное общество, имеет какие-то, давайте вот так вот сделаем, смотрите, раз, нет, сюда, нет, вот сюда. В зависимости от философии корня проявляются различные общества. Вот видите, разные цветочки тут есть. Одни такие, вот такие, как их называют? Расторопша, да, это называется? Колючая такая. Вот, там есть ромашки, есть розы. Почему они такие? Потому что у них разный корень. И в зависимости от того, какой корень или какая философия культивируется в обществе, это общество будет, ну, как бы устройство этого общества, оно будет принимать соответствующие этой философии корни. Допустим, медицина есть везде. В любом обществе есть медицина. Но вот, допустим, в фашистской Германии у них тоже была медицина. И они прям на людях экспериментировали. Ну, они вот такие вот простые люди были, там раз-раз на людях экспериментировали, на русских, кстати, тоже. Вот, и нормально. Вот. А есть аюрведа, там на людях не экспериментируют. Там я смотрел фильм интересный про аюрведу, и один там этот врач аюрведический, он, значит, лекарство такое новое, ну, как-то вот он нашел этот рецепт, вот, и он сделан из ртути, это ртуть. Ртуть – это яд. Ртуть вы кушаете, и вы умираете. Вот. Но если ее специально, эту ртуть, как-то вот обработать, то эта ртуть превращается в самое, ну, такое мощное лекарство. И он взял эту лекарство из ртути сделанное. Прямо вот, вот кино снимает, он сделал там лекарство и дает своей любимой жене. Понимаете, эксперименты над любимой женой. Вот. Не то, что она ему не нравится, но хорошие отношения у них. Вот видите, как бы и там медицина, да, но как бы принципы разные. Принципы разные. Вот. Там и там, вот у нас вот если за билет не заплатил, да, ну штраф там, сколько-то там, ну там, 1000 рублей. А в фашистской Германии люди не платили за билет, их расстреливали просто. Ну прям вышли из трамвая, расстреляли, как бы поехали дальше. Вот. Видите, образование, принципы разные. Почему философия разная? Поэтому в зависимости от того, какая философия находится в основе общества, весь этот социальный организм будет разную форму принимать. Знаете, какие-то толстые такие люди, вот толстый человек, руки. Ну, то есть иногда общество сравнивает голова, руки, ноги, да, вот, туловище. Здесь вот такой толстяк, а здесь такой худой, а здесь такой какой-то агрессивный, а здесь вообще не человек какой-то, не человеческое общество. Все зависит от корня. И вот ведическое общество, давайте сюда вот мы вернем, ведическое общество, там был принцип, принцип жертвенности положен в основу. Вот эта философия жертвенности – это то, что с молоком матери в буквальном смысле этого слова впитывали все члены этого общества. Дух жертвенности. Мне недавно один мой друг рассказывал историю. Он, у него дочка маленькая, 5-летняя дочка. Вот, и, соответственно, у дочки есть подруги. Вот, они там играют как-то, у них там небольшое такое сообщество. Вот. Вот, они играют, и одна подружка этой дочки все время приходит в гости. Ну, это нормальная же вещь, да? Детки приходят там что-то покушать, там, вот, поиграться вместе. Вот, и они как бы, ну, радуются, у дочки подружка есть. И потом эта подружка, она все время как бы вот у них дома. То есть раз, все время с ними, с этой дочкой, она у них дома, вот все время с ними. Что покушать там, а что у вас там за тортик в холодильнике, а что у вас там такое. Вот. Ну, маленький ребенок, они все дают, дают, дают. И потом как-то раз они заметили, что эта подружка, она карманы набивает игрушками и их дочки. Знаете, так втихаря, раз, раз. Вот, и они уже так немножечко задумались. Потому что вот эта тенденция, да, вот на халяву там, она маленькая, же ничего не соображает сильно-то. Просто берет, берет, берет, тут вот можно, а здесь можно. И потом это вылилось в то, что начинает брать чужие вещи. Они задумались, почему так происходит, почему она так делает. И оказывается, они так вот, когда стали размышлять над этим, они поняли, что родители не находят для нее времени. Она растет сама по себе, эта дочка. Она почему и все время-то у них дома? Потому что родителям нет времени на нее. И смотрите, родители ей говорят, вот, у нас нет времени для тебя. У нас есть другие дела. Ну, они прям так говорят, они так делают. И она как чувствует себя? Надо крутиться. В этом мире надо крутиться. Если не будешь крутиться, то ничего не будет просто. Надо самому, надо брать. Вот. Любовь не вкладывает ее. Как ожидать от человека, что он будет любить других людей, если в него любовь не вкладывают? Понятно, что там, ну, дети-то, они такие эгоистичные, но если туда любовь не вкладывать, он так и останется вечным ребенком, вечным эгоистом. И вот смотрите дальше-то, что происходит. Ведическое общество как было устроено. Там все время, вот там есть такой, вот эти ритуалы, мы стали говорить о ритуалах. И там есть ритуалы, стандартные ритуалы, через которые каждый человек проходит. Это называется самскарами. Самскара значит образ. Мы уже знаем это слово, образ, который отпечатывается в сознании человека. И в нас отпечатываются разные образы. Образ то, что ты нехороший человек, или то, что ты хороший человек. Вот. И образование, это означает, что мы вкладываем определенные образы в человека. Это значит образовывать человека. Самскары, значит, образы вкладываем. Так вот, в этого ребенка, еще даже до того, как он родился, в него уже начинали вкладывать правильные образы. И какой этот образ, который они вкладывали с самого до еще появления его на свет? Один и тот же образ. Жертвенность. Они говорили, мы тебя любим, общество тебя любит, Бог тебя любит, ты нужен, ты важен, мы хотим тебя. И представляете, если в человека вот он рождается, ему все время говорят, ты так важен для нас, ты так нужен нам. Как он себя будет чувствовать? Ой, я такой важный, я такой нужный, вообще все ему, ну, помогают ему. Пока маленький, просто любит. Когда немножечко повзрослел, его начинает учить его, чтобы он, ну, еще лучше становился. Он испытывать начинает, его начинает быть благородным человеком. Он тоже хочет отдавать. Папа, мама отдают, я тоже хочу отдавать. Знаете, вот я видел, как религиозные люди, настоящие религиозные люди, своих детей там, в храм везут или в церковь, они дают ему копеечку, иди, положи, они учат его, надо отдавать. Вот. И представляете, вот такое общество, люди в таком обществе, они растут с этим настроением. Отдавать-то здорово вообще. Надо жертвенность, жертвовать надо вести себя благородно. Это была основа ведического общества. Вот эти самскары. И все ритуалы, которые там были, и все эти традиции, которые были. Вот представляете, вы приходите домой, вот маленький ребенок, и мама вам достает борщ недельной давности. Холодильник открывает, она не может готовить, потому что она работает. Открывает и борщ ставит там, знаете, прям вот кастрюлю на стол. Вот. Ну некогда, ты сам набери там. Вот, а ему неделю уже этому борщу, вы уже неделю его едите, этот борщ. Вы понимаете, я не нужен здесь. А я не нужен просто, я тут обуза просто. Когда бы мне бы уже отсюда уйти побыстрее? Вот. А когда вам там как-то приготовили, там как-то покушали? Ну, то есть каждый день готовят, да? Это роскошь сейчас, так как женщина работает, им, ну, не до всего этого, да? И вот эти все ритуалы ведические, они одну и ту же вещь человеку говорили – ты нужен, вот, ты важен. Вот. И он, естественно, начинал быть, я хочу тоже отдавать. Это так здорово отдавать. Смотрю, они счастливы от этого. И смотрите дальше, что было. Конечно же, у каждого есть вот эти амбиции, каждый хоть в этом мире хочет чего-то достичь. Но когда у человека вот этот дух жертвенности, его воспитали в духе жертвенности, даже если он хочет, допустим, денег зарабатывать, зачем он хочет денег зарабатывать? Как он будет их зарабатывать? Как-то прилично, правильно? Вокруг же люди, нехорошо ведь, им же больно. И зачем он хочет денег зарабатывать? Ну как, я сделаю что-то такое большое. Да, это амбиция. Хочу денег, хочу как бы вот, ну как бы что-то широкое сделать. Но какая амбиция-то? Благородная? Да я хочу, я не знаю, быть сильным. А зачем? Людей буду защищать. Здорово же, да? А теперь, если он воспитан в обществе, ты не нужен. Вот. Ты плохой. Он говорит, да я сейчас всем докажу, насколько я плохой. Вот. И совсем другие эмоции проявляются. Еще хочется что сказать по поводу ну, вот этого основы этого ведического общества. Так как основа его была помочь человеку развиваться в духе жертвенности, он не включил никакого кондиционера. А, не будет? А, ушел, да? А. Может, дверь какая-то? Попробую дверь открыть. Вот, а то лектор заснет. А? Не хватает. Я вот чувствую, не хватает. Не хватает кислорода. Смотрите, еще в основе этого общества, так как лежало ну, возвышение человека, да, то идея была не в том, чтобы, ну, знаете, как можно больше было каких-то ну, штучек электрических. А идея была в том, чтобы человек очищался, развивался и благородным становился. И в зависимости от цели, общество же по-разному выглядит. Вот смотрите, вот есть люди, вот, которым нравится, я не знаю, им нравится вот торговать. Вот так пример приведем, да? Нравится торговать, вот у них там магазинчики там есть, да? Вот. И потом, и как бы вот они заняты, радуются, как бы вот могут это благородно делать, поменьше обманывать там как-то. Вот. Потом это жертвовать на какие-то вещи. И потом приходит дядя Гена, вот, и строит огромный супермаркет. Ну, знаете, это, как ее, глобальную сеть. И все эти маленькие магазинчики закрываются. И дядя Гена с этой глобальной сетью по всему миру. Да? Вот. И он, а эти что люди делают? А они чем занимаются? А им же нечем заниматься. Ну, они с голоду не умирают, они идут к нему там кассирами работать, еще кем-то. Ну, они как бы вот... Или там, знаете, там 100 человек, они обрабатывают землю. Ну, как бы вот все так вот своими руками, да? Приходит трактор, 100 человек, им нечем заняться. И вот смотрите, если цель этой цивилизации в том, чтобы просто ничего не делать, знаете, вот комфорт везде, вот люди очень стремились, чтобы не было физической работы никакой, да? Но в итоге они начинают от этого болеть. Физической работы нет, вот, тело разваливается. В чем же счастье тогда? Ну, вот так вот закончилось. Вот, и если в основе цивилизации лежит гедонизм, то тогда это все принимает такие формы очень странные. Технократическое общество становится, да? Вот. Там вот все эти вот штуки электронные, со всех сторон все обвешано, ничего уже натурального нет, да? Вот. Какие-то экологические проблемы, вот это вот все, вот такое общество очень искусственное становится. Но когда цель этой цивилизации в том, чтобы возвышать людей, то это становится главным. Это становится главным. Так вот, почему там было аграрное общество? Почему не было таких технологических вот всех этих вещей, которые есть у нас? А потому что для цели не подходило. Цель была другая. Не то, что они были глупые какие-то. Да нет проблем. Могли бы и айфон придумать. Надобности не было в этом. Цель была другая. Я сейчас был, ну, в этом году был в Бомбее, и там сделали такую ферму, называется эко-деревня. Вот. Это недалеко от Бомбея, может быть, 100 километров. Бомбей – это типа нашей Москвы. Вот. Все так, такое же. Вот. Ну, все там, дышать нечем. Вот. Везде электроника, везде эти мраморные вышки, эти, как их называются? Высотные здания, мраморные, правда, мраморные, я видел. Вот, для богатых людей из мрамора сделан. Вот. И, значит, эко-вилледж, вот эта вот деревня. Мы туда приехали, говорю, а в чем идея? Значит, там они, ну, практически полностью на самообеспечении. У них есть своя вода, у них есть своя, свой газ, свое электричество. Дома сами строят из специальных там вот таких вот канализаций, на которые, ну, которые тоже безвредные. Вот. И все это чудо такое там существует, вот эта вот деревня. Я говорю, а в чем идея вашей вот этой деревни? И мне объяснили, что люди, есть четыре категории, ну, как бы, четыре категории, ну, людей, вот так скажем. И одна категория людей, они вот все обвешаны девайсами. И они без этого жить не могут. Они вот, ну, если вот так вот сделаешь, должно свет включиться. Вот если этого нет, они умирают. Вот. Ну, то есть у них везде эти девайсы. Вот это самая сильная зависимость от электричества, от вот этой цивилизации наслаждений. Вторая категория людей – это те, которые живут в городе, всем пользуются, но не фанатеют. Они вот чем-то пользуются, но не стараются, знаете, там до безумия все это увеличивать. Они ограничиваются самыми необходимыми электронными вещами, которые, ну вот, ну чтобы вот можно было в городе существовать. Третья категория людей – они живут в деревне. Они живут на природе, у них там вот что-то есть уже, но они пользуются электричеством, они пользуются какими-то, ну, благами цивилизации, ну, уже так не самое главное. И четвертое – это те, кто вообще этим не пользуется. И говорит, у нашей деревни, вот эта эко-деревня, мы специально ее создали и живем здесь чистой жизнью, они живут там первый уровень. Они живут там таким образом для того, чтобы люди, там постоянно приезжают люди из Бомбея, ну, один автобус за другим, каждый день приезжают на экскурсию туда, для того, чтобы помочь этим людям, которые находятся все обвешанные и считают, что как надо, можно больше всего в этом счастье, чтобы помочь им с этого уровня перейти хотя бы на уровень, когда они живут в городе, но не увеличивают свою электронную зависимость от всего этого. Вот, значит, еще раз повторю, первое, значит, основа – жертвенность, и поэтому все люди в этом обществе, они хотели отдавать, они хотели заботиться, они хотели любить. Вот. Второй момент, они строили общество не так, как, вот, как можно больше выжить из природы, а так, как это будет полезно для нашего развития общества, чтобы мы могли развиваться именно с духовной точки зрения. И третья вещь, в этом обществе не было зависти. Практически не было зависти. Вот смотрите, если вот воспитанные в духе жертвенности люди, которые хотят отдавать, то чем больше у человека есть, чем больше у человека есть. Давайте такой пример приведем. Вот, допустим, у меня есть тут банка. Банка с кореновской сгущенки. Хорошая сгущенка, вот, вкусная. Вот. И вы не поели. Вот мы пропустили обед, вот, вы не поели. А я здесь сижу с этой, ну, так как я лектор, мне можно. Вот, я держу эту банку здесь, открыл ее вот этим консервным ножом, таким вот так вот, вот демонстративно открыл, достал деревянную ложку и начал ее есть. И говорит, знаете, вкусно, потрясающе просто. Вот, ни у кого из вас нет сгущенки, вы все хотите есть, ее с чаем бы попить, думаете. Вот, я вам никому не даю, вот, у меня есть, ну, вам я не дам. Вы просто из низшей касты, понимаете? Вот, вы неприкасаемые, а я, понимаете, ну, как браман. Вот, и ем эту, значит, сгущенку при вас. Вот, и вы, наверное, радоваться будете за меня, да? Вообще, да? Вот. И кто-то еще там приносит, говорит, а вот у меня еще банка осталась. Давайте сюда, давайте. Вот, я беру эту банку, выливаю свою вот эту вот еще большую и начинаю есть. Вот, и вы, конечно, все радуетесь за меня, любите меня. Вот, и думаете, вот так вот хороший человек. Вот, правитель наш, вот, учитель наш. Вот он ест эту сгущенку, и мы все так радуемся за него. Да? Вы будете мне завидовать, согласны? Очень легко это понять. Теперь представьте другую ситуацию. Я с этой банкой, вы не ели. Вот, я беру эту банку и начинаю говорить, давайте я вам налью вот, вот на руки. Вот, я беру стаканчики, наливаю в каждую в этот стаканчик эту сгущенку и раздаю вам всем. У вас ни у кого нет этой сгущенки. Но я раздаю эту сгущенку каждому, каждому. Как вы будете себя чувствовать? Как вы будете ко мне относиться? Хороший человек, правильно? Вот смотрите, я отличаюсь от вас тем, у меня что есть банка сгущенки. Но в зависимости, что я с этой сгущенкой делаю, под сгущенкой имею в виду какие-то богатства, какие-то способности, какие-то достояния. Вот у меня есть достояния. И что я с ними делаю? В зависимости от того, что я с ними делаю, вы по-разному будете ко мне относиться. Если я использую эти достояния для того, чтобы при вас есть, вот, для того, чтобы говорить, а я выше, чем вы, потому что смотрите, сколько у меня есть. Если я буду, ну, как бы эксплуатировать вас, ведь я умнее вас, я могу заставить вас на себя работать, вот, для меня самого, да, то вы будете меня ненавидеть. И обычно, когда, а ведь классы всегда существуют, даже в бесклассовом обществе, социалистическом, которое у нас было раньше, все равно классы существовали. И что, люди радовались, да? Люди, конечно, так вот, вот наши правители, вот наш прораб, вот наш директор завода, потрясающий человек. Чтоб у него все хорошо было. Так мы и думали, да? Или нет? Хотелось бы на его место залезть, да? Вот мне бы туда, я бы туда. Зависть, борьба классов. Поэтому, когда Карл Маркс писал свой «Капитал», да, он говорил, это естественная вещь, борьба классов. Почему? Потому что классы завидуют друг другу. Рабочие завидуют капиталистам. Вот. Поэтому они их свергают, да, и становятся во главе. Теперь капиталисты завидуют рабочим. И вот это постоянно, ну, революция. Одна проблема. В ведическом обществе не было революции, потому что не было зависти между классами. Почему? Потому что люди были воспитаны в духе жертвенности. И чем больше у человека было, тем больше он имел возможности раздавать. Поэтому люди не завидовали ему, они его уважали. Вот. Они не хотели залезть на его место, они понимали, что у меня столько сгущенки нет. Вот. Пусть он будет там, пусть он это делает, у него это хорошо получается. Понимаете, какое было? То есть это не просто какое-то древнее устройство общества. Там принцип был другой вообще. И последнее я хочу сказать перед тем, как мы будем разбирать эти вещи, что сейчас эту систему в том виде, которой она была раньше, воплотить невозможно. Обычно, когда люди расслышат о варнашами, они начинают сразу примиривать. Ну кто я, браман, вайша, кшатри, шуд? Нет, не шудра точно, скорее всего, браман. Браман. Ну, я, правда, работаю на работе, но все равно я браман. Ну, такое время сейчас, понимаете? Время сейчас такое. Так вот, смотрите. Вот, браманы, да? Все браманы. То есть сейчас в Кали-Югу все браманы. Вот. И все хотят не работать, и как бы почет, вот чтобы был. Так вот, смотрите, невозможно сейчас ту систему взять и практиковать и восстановить вот в это время сейчас. По двум причинам. Первая причина, что эта система предназначалась для людей очень высокого уровня. Вот эта лестница, которую мы разбирали вот здесь. Да, вот эта лестница. Так вот, вот эта варнашама, она предназначалась для людей вот здесь. Вот здесь. И те требования к этим классам людей, они были очень высокие. Вот. И сейчас никто этими качествами, чтобы, знаете, занять позиции в этой системе, не обладает. Поэтому это просто невозможно, это непрактично. Мы не сможем так жить просто. Это одна причина, что это предписание не по нашему уровню. Смотрите, это важный момент. Просто часто вы будете, когда сталкиваться с варнашами, все время будет вот такая вот тенденция, ну вот я там браман. Ну ладно, может быть, я все-таки вайши, я не знаю. Может, я браман вайши. Вот. Нет, нет, это не про нас. Мы сейчас не будем сейчас браманами и вайшьями становиться, мы не будем. Поймите, что это для, для людей с высоким уровнем. Вторая причина, по которой это невозможно сделать, потому как ситуация, то есть мы уже живем так, да, то есть машина ездит, да, и я на телеге, знаете, приезжаю и хочу по Садовому кольцу на телеге, как раньше. И знаете, так спрашиваю, а где сено? Сено-то где у вас тут? Лошадь накормить надо. А у нас только бензин. Да? Не сработает это. То есть там было устроено, там все было отработано, весь этот механизм, вся эта система была налажена в тех условиях, это все здорово работало. Но сейчас люди настолько отошли в сторону от этой цивилизации, да, от тех условий, которые были раньше, что просто взять и вот слепо скопировать, да, там скопировать и вставить, это невозможно просто. Это невозможно. То есть две причины. Это то, что условия совсем, совсем другие. Вот. И в этих условиях это другие формы должно принимать. А вторая вещь, что то есть первая, вернее, вещь, это то, что это предназначено для высокого уровня сознания. Мы сейчас будем рассматривать этих людей. И сейчас таких нету. Зачем же тогда мы это будем рассматривать? Первое. Для того, чтобы вдохновиться, что надо же, как гениально все было. Второе. Для того, чтобы понять суть. Суть-то та же самая остается. Может быть, мы и не можем. Вот всех тонкостей вот этих вот, да? Вот. Но так как, если понять суть, если волей случая, так или иначе, мы занимаем в обществе какое-то положение, то мы понимаем, то мы можем понять из этого объяснения, в каком направлении мне надо развиваться.
3: Вы прослушали лекцию Олега Сунцова.

Теперь важный момент, связанный с правильным зачатием. Если рождение есть зло, так, зло с точки зрения абсолютного блага, потому что абсолютным благом является пребывание, естественное пребывание души в духовном мире. Вот, и то, что душа в материальном мире – это зло. Рождение означает, в очередной раз вы приходите еще на один срок. Вам дали еще один срок. Вот, и вам нужно отсидеть его в очередном теле. Вот, это зло – получить очередной срок, не так ли? Вот, и мудрецы понимают, что душа оказывается в тюрьме материального мира. Вот, поэтому рождение, оно может быть даже очень благоприятным. Вы можете родиться в знатной семье, в богатой семье, но так или иначе, это неестественное положение. Дукхалаем ашашватам – это два качества, которые перечеркивают все плюсы материального существования. Дукхалаем ашашватам. Дукхалаем означает… Быть в материальном мире означает страдать в любом случае. Вот. Страдания вызваны просто самим фактом материального тела. Они обеспечены, потому что мы в теле находимся. И ашашватам означает, что это временно. Даже если вы в хорошей ситуации,

0: Ведарадио. В гармонии с собой. Доброе утро, дорогие слушатели Веда Радио. Меня зовут Анна, я очень рада приветствовать вас на нашей интернет-волне. Сегодня мы поговорим на самую актуальную тему, я уверена, для каждого из нас. Разберем предназначение и как сделать его финансово успешным. Итак, тема денег и предназначения нам сегодня раскроет Алексей Арчибасов, специалист по работе с подсознанием и лайф-коуч. И мы ждем ваши вопросы, которые вы можете оставлять на сайте vedaradio.fm или присылать нам в наших социальных сетях vedaradio.fm, ВКонтакте, Телеграме или Одноклассниках. Ну, а я приветствую нашего гостя. Здравствуйте, Алексей.
1: Доброе утро, дорогие друзья. Доброе утро, Анна. Спасибо за приглашение. Вот, надеюсь, у вас день ваш начинается хорошо сегодня. Сегодня поговорим на животрепещущую тему. Это предназначение, деньги. Вот все еще что такое предназначение. И деньги, тут, наверное, не надо рекламировать, не сами себя рекламируют. Для начала хочу представиться. И вот у Олега Геннадьевича Турсунова 10 лет обучался. Вот тонкое видение нас обучило работу через регрессии, через гипнотехники, через медитации. И в основном сейчас я работаю с предназначением и с деньгами. Это моя сфера. И сегодня мы с вами говорим про предназначение и деньги, что вы получите в течение этого эфира. Вы узнаете, какие три вида предназначения существуют. И также поговорим по деньги, что их блокирует и как эти блокировки снять. Потому что есть два таких больших подхода в жизни, что все предрешено, мне делать ничего не надо. Авторы говорят, вот все в моих руках, все можно изменить. И мы как раз поговорим про второй пункт, что же все-таки от нас зависит. Как говорится, на Бога надейся, но сам не плашай. Минут 30-40 поговорим, сжато очень, кто хочет задаст свои вопросы, я отвечу. В принципе, это такой сегодня план у нас. И поехали. Какие существуют три вида предназначения? Первое – это предназначение обязательно, но я выделил, наверное, самое большое, поскольку мы находимся в телах, вот мужское, женское есть предназначение, и женское предназначение. Конечно, все-таки это семья, создание семьи, а мужское все-таки это реализация в социуме. Почему? Потому что я всем консультирую, люди приходят на консультации, на сеансы, очень много успешных людей, допустим, женщин, у них есть карьера, бизнес, и энергия вся идет на социум, на реализацию. Это очень замечательно, это нужно делать, там деньги люди хорошо зарабатывают, статус, карьера, престиж есть. Но при этом у них нету личной жизни. И если смотреть на, допустим, такую женщину, то очень четко видно, что у нее преобладают мужские энергии или мужские планеты, и женщина, у нее идет выгорание и стресс, и летит гормональная система, потом нервная система, а потом уже все остальное. И когда приходят, мы все-таки, ну, люди, допустим, женщины такие на сеансы, мы начинаем первым выстраивать это систему приоритетов и ценностей. А потом, конечно, начинаем работать с подсознанием, потому что когда мы начинаем разбирать, если не брать прошлой жизни, там вот реинкарнации, потому что, допустим, такая душа, она могла ряд воплощений быть в теле мужчины, и ей достаточно вот этой душе легко выполнять мужское предназначение. А на это воплощение совершенно другие задачи. Иногда бывает, что такие ситуации, что, допустим, родители хотели мальчика,

а мужчина третий, ё-моё, вылетел из головы, ну ладно, вспомнил бы с ним. Ну, то есть для мужчины очень важно, чтобы его тоже им восхищались, его хвалили. Вот просто априори, прям где-то женщины пропишите себе, или если где-то младший принцип, то есть есть начальник, очень важно восхищаться мужчиной, хвалить вот за все. Почему? Потому что мужчина, он что-то делает, вкладывает свою силу, так, и нам важно получать обратную связь. Если это не ценят, то мужчина такой сидит и думает, чешет репу, а зачем мне что-то еще делать, если это просто не ценят. А женщина, она воспринимает, ну вот сделали один балл, там, не знаю, машину купил один балл, дом построил один балл, а мужчина немножко по-другому мерит, измеряет. Он смотрит, сколько туда усилий и ресурсов он вложил, и, допустим, ну, купить розу – это один балл, а построить дом для мужчины это 1000 баллов. И тут надо прям вот это тоже учитывать, эти разницы психики. То есть к чему я веду всегда, если у вас какие-то есть проблемы, боли в отношениях, там, знаете, ошибки, что-то не кроется в отношениях, да, вот, ну, не срастается, надо просто получать образование. Я всегда сторонник того, что, ну, как вот Олег Геннадьевич, он говорит, ну, в принципе, все говорят, что влияет на судьбу человека, на жизнь человека. Первое – это образование, второе – это воспитание, и третье – это окружение. Прям вот эту систему нужно очень сильно перешерстить и понять, где какие-то есть баги, какие-то ошибки в воспитании, пробелы в образовании и пробелы, где есть у вас в окружении. Смотреть, кого не хватает, а кого хватает. Почему? Потому что, если, допустим, вы пошли, вы выросли уже где-то, вы эксперт в чем-то, да, то очень сложно, как я вот ходил на бизнес, обучался, очень сложно перестать быть самым умным в комнате. Потому что когда вот эта ловушка знаний, я все знаю, но мне ничего уже тут не объяснить, но ты таким будешь самым умным. И круто где-то быть самым умным, а где-то быть не самым умным. Я вот по бизнесу сидел, я говорю, Леш, давай сейчас ты свое экспертное мнение в одно место засунешь и послушаешь, что человек говорит просто. И 2,5 месяца человека просто слушал и говорил, что он мне делает, ну, что нужно делать. Я просто, ну, как бы замолчал. Потому что ты начинаешь, там, это вот так, и думаю, Леша, если бы у тебя был результат, ну, ты бы тут, наверное, не сидел. Я такой, ну, понятно. Я потом, когда занимался, такой курс 5 карате, как раз получал образование в сфере защитника, и у нас там тренер был, он 30 лет карате занимался, и он там что-то объяснял, я такой, думаю, ну, внутри такой ум и эго такой, думаю, что ты мне объясняешь, я так все это знаю. Вот, а пока мне потом ноги не отбили просто, знаете, такой есть уникальный очень эти лоу-кики, когда по ногам бьют, у тебя ноги просто выключаются. Ты вот на канатах висишь, и там был рядом этот, у нас ММА параллельно занимались, и там этот тренер говорит, по ММА говорит, ну зато бесплатно. Я говорю, ну да, говорю, бесплатно. Я там не буду говорить, что внутри думаю про него. Но вот синяки были, гематомы там на 15 сантиметров. И как бы у меня вопрос по поводу того, что я что-то там знаю лучше его, мне как-то отпал сам с собой. Вот. Я потом тоже ноги, правда, научился ему отбивать, вот, но как бы это уже другая история. Вот. Ну, в общем, идея какая, вот этот гештальт, говорится, закроем про мужчину, про женщину. Ребят, важно понять, вот вы родились, вот у вас есть пол какой-то, так? И вот этот пол, соответственно, предназначение, хотите вы или нет, но счастье есть мужское и женское. Вот сюда, пожалуйста, обратите внимание, это прям, ну, это must have. Это как в английском говорится, это не рекомендация, это прям должно быть. Если вы хотите быть счастливым, опять же, если вы хотите страдать, и что вам было постоянно больно, там от нереализованности, у вас нет отношений, вы не можете никого найти, то, пожалуйста, ну, тогда страдайте, вам никто не может помочь. С детской позиции, с позиции жертвы вас, ну, никто не высунет. Потому что это позиция беспомощности, это мы проблему не решить, это кто-то там виноват, короче, надо с ними сражаться. Прям вот я рекомендую просто выходите вот в позицию все-таки или искателя, нужно что-то делать, да, или в позицию игрока-творца. То есть вы сотворец своей жизни вместе с высшим творцом нашим изначальным. Прям берите, ищите, как люди решили вашу проблему. Прям найдите 10 человек и прям вот пробуйте решать так же. Ну, я за экологичные, конечно, подходы. И первое – это изучите роли мужские и женские, второе – изучите потребности мужские и женские. Вот что на первом месте у вас стоит, что на втором месте. И вам тогда станет понятно, что же хочет от вас ваша жена и что же хочет от вас ваш муж. Прям четко можно сесть во взрослую позицию, это всегда сесть, проговорить о чем-то. Прям сядьте, проговорите с своим партнером или партнершей, там, мужем, женой, что же вот они хотят.
И чаще всего тоже, как Сати говорит, женщины, вот они пытаются нам телепатически передавать, что же мы хотим, они завуалированно пытаются. И он крутую фразу говорит, женщина, или если вы младше, да, подчиненный какой-то, нужно, говорит, словами через рот в ухо говорить мужчине, что же вам надо. Потому что, блин, ну мы где-то такие, ну достаточно простые мужчины очень, и нам нужно прямо сказать, что надо, и все. Вот. И с этим, я думаю, понятно. Пойдем с вами дальше. И вот, ну, пока личную историю тоже, вот иногда, когда ты живешь, как вот Олег Геннадьевич, он поет про предназначение, я был как-то странный, игрушка безымянная, в магазине ко мне никто не подходил. Но теперь вместе с Геной, он необыкновенный, он самый лучший в мире крокодил. Но он пел эту историю.

0: Так, алло, как слышно меня?
1: Слышно да, хорошо? Все хорошо, да, все хорошо слышно. Ненадолго да. Вы отключились, да, но сейчас все в порядке.
0: Да, да, тут звонок был. Ну, то есть для чего это нужно? Потому что мы все питаемся счастьем. Каждый вид клеточки питается счастьем. И, ну, мужское, женское счастье объяснять не надо. Социально тоже надо. Когда деньги есть, тоже счастье – это определенный вид материальный. Духовное счастье тоже это важно. То есть не или-или, а нужно выбирать и то, и другое. И то, и другое. Это очень важно. У меня, в принципе, все, дорогие друзья. Рад был с вами быть. Вот вопрос сейчас послушайте, напишите. И все, буду убегать на поезд у меня. На Москву.
1: Спасибо большое, что так подробно вы раскрыли эти темы. Я уверена, она очень глобальная и глубокая, но сейчас мы познакомились с ее основой. И вопрос от слушателей. Вот хочется зачитать, например, первый вопрос пришел вот такой. Что значит преобразовывать сексуальную энергию в творчество для мужчин?
0: Очень хороший вопрос. Если не будете заниматься физической культурой, вас будет просто свести чайник. Очень сильно. Это, ну, это или иначе описывает психический центр, это первая, вторая, допустим, чакра, есть разные. Нужно находить свое любимое дело. Вот тогда вы начинаете жить творчеством. Вот, допустим, у меня как это работает. Первый это физуха, вот спортзал, допустим, тяжелая атлетика, я не очень ее любил, но я просто полюбил его, вот сейчас я ее полюбил. То есть ты просто идешь и физически ты работаешь. Совершаешь аскезу. Первое, туда направить без физики, дорогие мужчины, достаточно трудно нам в этой жизни. Потому что даже вот когда из космоса прилетали космонавты, вот женщина, она выходит, а мужчин вывозит. Потому что, блин, ну так у нас устроено, нам нужно работать физически. Тогда у нас будет, ну, нормально. Тестостерон на уровне, там, кортизол будет выходить, и вся остальная история. Можете биохакинг просто почитать. А второй момент – это находить творчество, творчески прям подходить, находить свое сильное сильные стороны, свое предназначение социальное, да, и прям туда направлять творческую энергию. У меня какая-то работа, я просыпаюсь ночью такой, думаю, блин, а как еще можно людям помогать? Думаю, еще можно так их прокачивать. Я сижу, как бы ты, ну, и записываешь. Это становится ваш образ жизни. А потом духовной жизнью займитесь. Очень важно, первое, это, конечно, каноны, правила, предписания делать, но потом важно найти себя. И когда вы находите себя, вы начинаете что-то творчески делать. Что такое творчески? Творчески у вас туда сексуальная энергия начинает трансформироваться. Это даже не энергия, а сексуальная сила. Это очень могучая сила. Ну вот я на вас медитирую, это мужчине, там есть семья или нету, вам нужно семью заводить, если она есть. То есть, да, если есть семья, тогда нужно прям творчески подходить, но вот это разбираться, что я говорил. Первое, это понять, как работает ваша психика, и какие у вас роли, мужские, женские. Это очень важно понять, что бывает часто перепутано. И когда вы начинаете понимать свою точку А, где сейчас я нахожусь, и точку Б, что мне сейчас надо, у вас план тогда есть. И когда у вас план есть, вы тогда начинаете силу и творчество, начинаете просто делать. И тогда у вас этот вопрос, он будет отпадать сам с собой. Олег Геннадьевич, он тоже эту тему, когда он ходил много, говорил, что же делать с вожделением, что же делать с сексуальной энергией, с сексуальной силой. И говорит, ничего нет, ты с ней ничего не сделаешь, потому что это энергия, сила Бога. Там вот, допустим, мой наставник, он говорил, допустим, вожделение – это то, что ты делаешь для наслаждения себя, а любовь – это та же самая сила. А любовь – это то же самое, что делаешь для наслаждения Бога. И ты потом от этого наслаждения сам получаешь наслаждение. Но это очень правильно, нужно прямо, ну, вымерять все это дело лучше под руководством. Потому что духовная любовь и вожделение все-таки это как два металла, они различаются, как золото и железо. Но алхимия, она происходит. То есть здесь очень важно мотивы смотреть. Первое для мужика – это физуха, мы поняли здесь. Второе – это семья, дети, туда очень много нормальной силы энергии духовить. Второе – это социальная реализация, прям вот качество развивать. Второе – это навыки, деньги просто зарабатывать. Третье – это духовно. Делайте это вначале азы, практика, творчество. Делайте вначале просто базу какую-то, потом практикуйте, и потом выходите в творчество. Это уже третий этап. Это любая система образования такая будет. И что важно, самое здесь, для мужчины, для всех, первое – это, конечно, преданность своему наставнику, учителю, кто бы вас там не обучал, бизнесу, там, религии, духовное. Второе – это самодисциплина, без нее тоже ничего не будет, просто там мотивация, это все прекрасно. Ты берешь, просто делаешь каждый день, по чуть-чуть, не выгорать не надо. Вот. А третье – это вера, преданность Творцу. Тогда вас успех ждет. И единомышленники, хорошие люди, потому что среда очень сильно решает. Поместите себя в какую-то проактивную среду. Не надо там, где хлюпики, нытики, все хреново там. Вот, ну, не надо с такими людьми, прям реально. Они будут просто вам минус давать, дистанцию держите. Находите людей, которые проактивны, которые развиваются. Какой у нас второй вопрос?
1: Да, благодарю. И следующий вопрос нам прислала женщина. Я пока не замужем, и меня больше тянет в реализацию. Как будто, когда я встану на ноги, стану финансово стабильной, тогда смогу уже строить отношения с позиции свободы, а не искать того, кто просто спасет меня от трудностей жизни. Это нормально или это неправильный подход?
0: Слушайте, я считаю, знаете, что вот, условно говоря, вот правильно, неправильно, все это очень персонально для каждого из нас. Мы знаем очень много историй, когда люди и духовные разводятся, ну, разные разводятся, правда, есть. Тут надо, ну, чтобы и финансы нормально были, чтобы жилье то же самое было. Тут очень важно, я бы сказал, что надо делать и то, и другое, чтобы просто ваша самореализация, она не шла вразрез с вашим женским счастьем. Прям посмотрите, пожалуйста, приоритеты. Потому что вот в психологии очень такая, знаете, вот классная тема есть, это контакт с реальностью. Если вам лет 20, и у вас, знаете, как говорится, время для маневров есть, ради бога, делайте, ну, как бы, что хотите, в хорошем смысле, да, делайте вот какие-то ошибки, совершайте там, но есть время для маневров. А если вам 30, 35, 40, то я бы поставил все-таки приоритеты все-таки семью, создание семьи. Почему? Потому что, ну, у женщины тело, ну, по-разному работает, все-таки вынашивает ребенка, блин, ну, это родить просто кусок плоти из себя, ну, там, ну, надо просто эту энергию иметь. А потом ребенок родится, и первые, наверное, 5-10 лет, ну, там надо очень много инвестировать силы, энергии. Все-таки, наверное, лучше это делать в молодом возрасте. Как вот один мужчина, он был где-то начальником, он говорил такую хорошую фразу, что, говорит, жениться ты всегда успеешь, а вот замуж нужно выходить вовремя. И это, ну, это мудрость определенная людей. Поэтому делайте и то, и другое. Но важно, чтобы у вас сила энергии, вот я сейчас смотрю так интуитивно, что у вас сила энергии все-таки в социум идет. А вам важно все-таки, чтобы эта сила энергии шла в семью, в развитие. Потому что у нас есть тонкая психическая энергия, энергия души. И вот этот приоритет, он должен все-таки идти вначале женское, социальное и духовное. Но у каждого все по-разному. Может быть, вы пришли, знаете, 50-60 лет, и тут бог с ним, с этим социальным предназначением, там мужское, женское, надо в духовное просто вкладывать. Вот прям поймите свою точку А, и вот эти приоритеты уже, исходя из здравого смысла, возьмите, расставьте самостоятельно. Или можете обратиться к кому-то, можете ко мне, к другим специалистам, они вам со стороны помогут.
1: Благодарю, что даете такой большой выбор. Это очень важно, когда специалисты настраивают именно осознанность, они дают какие-то готовые ответы. Еще один интересный вопрос нам пришел. Как понять, что Бог превыше всего, и при этом полюбить себя? И как в первую очередь о себе заботиться? Ведь любовь к Богу часто подразумевает жертвы.
0: Жертвы. Есть просто разные традиции, по-разному это описывают. Но вопрос себе задайте, а я счастлив или нет? А у меня вот Бог в сердце счастлив, как я живу или нет? Он доволен или нет? Есть в Писании такой классный ответ, что как понять, допустим, вот Бог доволен или нет? И там такой пример приводится. Ну, если мы искренне, конечно, да, мы же можем сами себя обмануть, там эго, ум, там разум. Это понятно. Тут вопрос просто правдивости. Вот сейчас Кали-Юга правда работает, и как это метод легализации правды очень крутой. Прям, ну, ты правду себе говоришь. Может, она неприятна где-то, но зато правда, вы свою точку А будете трезво воспринимать. И там такой пример приводится, что в ведах, что когда ты сытый, тебе не нужно никого спрашивать, там, у мамы, у папы, там, не знаю, у духовного там, наставника, вот сытый ты или нет. Вот здесь то же самое, нужно просто посмотреть на свою жизнь и понять, а я правда себя люблю, ну, как бы, или нет. То есть, а у меня все нормально в жизни, ну, понятно, там, ну, у нас желаний много, ну, плюс-минус, а семейное, там, у меня нормально все, а социально нормально, духовно там нормально все, просто удовлетворен, а Бог в сердце доволен, а люди, ну, окружающие тоже довольны. Потому что жертвовать, да, надо, я согласен, но просто иногда мы бываем, мы, как у нас с позиции психологии, мы пытаемся в эту жертву впадать. Вот я там для всех, там спасите меня, там я бедная или бедная, несчастная, я ничего не могу, все по воле только Всевышнего, я ничего не могу делать, у меня свободы воли нету, выбора нету, аскеза совершать тоже не могу, вот, и Боженька мне ничего не дает. Я к Алиночке когда подошел, говорю, правда так? Он говорит, ну, говорит, чаще всего, говорит, это прям очень редко, что прям Боженька что-то не дает, но прям, ну, тебе надо супер уроки какие-то проходить, я не знаю, там, от эго ложного избавлять, чем там еще, не знаю. Он говорит, по факту люди просто ленятся, лень преодолевать. На все всегда есть признаки. Вы можете открыть любые священные писания, там есть признаки человека в невежестве, да, в тамосе, в радости, в сатве, духовная благость есть. Потому что если вы прям все духовно идете и вообще все правильно, но минимум у вас это будет радость и отсутствие материальных желаний. Это минимум признаки, там, если это первый трансцендентный духовный уровень. А если у вас там все прям прет, и мы где-то прям, знаете, взяли просто и как, ну, оправдание нашли, вот там духовность не дает мне что-то делать. Ну, тогда это, говорится, уже ваши проблемы. И потому что, понимаете, у нас есть, когда причинно-следственные связи, да, а есть, где у нас конкретно какая-то позиция, свобода воли, свобода выбора, туда даже, ну, творец не лезет. Потому что у нас есть эта свобода. И вам тогда, ну, точно реально никто не поможет. Почему? Потому что вы сами себе не хотите помогать. Ну, почему? Потому что мы всегда занимаемся какой-либо деятельностью, и важно понять, мы сейчас содействуем, ну, там, Творцу Богу, людям, или мы, наоборот, противодействуем. Потому что мы себе можем нафантазировать, я такой духовный, там, не знаю, религиозный, а при этом у тебя признаков-то, ну, на это нету. Признаки говорят об обратном. Ну, как говорится, маркеры, признаки на все есть. Если ты в Москву едешь, и у тебя Москва 2000, 3000, Москва 7000 километров, знаки, это означает, что ты, наверное, не в Москву едешь. Надо прям тормознуть и понять, где ты не туда свернул, не на тот поезд самолет сел, и все-таки, ну, сесть и поехать туда, куда надо. То есть к чему я говорю? Ну, как бы самый индификатор, это признаки, это быть честным, правдивым самим собой. А я вот туда еду или не туда? И признаки, марки, мы же не первопроходцы в этом, а люди уже, ну, прошли путь. И в семье прошли путь, и в социуме прошли путь, и духовно прошли путь. И у них есть опыт. И они говорят, слушай, если ты идешь вот туда, у тебя такой признак или симптом есть. А если туда, вот такой признак, симптом. И ваша задача – это просто изучить. Вот как Олег Геннадьевич говорит, ну так твердо, конечно, но, говорит, включить нужно мозги и начать разбираться, что же происходит в моей жизни, какие признаки. Вот моя история, я думал, я такой весь там, знаете, благостный, там все дела, там, ну, не пью, не курю, там мясо не ем, наверное, уже в благости, там всякие практики духовные. Я открываю, короче, признаки священных писаний, признаки тамбаса, там лень, апатия, какая-то депрессия, все остальное. Я понимаю, это во мне есть? Есть. Признаки страсти открываю, там есть? Есть. Признаки благости открываю, есть? Есть. Там духовный, там шутка сату, духовная благость есть? Есть. И наша идея, что у нас все есть. Но важно, чтобы вот это вот, как сказать, низких вибраций было поменьше. Но признаки на все есть. И важно понять, что с этим всем делать. А для этого нужно отрывать попу от дивана и что-то делать, народ. Тогда будет вам успех.
1: Вот как раз про это последний вопрос, который хочу зачитать, как раз завершить сегодняшнюю тему. Почему так сложно именно прийти к успеху, даже если знаешь свои таланты? Прошла уже с десяток курсов, но все на той же точке, что и до них.
0: Ну, вы мне сейчас говорите, я создала продукт очень крутой, но важно понять, какое у вас продвижение. Если у вас есть... Тут очень важно понимать, знаете, вот, как говорится, свои люди тебя всегда поймут и простят. Очень важно понимать, если вас человек продвигает, то возникает ли у вас синергия или нет. Потому что очень важно, чтобы ваша сильная сторона совпала на сильную сторону вашего продвиженца, там, инфопродюсера, рекламщика, маркетолога и продажника. Потому что если вы крутой специалист, я чувствую, и, допустим, у вас нету продвижения, вот это, допустим, ну, проблема. Если у вас есть классное продвижение, классная упаковка, вы там прогреваете классно там людей, там, да, рассказываете там боли, проблемы, решения, результаты. Ну, сцепка боль, да, решение, результат. Но, допустим, у вас вообще ничего не идет, тогда нужно прям идти, ну, к таким специалистам, как я, смотреть, что у вас с образом мышления и образом действий. Почему? Потому что вы хотите определенный результат, а результат – это образ. И вам важно понять, что результат состоит из вашего образа мышления и образа действий. Это то, что называется агама-карма и криамана-карма. Это то, чем мы можем усугублять свою жизнь и улучшать свою жизнь. Потому что есть санчита, есть прарабха и санчита карма. Это, ну, как знаете, это кусок пиццы, вот хорошее, плохое из прошлых жизней. Потом кусок пиццы на эту жизнь выделен, да? А есть агама карма, это наше мышление, наше планирование. Это сила мысли, то, что сейчас очень многие разгоняют, это вот эта история, создавать свое будущее. И задать вопрос, какое будущее своими мыслями я создаю, какой там вообще образ мышления. Бедный, богатый, успешный, неуспешный, там, счастливый, несчастливый. А криамана карма – это воля, выбор и желание души именно. И важно понять, в чем ваша воля. Потому что, может быть, ваша воля – это оставаться на том месте, у вас сильно может быть зацепка за стабильность. А рост и успех — это подразумевает постоянный рост, это идти в неизвестность, это брать ответственность и идти на риски. А это у вас может вызывать очень сильный стресс, очень сильный кортизол. И мозг, рептильная часть мозга, которая отвечает «беги, замри или сражайся», она вас просто в бездействие ставит. Почему? Потому что задача мозга, чтобы вы просто выжили, и все. А ваша задача — включить неокортекс. Неокортекс — это вдохновение, это наш гений внутренний. Тогда вы будете что-то делать. Потому что много людей живут просто на рептильной части мозга. Это наш инстинкт, это страхи наши. То есть беги, сражайся или замри. Замри — это тактика. Все, я умер, не трогайте меня. Я помню, синица залетела в деревню, когда жил, залетела к нам в окно, я ее поймал. И она раз такая, типа, умерла, такая лапки, все, свесила. Я так испугался, думаю, блин, ну-ка, я ловил ее, она там летала по дому. Я думаю, блин, наверное, передавил ее, ну, и, может, придушил нечаянно. И она такая, типа, мертвая лежит, а потом раз такая, глаз открывает, смотрит, что я повелся на это все, и, ну, спорхнула и улетела. Ну, я потом снова словила, снова прикинулась, я уже просто в окно ее выпустил ее. И наш мозг то же самое, раз мы такие замерли, притворились мертвыми, что я хочу дожить эту жизнь, потом я пойду там к Творцу, к Богу, там, туда-сюда. Блин, а признаки-то на это есть или нету? То есть люди просто хотят, знаете, перетерпеть. Ну, прям, ребят, друзья, прям берите вот по признакам, все вымеряйте, что у вас происходит в жизни. И прям идите за помощью к нормальным специалистам. Вот круто, вы создали продукт, это очень классно. Потом второе, чему уделить внимание, это продвижение прям нормальное, реклама, продажа, маркетинг, упаковка продукта, какие ценности, смыслы вы доносите, понимать свою нишу, так, в чем ваш дар, в чем ваши таланты реально, в чем ваша польза. И третий момент, я рекомендую это работать. Первое, это психология, это травмы, там, детство, недолюбили, бросили, там, мама не докормила, папа, не знаю, не купил там тебе велосипед, и все это, травмы у тебя. Надо тоже проработать, у нас все эти истории детско-психоэмоциональные, там, травмы отвергнутости, ну, разные истории бывают. А второй момент, это работать прямо на достижение целей. Кто там коучинги работают, там, кто там тонкий план, кто там духовный план видит, тоже с этим поработаете. И, в принципе, все. Если у вас система выстроена, тогда это работает хорошо. Почему? Потому что мы часто творческие люди, мы такие все хаотичные, система нам не нужна, но важно выстроить систему, потому что система будет приносить деньги. Во-вторых, проблемы людей, они все системные, творчества не хватает, они выгорают. Поэтому совмещайте плюс и минус, мужское, женское, чувство, эмоции, разум, логику, систему и творчество нужно. Допустим, мужчина тоже спрашивал, нужна самодисциплина и потом творчество. Тогда у вас будет это все идти хорошо развиваться.
1: Благодарю вас, Алексей. Такой кладезь знаний вы нам сегодня приоткрыли. Я уверен, там еще большая глубина, и мы будем с этим знакомиться и дальше, не сомневаясь, в наших прямых эфирах. Ну, а сегодня наше время подошло к концу. Желаю вам приятной, легкой дороги, хорошего настроения нашим слушателям и, надеюсь, до новых встреч.
0: Благодарю всем за внимание, всем удачи, развивайтесь, успехов. До свидания.

Адвайта Ачарья. Великий святой, который горячо молил Шри Чайтанья Махапрабху не зайти как юга Аватару и позаботиться о благе всех существ. Он стал поклоняться Господу водой Ганги и листиками Туласи и призывал его милость.

0: основной задачей звука является связывание. Звук связывает того, кто говорит, с тем, кто его слушает. Чувствуете эту связь? Она происходит. Связывание. Теперь представьте, что вас связали с каким-то сумасшедшим. Скотчем связали. Вы сумасшедший, здорово. Конечно, это очень трудно. Даже если нас к стулу привяжут, уже будет неудобно. Поэтому весь вопрос, к чему мы привязаны, кого мы слушаем. А другая функция звука – звать. Звук зовет, звать, звук звать. Очень интересно звучит. Любой звук чему-то призывает или куда-то зовет. Вы заметили? Так просто звука не бывает. Поэтому любой звук в этом мире – отголосок изначального звука. Есть изначальный звук в этом мире. Такой некоторый звук нашего отца. Звук отца, который нас зовет куда? Домой. Мы потерявшиеся, нас зовут домой. Звук звать, он зовет нас домой. В русской традиции кричат «ау», да?
1: «Ау».
0: В восточной традиции этот звук «аум», «ом». Да? Слышал кто-нибудь? Я слышал. «Ом», «аум». Три буквы. У нас как «ау» только осталось. Но зовущий. Где? Здесь. «Ау». Изначальный звук. Зовущий. Поэтому все мантры изначально исходят из мантры «ом». «Ау-эм». «Ом». «Ом». Буквально эти три буквы «ау-эм» расшифровываются как «а» – это «бог-отец», «у» – это «бог-матерь». И М это мы и дети. А у М. Такая расшифровка. Бог отец, Бог мать и дети. Интересная мантра. И этот звук, он восстанавливает семью. Поэтому, когда человек эту мантру повторяет, он чувствует эту связь. Начинает ее чувствовать. Что мы заблудились, потерялись. Можно посмотреть на выражение лиц на современных людей, увидеть все потерявшиеся. Все потерявшиеся. Все просто потерялись. Даже улыбаться мы разучились. Что такое улыбка? Люди боятся. Уже непонятно, что это такое. И этот звук «ом» приносит в мир все знания. Знания о чем, как вернуться обратно. Если вы в лесу были, то можно и не понять, ну, куда идти. Но хоть какой-то звук, машина где-то проехала, все уже понятно, там дорога. Но так невозможно, лес он одинаковый абсолютно. Куда идти, ничего не понятно. Сам принцип звук тут же нам говорит, куда идти, как вернуться обратно. И мы все слышим этот звук, он настолько тонок, он находится прямо в нашем собственном сердце. Мы говорили, я, да, здесь? Поэтому он прямо в нашем собственном сердце, и его можно слышать, мы его чувствуем. Такой, это особая форма тоски по бесконечной любви. Это немножко похоже на романтику. Чувствовали такие романтические чувства иногда, да, вот чего-то хочется, любви, бесконечной, настоящей, глубокой, вот это вот он исходит из нашего сердца, это чувство. Можно почувствовать этой романтики. И услышать эту тонкую вибрацию может любой из нас. Этот изначальный звук можно услышать, и его становится слышно тогда, когда человек перестает думать о глупостях. Вот этот хор глупости, он как хор Пятницкого орет в нашем голове. Тут прямо вот хор. Слышите? У всех хор. Хочу того, надо всего, да, хочу. Все поют на разные голоса, у каждого. Если он замолкает, этот хор глупости, то мы начинаем слышать звук из сердца. Звук любви. Очень интересное явление. А причем, эта сосредоточенность на собственном сердце может быть не такой долгой, как нам кажется. Есть три состояния сосредоточения. Сейчас расскажу немножко теорию. Первое называется дхарана. Дхарана – это состояние концентрации, когда мы о чем-то очень внимательно и безотрывно думаем всего 12 секунд. Дхарана. Если вы способны на чем-то 12 секунд сконцентрироваться, это уровень дхараны. Дхьяна, когда вы концентрируетесь на чем-то 2 минуты. Попробуйте о чем-то думать 2 минуты. Это очень сложно. Даже 12 секунд это много. Попробуйте. Это кажется, да легко, бесполезно, ум убегает. Это же первая стадия 12 секунд. 2 минуты это вторая стадия, очень высокая. И самадхи, третья стадия называется самадхи, это возможность сконцентрироваться на чем-то 29 минут. 29 минут на чем-то сконцентрироваться. Достаточно высокая стадия, очень высокая. В йоге...

В наш век мы не можем как бы пользоваться обычной йогой, вот этой технической йогой. В наш век необходимо пользоваться бхакти-йогой. Есть йога любви. Учимся любить. Учимся направлять свои чувства на истинный объект. Нужно найти истинный объект и общаться с ним. Сначала любовь к Богу, говорится во всех писаниях. Сначала любовь к Богу, потом мы сможем полюбить человека. Найти истинного человека, истинного спутника жизни. Он необходим каждому. И мужчинам, и женщинам. Редкие люди обходятся без этого. Но у них есть прямые отношения с Богом. Это редкость. Но не факт, есть. Но в основном нам нужна семья, близкие люди, отношения. Вот эта любовь человеческая очень важна, потому что она возвышает наш ум, нашу культуру. Чувства, разум, деятельность, все зиждется на этой любви, на этих отношениях, на этой расе. И вот когда мы идем путем жертвы, вот тогда мы испытываем настоящую духовную связь. Потому что мы изначально души, мы не тела. Тела можно использовать потом, когда оно портится, можно выкинуть просто это тело. А вы чувствовали себя так когда-нибудь, что вас использовали и выбросили просто? Чувствовали? Да, вот видите, так может быть с телом. И очень часто так происходит. Но душу не обманете. Вы не можете душу эксплуатировать или обмануть. Искреннюю душу обмануть невозможно. Истинная йога заключается, чтобы начать духовную деятельность внутри своего сердца. Живя вот в этом теле, мы также должны знать, что же делать мне как душе. Как общаться с людьми как душа. Как заниматься деятельностью как душа. Что ж такое душа? Чем же она занята вообще? В материальном теле она ничем не занята. Нечего это делать. Она не ест. Как это тело, когда тело переваривает пищу, душа к этому никакого отношения прямого не имеет. Ну скажите, как вы перевариваете пищу? Как вам это удается вообще? Что вы делаете для этого? Сосредотачиваясь, да выбрасываете соляную кислоту, точно по мерке нужно не ошибиться, там температуру нужно поддержать, вы должны как-то напрячься, температуру создать. Это автомат тела. Просто бросаю туда пищу, она само переваривает, и когда все, энергия заканчивается, она чувствует голод, побуждает вас снова это делать. Вот и все. Но вы не знаете, что там происходит. Доктор может сказать, что у вас там происходит, и все ли там в порядке. Но вы сами не управляете этим процессом. Вы не тело. Вы никогда так не знакомитесь друг с другом на дискотеке, верно же? Здравствуйте, здравствуйте. Какая у вас длина кишечника, простите? Нет, вам никакого нет дела ни до кишечника, ни до состояния сердца или печени. Это уже потом узнаете, что ваш партнер немножко болен, у него там что-то с печенью. Это уже потом. И причем неожиданность, это как-то вы не ждете этих вещей вообще. А само собой вы ждете, что должно работать, само собой вы этим пользуетесь, не должно быть никаких сбоев. И вот когда возникает сбой, вы задумываетесь о жизни, правда же? Боже мой, что же с ним делать, с этим телом, с этой печенью? Раньше не замечал, все было нормально. А сейчас мне что-то нужно думать об этом, что-то делать. Поэтому иногда болезни, вот что-то с этим телом, когда происходит, нас толкают к чему-то новому осмыслению жизни. Также мы гордимся чем? Внешним видом гордимся. Ну, чем-то мы всегда гордимся в нашем теле. Что-то мы скрываем, а чем-то гордимся. Есть что-то в нас красивое, мы это показываем. Есть что-то некрасивое, мы скроем там волосами, или одеждой, или как-то еще, или нанесем макияж. Мы так поступаем обычно. С этим телом, в принципе, у нас всегда есть какая-то проблема. Может быть, мне хотелось бы иметь другой формы нос, знаете. Ну, а что я могу? Ну, у меня такой картошка, ну, что делать? Приходится смириться с этим носом, ну, все. И так далее. Может, я хотел еще чего-то. Может, я хотел быть великим чемпионом мира по акробатике, я не знаю, когда-то. Может, я хотел быть космонавтом. И много-много есть желаний, которые я не могу выполнить, потому что у меня вот такое тело, какое есть. Я рылом не вышел, как говорится. А бывает, он вышел рылом. И очень хорошо вышел рылом. Его и туда приглашают, и сюда. Он в центре внимания, и на нем кожаная куртка, ему деньги дают. Есть люди, это хорошая карма называется. Тело. Тело с хорошей кармой, но привлекательно. Никаких усилий для заработка он практически не делает. Такие способности, такая фактура, что деньги сами приходят к нему. Есть разная карма. Есть люди, рождаются больные, есть здоровые, есть красивые, есть некрасивые. Это разная карма. Не душа. Душа к этому никакого отношения не имеет. Именно поэтому мы говорим, что любить нужно учиться. Душа – это и есть любовь, это и есть ее деятельность.

Кайрова Чандрика Витаранам Видябаду Дживанам. Вся слава Шри Кришна Санкиртане. Очищающее сердце от грязи, скопившейся в нем за долгие годы, и гасящий пожар обусловленного существования и повторяющихся рождений и смертей. Это движение Санкиртана несет величайшее благословение всему человечеству, ибо излучает сияние, подобное благодатному сиянию Луны. Оно — душа всего трансцендентного знания. Оно углубляет океан трансцендентного блаженства и дает нам возможность насладиться нектаром, которому мы всегда. Так что? Шрила Прабхупада ки джай. Поблагодарим музыкантов. Музыкант говорит, еще 11 минут. У нас есть руки, там линии, есть линия судьбы, знаете? Вот если вы хлопаете в ладоши, линия судьбы улучшается. Можно тереть, она вообще сотрется. А если еще танцуете, то линия судьбы на ногах сотрется.

Ашришава падаратам пинаштумам, адаршанан мармахатам каротува, ядхададха вавидадхатулам патомат прананадхасту сейвана параха. Нет для меня иного Господа, кроме Тебя, и Ты останешься им вовеки.

представление о том, что такое идеальное здоровье с умственной ли точки зрения, с физической ли точки зрения, с любой точки зрения. На санскрите здоровье звучит как свастха. Свастха. Ста – это пространство или место. И свастха значит здоровье или вот это вот состояние, которое благополучие, описание, утвержденность в самом себе. Свастха. Я нахожусь в себе. Когда человек не здоров, то он значит где? Не в себе. Не в себе. Если я в себе, значит я здоров. Так? И это значит, это очень важная концепция сама по себе. Потому что сва значит я, ста значит находиться. Я нахожусь в себе. Значит, чтобы быть здоровым, я должен что знать? Кто такой я? Для начала. Да. И где я должен находиться? Где мое место? Сваста. Иначе говоря, здоровье значит понять себя. Здоровье значит самореализация, самоосознание. Здоровье невозможно. Баланс, гармония, здоровье невозможны без понимания того, кто такой я, природы своего я. Подразумевается некая гармония. Я знаю, что, кто такой я. Я знаю, что значит мое тело, что требует мое тело, что нужно моему телу. Я знаю, что такое мой ум. Я нахожусь в себе полностью. То есть я гармонично в этом состоянии расположен. Вот. И с точки зрения ведической философии мы все с вами кто? Слегка не в себе. Все больны. Человек должен очень отчетливо понимать, что обязанность лечить себя лежит на нем. Что никто, кроме вас самих, не излечит вас. К сожалению, это очень сложная концепция, это очень сложное положение, для грустное, да, печальное. Хорошо было бы заплатить деньги. Деньги мы готовы заплатить. Много денег. Делайте меня счастливым, гармоничным. Никто вас не сделает счастливым и гармоничным, кроме вас самих. Знания вам дадут, инструменты вам в руки дадут, но будете вы ими пользоваться или нет, зависит от вас. Если кто-то говорит другое, если кто-то говорит, у меня великий гуру, ваш гуру, он до вас дотронется, и все у вас будет хорошо. Как такого человека нужно называть? Обманщик. А как того, кто покупается на это, нужно называть? Дурак. Так. Ведическая философия немыслима без этой концепции. Человек должен излечить себя сам. Он должен прилагать это к себе. Прежде всего, это знание к самому себе. Вот. И поэтому в Бхагавад-гите Кришна перед началом битвы на Курукшетре что сказал? Сказал, я сражаться не буду. Не буду я сражаться. Сражаться кто будешь? Ты. Шрила Прабхупада говорил, что Кришна не сказал Арджуне: Арджуна, ты тут посиди, ганджу покури, а я сражаться за тебя. Мы ленивые с вами. Это лень — причина всех бед. Манда суманда матайо манда бхагья хипадру. В начале Шримад Бхагаватам говорится, основной признак людей века Кали. Лень. Матушка, которая раньше нас родилась. И мы даже знаем, когда момент наступления века Кали.

0: по-вашему, от чего зависит глубина самскары? Мы говорили, что в сущности весь этот механизм, он действует на основании связки между действием, которое вызвано ожиданием некоего результата или плода, и следом этого действия в нашем сознании. Так вот, как по-вашему, чем обуславливается глубина этой самскары или отпечатка в нашем сознании?
1: Эмоциональным
0: участием, безусловно. И второе, частотой повторения. То есть нашей эмоциональной вовлеченностью в этот процесс, насколько глубоко я это все переживаю, насколько я, так сказать, насколько я, иначе говоря, насколько я эго вкладываю во все это, насколько это, ну, как бы соответствует моим представлениям о том, какой я должен быть. И частотой. Это чистота эмоций. И если я какую-то карму или какие-то поступки совершаю регулярно, то в результате этого возникает очень мощная самскара, и такая карма называется доминантной кармой. То есть есть какие-то вещи, которые я делаю иногда, изредка, с которыми я не связываю больших надежд или ожиданий, и это одна вещь. Но есть некие очень существенные вещи, которые я повторяю снова и снова и снова, с которыми я очень многое связываю. Это моя доминанта в жизни. Мне понравилось недавно одно хорошее определение доминантной кармы. Человек объяснял менеджмент, тайм-менеджмент, в частности, управление временем. Он сказал, ты есть то, что ты делаешь каждый день. То я... И он приводил интересный пример. Он говорит, в разных анкетах я заполнял, и там спрашивают, какими видами спорта занимаетесь. Я, говорит, писал там лыжи, еще что-то такое. Потом я вспомнил, что лыжами я один раз в году катаюсь. То есть в сущности это не я. Я – это моя доминантная карма. Грубо говоря. Естественно, это не точное определение, но в каком-то смысле, на каком-то уровне это так. То есть то, что я делаю каждый день, то, что я повторяю, то, во что я вкладываю максимальную энергию. Вот. И доминантная карма, плоды доминантной кармы или преобладающей кармы будут испытаны нами уже в этой жизни. Тогда как вторичная карма, она, как правило, откладывается на какие-то следующие жизни. Регулярные вещи я могу уже... получить плоды этого здесь, в сущности. И мы знаем это. Если я вкладываю во что-то, если я бью в одну точку, то я получу плоды уже сейчас. И очень важная вещь, доминантная карма определяет в сущности, когда я говорил о том, что наша продолжительность жизни, тело, в котором мы родились, или происхождение смерти, или форма смерти нашей, это все определяется доминантной кармой из нашей прошлой жизни. Тогда как вторичная карма, она приносит только лишь опыт счастья и горя. Счастья и страданий каких-то. Но есть некая существенная, фундаментальная карма, которая определяет очень фундаментальные характеристики нашей жизни, и которую, в сущности, очень сложно поменять. В астрологии говорится, что есть дрида-карма, адрида-карма и дрида-адрида-карма. Дрида-карма значит карма, которую невозможно поменять практически. Какие бы упаи, какие бы методы человек не применял, он должен будет получить это. А есть дрида-адрида, это смешанное, есть, так сказать, периферийная карма, которую легко поменять. Все это определяется именно тем, сколько я энергии вкладывал в эту деятельность и насколько я сосредотачивался на себе.

0: Вашему вниманию лекция Артема Леонова, ученика Александра Хакимова, проповедника и ученого, много лет изучающего ведическое знание и глубоко практикующего духовную жизнь.
1: Вчера мы говорили о некоторой разнице, которая существует между полами. Здесь мужчина и женщина, они разные. Никто из них не хуже, никто не лучше. Мы сделали вывод, что они просто разные. Из-за того, что они разные, они не всегда могут найти общий язык. Однако они двигают прогресс в этом мире. Мужчина и женщина, их взаимодействие продвигает как бы цивилизацию, взаимоотношения. Я обещал же вам прочитать некоторые примеры, чтобы это было авторитетно. Я взял одну книгу. Эта книга называется «Бхагавата Пурана». Она была записана 5000 лет назад на санскрите. То есть это относится не к этой цивилизации, не к современной цивилизации. И кто-то, возможно, даже усомнится, что 5000 лет назад можно было что-то записать. Но мы опираемся на эти знания, которые передаются по цепи преемственности. Вот я хочу прочитать санскрит, наверное, не буду читать, чтобы это не будоражило. Но тут интересный пример есть, эти взаимоотношения, ведический подход, так сказать. Как бы предыстория такова, что есть один йог. Йог — это означает мудрец. Это не тот, кто просто, ну, как современное представление, йога — это просто для того, чтобы похудеть, немножко поправить здоровье. Йога — это некое такое состояние сознания. То есть, чтобы стать йогом, нужно достичь определенного уровня сознания. И обычно йогой занимались мужчины, такие суровые мужчины, которые принимали полностью отреченный образ жизни. Но здесь этому йогу предлагают как бы жену, он должен ее принять, поскольку она занимает высокое положение, и ей нужен такой тоже возвышенный муж. То есть муж, чтобы его женщина могла уважать, он должен быть выше. Выше хотя бы по возрасту, он должен быть старше, либо он должен быть выше по уровню сознания. Либо по темпераменту он должен как бы превосходить женщину. Потому что если женщина не сможет уважать, не будет уважать мужчину, то она не чувствует успеха своего. Также мужчина будет деградировать. Поэтому, как правило, очень хорошая разница в возрасте. Это знаете, сколько лет? Как вот? 7, да, 7. И чем больше, тем лучше. Потому что женщина превосходит мужчину в своем развитии. В молодом возрасте, пока когда это подросток, она превосходит, и позже она тоже превосходит во многом. И ее основная задача, главная задача женщины, в чем как бы ее предназначение в жизни, как бы ее дхарма, долг, или то есть то, над чем она должна работать внутри себя. Это, знаете, она должна поработать над тем, чтобы убрать вот это чувство превосходства над мужчиной. Потому что этого ей очень трудно сделать. Она во всем чувствует себя лучше. Она думает, я красивее, во-первых. И голос у меня тоже красивее. И вообще я соображаю лучше. Она так думает примерно. Как бы так вот относится к мужчине. А мужчина довольно прост, примитивен. Она чувствует свое превосходство. И вот она должна постараться это в себе, как бы эту природу, немножко подавить. Как бы проработать эту природу. Научиться как раз вот этому такому несовершенному, такому примитивному мужчине как раз служить. Вот это ее задача — служить ему. Потому что любовь, она выражается в действии, в служении. Любовь не выражается просто в неких эмоциях, она выражается еще в поступках, в действиях. И вот та женщина, которая научится служить мужу, то она достигает больших высот через мужа. Потому что все, что достигает женщина без мужа, не делает ей чести. С точки зрения вед, если она достигает без мужа что-то, какой-то карьеры, какой-то рост, то это не делает ей чести. Но вот когда через мужа, то это считается очень успешной женщиной. Она через мужа все достигает. И поэтому первостепенная была обязанность именно девочки найти мужа, хорошего мужа. И если женщина обладает очень возвышенными качествами, мужа трудно найти. Вот трудно было найти ей мужа, это Девахути. Это одна из святых женщин, образ как бы святой женщины в ведической культуре. Она была, ну как бы императрица. И нужен был либо кшатрий, чтобы смог как бы ее контролировать, либо браман, то есть тот, кто выше. Браман выше, чем кшатрий. Браман — это человек интеллектуальный. И вот кшатриев или людей-воинов их вдохновляет бескорыстие браманов или чистота браманов. То есть они встречают такого чистого человека, ни в чем не заинтересован, ни в какой выгоде, но обладающего вот этими качествами чистоты. Их это очень сильно вдохновляет. Поэтому они склонны подчиняться вот этому интеллекту брахмана, потому что брахман не подкупен. Что бы вы ему ни предложили, он не подкупен. То есть он не будет говорить за деньги. Если вы скажете, давайте я заплачу определенные деньги, и ты будешь за деньги говорить определенные вещи. Он скажет, нет, истина дороже. То есть он не подкупен, как бы вне системы находится. Сейчас таких людей, как вы думаете, есть или нет? Ну, мало. Если хотя бы несколько человек найдется, по пальцам можно пересчитать. Потому что сейчас в основном люди не знают, что это такое. Потому что брахман означает, все, что он говорит, становится правдой. То есть сбывается. Ну, примерно как Иисус Христос. Его действие, его слово превращалось в действие, еще в детстве. Например, он мог делать таких птичек, знаете, таких. Кто-то читал детство Иисуса Христа? Вы его в Библии не найдете. Есть апокрифы. Апокрифы. И там рассказывают, что он лепил таких вот из глины птичек, потом хлопал в ладошки, они улетали, например. Или мог оживить любого, сказать, умри или оживи. И он с детьми так играл. Он оживлял, оживлял вот такие какие-то странные игры. Люди боялись, говорят, действие становится, слово становится действием. Это брахман, то есть человек, обладающий огромной силой. И вот Девахути, она выходит замуж за такого брахмана, за такого йога, который живет, знаете, под деревом. У него нет какой-то собственности, нет дома, нет никаких условий. Ну, представьте себе, вот сейчас кто-то вам предложит такой образ жизни. Ну, девушка или женщина. Вот представьте, мужчина придет, бомж, и скажет, переезжай ко мне. Вот здесь свободная помойка, свободный лес, дерево. А кто не согласится? Вот с императрицей пойти куда-то в лес. Вот вы живете, ну, мы, может быть, не императрицы, но каждая женщина, она мечтает все-таки внутри, она чувствует себя принцессой. Если мальчик космонавт, то девочка — это принцесса. То есть она мечтает о чем-то таком. Ну так, да, тут то есть складываются такие обстоятельства. И вот она со своего уровня, вот с этой чистоты, с такой роскоши, она переезжает в эти простые условия. То есть практически в лес, в хижину. И просто посмотрим эту психологию такой женщины. Как бы это не современная психология, но попробуем понять. Поэтому так, отнеситесь к этому внимательно. Так здесь говорится, это текст. «О Видура, служа мужа Девахути, находилась с ним в очень близких отношениях, и в то же время глубоко почитала и любила его, была с ним сдержана и услаждала его слух ласковыми речами». Это все имеет глубокое значение, и здесь есть комментарий. В этом стихе особого внимания заслуживают два слова. Девахути служила мужу, испытывая к нему два чувства. Тут санскрит. «Вишамхена» и «Гауравена». В служении мужу, так же, как и в служении Богу, эти два принципа имеют первостепенное значение. «Вишрамхена» значит «доверительно, находясь в близких отношениях», а «гауравена» — «благоговейно». Муж является самым близким другом женщины, и потому жена должна служить ему как близкий друг, но в то же время всегда должна помнить о том, что муж выше ее по положению, и, зная это, оказывать ему должное почтение. Мужская психология отличается от женской. Сама конституция мужчины навязывает ему желание господствовать над женщиной. А женщина по своей конституции склонна подчиняться мужу. Нравится вам это? Женщинам нравится?
2: Да.
1: Это нормально, да? Нормальные женщины сразу чувствуют, хорошо, да, правильно. Повинуясь врожденному инстинкту, муж стремится утвердить свое главенствующее положение в семье, и этот порядок следует неукоснительно соблюдать. Даже если муж в чем-то не прав, жена не должна перечить ему. И тогда между супругами никогда не возникает разногласий. «Вишрамхена» значит «находясь в близких отношениях». Однако близость между супругами не должна переходить в фамильярность. Тут интересный момент, важный. Порождающий пренебрежение. Согласно обычаям ведической цивилизации, женщина никогда не должна обращаться к мужу по имени. А это как он? Современные психологи говорят, что самый любимый звук — это имя человека. Самый любимый звук. Вот он слышит, и сразу все, он уже под контролем. Есть еще мантра очень сильная, которая тоже действует сногсшибательно. Контролирует любого человека. Какая, знаете, мантра? Мантра, звук.
2: Ом.
1: Такая мантра «Я тебя люблю». Вот эта мантра контролирует любое существо. Он сразу попадает под контроль, он думает, да, неужели, наверное, правда. Он надеется, верит внутри, что это правда. Даже если это неправда. И имя, как же она должна обращаться? В современном обществе жена называет мужа по имени, но...
2: Здравствуйте.
1: Но у индусов это считается недопустимым. Таким образом, признается превосходство одних и зависимость других. Домена Ча. Жена должна научиться сдержанности и не давать своим воле своим чувствам. Даже в случае каких-то разногласий с мужем. Саупреди Нава Ча Мадурая. Значит, желать мужу добра и говорить с ним ласково. Материальные отношения, в которые мужчина приходится вступать за порогом своего дома, причиняют ему множество беспокойств. Поэтому дома жена должна встречать его ласковыми речами. Простые вещи, правда? Они простые, но они фундаментальные, то есть они основаны на мудрости. То есть, смотрите, здесь есть несколько моментов очень важных.
3: А как должна проявиться его?
1: Вчера я говорил эти вещи, но здесь новых людей, много новых людей. Придется сначала начинать. Вчера много разбирали эти моменты некоторые, разницу. Но здесь объясняется секрет взаимоотношений. Почему, например, ведическая культура разделяет, вот здесь мальчики, там девочки, вот есть такое разделение, мы вчера немного говорили. Почему женщина носит, например, длинную одежду, например, закрывается частью тела. Все это имело значение. И вот это разделение не для того, чтобы существовало, не для того, чтобы как бы дискриминировать или унизить кого-то, а один пол над другим как бы противопоставить. А наоборот, чтобы усилить эти чувства, углубить эти отношения. Это секрет. Потому что западный человек, он мыслит двойственно, очень двойственно. У него не хватает вот этой тонкости восприятия. Из-за того, что западный человек употребляет не ту пищу, например, не так он живет, не очень чисто. У него не хватает благости, поэтому не понимает культуру благости, где имеет значение даже любая деталь, любое, все имеет очень глубокое значение. Поведение, одежда, взгляд. Даже маленькие интонации, оттенки, даже музыка, например, ведическая, если вы послушаете, вам ее трудно будет слушать, вы впадете в депрессию. Что она такая, знаете, что такое индийский раги? Такая долго играющая такая мелодия. Она трансовая, погружает в транс. Это другая культура. Чтобы ее научиться понимать, нужно надо перейти в гуну благости. Вот этот образ жизни в гуне благости. И тогда мы начнем различать эти вещи, различать эти оттенки. То есть почему мужчина и женщина отделяют друг друга? Разделяют эти, даже муж и жена говорят друг другу на «вы», они даже не по имени. На Востоке так принято. Почему есть мужская и женская половина дома? Чтобы не происходило один момент, который происходит неизбежно, когда мы соприкасаемся с материальными предметами. Например, если я очень сильно хочу пить, это называется на санскрите «пхога». «Пхога» означает «влечение», очень сильное влечение. Человек может хотеть пить или есть, и его влечет. Но когда он, например, выпил один стакан воды, потом второй стакан воды, потом третий стакан воды, что наступает?
4: Насыщение.
1: Это называется тьяга на санскрите. Пхога, тьяга, вот эти два момента очень важны. Пхога означает «привлекаюсь», а тьяга означает «отрекаюсь». И вот если мужчина и женщина позволяют себе очень близкие отношения, то через некоторое время произойдет что? Это близкое влечение, это пхога. А что произойдет дальше?
4: Пресыщение.
1: Пресыщение зовут тьяга, и их начнет отталкивать друг от друга. Понимаете? Вот в чем проблема. То есть современный человек, он разрушает очень быстро семью, потому что люди начинают вступать в очень близкие отношения. Отношения, которые заставляют игнорировать друг друга, в конце концов. Потому что как только материальный предмет становится познан до конца, он становится непривлекательный, он становится пустой. И у человека возникает идея, что нужно что-то новое найти, как бы обновить. На уровне ума человек ищет обновление, он хочет что-то новенькое, разнообразие. Он не любит погружаться во что-то одно и глубоко. Вот это в страсти человек такой. И поэтому он ищет новую женщину или нового мужчину. И они считают это нормальным. То есть они даже под это подводят некоторую такую философскую основу, что это в принципе нормально, это естественно, и никто не может жить по-другому. Поэтому в ведической культуре подчеркивался интересный вот этот момент, вот эта тайна. То есть женщина, она оставалась тайной, и мужчина тоже оставался тайной. Они не позволяют до конца чувствам присытиться. И что происходило тогда? Вот эта острота чувства, она сохранялась очень надолго. И они умели общаться на уровне таких взглядов, знаете, на уровне каких-то таких слов, на уровне такого поведения. Им не нужны были бы такие часто такие грубые половые отношения. Они их не интересовали. Человек в гуне благости, он по-другому живет. он испытывает вкус от таких вот тонких культурных взаимоотношений. Потому что кама на высоком уровне проявляется в форме культуры. Кама грубым образом проявляется, вот, например, у животных. Это просто влечение между полами. Это кама, как бы желание контролировать, доминировать. Но в человеческом обществе она может быть возвышенная кама. Ее можно очистить через более высокие гуны, и она становится такая утонченная. В виде, например, танцев, искусства, в виде пения, в виде живописи. Это тоже все проявление камы. И вот эти отношения становятся вот такими. Тогда женщина, она одевалась так, она выглядела как произведение искусства. Ну, видели, как ведические женщины одеваются?
4: Закрыто.
1: Да, у них закрыто, но в то же время подчеркивает женскую красоту. Не скрывает ее полностью, а подчеркивает, но красоту благости подчеркивает. Но современная культура, она предлагает другой образ, как бы наоборот, подчеркнуть части тела. Тогда мужчина возбуждается, он начинает очень много работать. Он начинает трудиться чрезмерно, достимулирует его, ну, как бы желание, предвкушая чувственное наслаждение, он трудится. Даже он начинает идти быстрее, если он идет, например, по улице, видит, перевидит женщину, он ускоряет шаг. Психологи заметили, что пульс ускоряется, шаг ускоряется, он начинает быстрее идти, это стимулирует. Он везде, вот этот образ женщины эксплуатируется. Там в рекламе, например. Как машина, а рядом женщина почему-то стоит такая, почему-то она раздетая, например. Что-то такое, какой-то холодильник или даже не связано с чем. Но везде этот образ как бы эксплуатируется. Это чтобы стимулировать все. Но эта же стимуляция приводит к гневным поступкам. Они начинают, в конце концов, драться между собой, сражаться начинают. Как мы говорили вчера, что мужчина до того, как он встретился с женщиной, очень спокоен, умиротворен. Он как белый лебедь такой, красивый. У меня был кот такой. Знаете, кот. Он был рыжего цвета, шафрановый. Я даже подумал, наверное, он монах, брахмачари. Потому что брахмачари, они носили шафрановый цвет, а черные такие монахи. Я еще так подумал, знаете почему? Потому что этот кот был благостью полностью, он не ел мясо. Он не ел мясо, а ел, знаете, дыню. Встречали таких котов? Есть такие коты, которые любят дыню. И вкусы у них, знаете, такие человеческие. Как будто это не животное, а человек любит спать на подушке. Не на улице, а вот на подушке ему надо спать. И он был такой пушистый, красивый, он летал просто по квартире, по дому и всех радовал. С этой вот бодростью у него глаза блестели, такой сияющий был такой кот. Представляете? Но потом с ним что-то произошло. Через некоторое время произошла проблема. Я стал наблюдать и подумал, а что с ним случилось? Он вдруг стал орать таким дурным голосом. Слышали такое? Бывает весной. Он стал орать таким дурным голосом. Он стал ходить какой-то странный, такой, как сумасшедший. Я думаю, кто-то кричит. Смотрю, тот кот наш кричит, как сумасшедший. Потом смотрю, через некоторое время он исчез. Подумал, ну, женился. Исчез, но когда он вернулся, то это был уже, знаете, совсем не тот красивый пушистый кот. Он был какой-то озабоченный, какой-то весь измученный, такой худой. Худой-худой. Уши порваны стали. И вот такой вид у него стал внешне, вот, как будто он чем-то одержим. Вот он ходит, кричит, и это было очевидно, что материальная природа как бы навязывает ему эти желания. Она навязывает, но так как он животное, он не может им противостоять. И что? Почему? Потому что кошка где-то, кошка, вот он ради нее, он дерется, и уши порваны, вот эта битва полов называется. И эта кошка тоже его бьет. Вот такие вот очень сложные взаимоотношения мужчины и женщины. Такие трудные, когда они в гоне страсти. Но, как мы говорили, у человека есть более потенциал высокий, он может возвысить эти отношения, как бы развить, оккультурить и назвать это все уже по-другому, другими словами, он это не назовет таким примитивным способом, как бы кошачьим. Он скажет, нет, у нас вот возвышенная любовь. Но любовь, она проверяется во времени, и она проверяется чистотой, насколько она бескорыстная. Если там корыстный мотив, обязательно будет битва. Обязательно кто-то будет недоволен, потому что не будет удовлетворен. Поскольку каму, как мы говорили, нельзя удовлетворить, подливая туда масло в огонь. И так постепенно человек должен научиться высвобождать себя от этой энергии, от этой страсти. Эта же энергия, она может человеку дать большую силу. Поэтому йоги, вот здесь описывается этот йог, он находился в Гималаях, там, где нет женщин. Но он принял эту женщину, эту девушку, потому что так попросили его. Они договорились, что он примет ее и для того, чтобы помочь ей, дать ей прибежище. Но при определенных условиях. Сказал, я буду продолжать свою духовную практику. Он говорит, останусь в медитации, у нас не будет ничего. Если она согласна, пусть целится рядом. И вот как она стала себя вести, здесь, видите, описывается. Она стала просто служить ему, она стала служить, она стала почитать просто его, вот так вот ласковыми речами здесь говорится, с уважением она к нему относилась. Она не требовала с него пока ничего, чтобы посмотреть, что будет дальше. И он просто полностью занимался медитацией, был в трансе. Это как мы говорили, вот есть разные уровни отношений, и такие вот виды отношений тоже есть. Ну, они были еще в прошлой йоге, в прошлой эпохе, когда люди были немножко другие. В ту эпоху люди были все в основном в гуне благости. Если вы посмотрите на такого человека в гуне благости, вот сейчас вас сопоставить с современным человеком, то вы скажете, что такого не может быть. Мы были с моим учителем в Узбекистане. Это там суфийские святые места. И христианские есть там святые места. И мы были возле разных таких мест, вот, например, могила Давид и Даниил есть, библейские герои. И вот Даниил, это его пещера была. Вернее, Даниил нет, это была могила, а Давид — это пещера. Вот. И вот могила его была, этого Даниила, примерно вот расстояние вот как от этого окна до этого окна. Несколько, то есть он был вот не 2 метра ростом, а вот такого вот большого роста. И мы спросили, как это ученые объясняют? Что это, ну, такие кости огромные, что люди были большого роста, что ли? Вы слышали что-нибудь об этом? Вот такие находят тела большие. Но если динозавры были большие животные, то и люди логически тоже были большие. Но мы не находим много их костей. Вот животных динозавров находят, а людей нет. Дело в том, что в ту эпоху была культура ведическая, поэтому тело кремировали. Не найдете много таких костей, но есть кое-какие такие находки. То есть это люди были совсем другие. Сатвагуни человек означает, что они могли контактировать, они находились полностью в знании. Они не были в таком невежестве, что думали, что смысл жизни просто в желудке, как бы выжить. Они не были на уровне выживания. Они жили по-другому. И поэтому тут было определенное преимущество. Она служила ему, она знала эту культуру. И что стало потом дальше происходить, здесь будет описываться. То есть здесь будет раскрываться секрет, каким образом можно поменять человека, как можно достигнуть совместного успеха. Потому что нужно знать эти секреты. Современный человек думает, что все происходит случайно или по везению. Вот есть успешный, неуспешный человек. На Западе такая теория. Но люди не знают, как этот успех культивировать. От чего он зависит? Это, во-первых, успех зависит от прошлых поступков человека, от его кармы. И то, что человек сейчас имеет, называется прарабдха карма, она проявлена. И супруг, который есть у человека, спутник жизни, это результат его прошлой деятельности. Он может, конечно, прилагать усилия в этой жизни, чтобы как бы повлиять на него. Он думает, я должен повлиять на него, изменить, и тогда все будет здорово. Не обязательно так, это почти невозможно. Обычно я говорю людям, что мир — это зеркало. Такая есть формула, женщинам нравится, они сразу вспоминают зеркало, они каждый день в него смотрят. Мир — это зеркало, и то, что ты делаешь, отражается во внешнем мире. И то есть то, что ты видишь вокруг, это твое внутреннее отражение, что вовне происходит. Поэтому если человек просто начинает менять самого себя, работать над собой, он может повлиять на другого. На другого человека может повлиять, если над собой поработает. Однажды я тоже ехал в поезде, и одна женщина, она подошла ко мне поговорить, потому что я не спал, было утро уже, но она говорит, вам не спится? Я говорю, я медитацией занимаюсь. Она говорит, а вы кто по образованию? Я говорю, я по образованию, говорю, психолог. Она говорит, а знаете, я тоже, мы коллеги. Я говорю, психиатр. Я говорю, я могу к вам как коллеги обратиться? Я говорю, ну обратитесь. И она стала мне рассказывать всю свою личную жизнь про мужа. Говорит, муж, говорит, такой, говорит, ревнивый. Говорит, вот что с этим делать? Вот я такая вот вся хорошая, целомудренная. Я не понимаю, почему он такой ревнивый. Вот даже сейчас я, говорит, еду к нему. А куда, говорит, едете? Она говорит, в тюрьму. Он говорит, в тюрьме сидит. Я к нему еду, он даже из тюрьмы меня ревнует, но я не понимаю, в чем повод. Что мне надо сделать, как на него повлиять, чтобы он стал нормальным. И тогда я ей стал объяснять, что вам на него влиять как раз не надо. Вам нужно повлиять на саму себя. Она говорит, это как? Я говорю, вот если вы разберетесь сами с собой, то и муж тоже изменится, лучше станет. И она не могла понять, в чем, почему, на что ей нужно повлиять. А вы догадываетесь, на что? Вы ловите момент? Смотрите, она одна, посторонний человек. Она разговаривает с посторонним мужчиной. И при этом она говорит, нет повода для ревности. Но на самом деле, если женщина замужем, и она общается с каким-то мужчиной просто на стороне, как бы даже дружит, то в этот момент на тонком уровне разрушается ее семья. Потому что она не может просто так дружить с мужчиной. Из-за психологии мужчины. Она, может быть, и думает, что она дружит, но мужчина чувствует совсем другие эмоции. Поэтому она разрушает таким образом семью на тонком уровне. И потом возникают вот эти конфликты. Но, к сожалению, человек не видит это со стороны, он же не видит себя. Он думает, я идеален, как правило. Если ему показать все это со стороны, поэтому нужен кто-то, кто может это показать. И вот если человек меняет внутри себя, то меняется извне. Ему кажется, что это как бы все не связано, но это как раз связано с внутренним миром человека. Можно менять все это. И если разрушаются вот эти отношения, семья, то это создает вот эту цепочку такую, цепочку кармы очень плохую. Понимаете, да, о чем речь? Например, дети. Сейчас много таких детей. У меня соседи, они обратились ко мне, что говорят, ты же психолог, у нас вот подрос наш этот парень, а там ребенок рос, и мама и папа развелись. И говорит, вот подрос уже он, и говорит, не может с ним ничего сделать, курить начал. Говорит, уже к психологу к одному водили, кучу денег отдали, не бросает. Курить начал, какая-то дурная компания, деньги пропадают из дома. Говорит, что с ним делать, вот не знаю. Я объяснил, что вам нужно, чтобы у этого мальчика, это мальчик, у мальчика обязательно должна быть цель в жизни. Если у него не будет цели в жизни, то можете считать, что он пропал. Говорит, так вот мы его спрашивали, блин, чем ты хочешь заниматься? Ничем не хочет заниматься. Вот полностью, вот ничем не хочет, он полностью такой, как растение. Это просто вот деструктивная деятельность. Хотя, говорит, мы делали все для него самое лучшее, с самого детства. Все самое-самое лучшее. И они, я помню, что они делали. Самые лучшие игрушки такие покупали, мама покупала. Самые лучшие, ну то есть пирожные, мороженое, там все. Как так получилось? Как так получилось? Дело в том, что они думают, что можно как бы откупиться, дать все это вот такое сладкое, приятное, но на самом деле нужно было просто внимание матери, а мать в это время зарабатывала деньги для этого же ребенка. Но какой получился ребенок, они его потеряли, все, он уже, трудно будет его исправить. Вот это очень важный момент, что два родителя должны быть вместе, они никак не должны расходиться. Мы говорили, что разводов нет вчера, что вы не сможете забыть другого человека. Это психолог один, надо, мы же на животных тоже эксперимент проводили интересный с этими обезьянками. Они взяли маленьких обезьян и отделили их от матери. И просто отдельно стали выращивать. И вместо мамы сделали ему вот такое вот, ну как бы кресло такое пушистое. И на этом кресле там была соска, и они как бы питались этим молоком. Но эта мама была суррогатная, искусственная, просто подделка. И обезьянки выросли, и тут эти зоологи, они заметили, что эти обезьянки не умеют строить отношения. Они не могут создать семью. То есть они бегают, бегают вот так вот, а не могут общаться с противоположным полом. То есть самки не могут забеременеть, эти самцы тоже такие вот странные, не понимают, что нужно делать. И тогда они решили оплодотворить этих самок искусственно, оплодотворили. То есть они хотели доказать, что материнский инстинкт, он врожденный. Но когда они родили своих обезьянок маленьких, то случилась трагедия. Они не знали, что делать с этим детенышем, просто раз и отрывали голову. И вот так, оп. Не знали, что его надо кормить. И тут эти зоологи, они поняли, что на самом деле вот это чувство, инстинкт материнский, он не врожденный. Не совсем врожденный. Он зависит от взаимоотношений, от вот этих вот отношений. Но если мама правильно обращалась со своим ребенком, то ребенок будет правильно обращаться потом в будущей своей семье. Он лучше построит эти отношения. Если же этого нет, то это будет покалеченная судьба. Поэтому это все было очень внимательно, очень правильно должно было выстраиваться. Итак, вот секрет отношений. Чтобы в семье они не разрушались, нужно научиться их делать тоньше. Нужно развивать как бы культуру этих отношений. То есть женщины должны знать, как себя вести с мужчиной, чтобы не пробуждалось в нем вожделение чрезмерно. Иначе он будет глупеть. Его сознание будет опускаться ниже, он начнет глупеть. И будет драться. Наоборот, это сознание нужно возвышать. Я вам нарисую еще одну схему, то есть тоже она по гунам распределяется. В семье могут быть несколько видов отношений, примерно три таких вида отношений, с определенной психологией. Но я их по гунам тоже могу объяснить, догадаюсь. То есть разные позиции могут быть. Вы слышали, видимо, об этом, потому что это известно в психологии, популярно. То есть отношения могут быть с разных позиций. Например, есть родительская позиция. И вот мужчина иногда занимает такую позицию. Родительская. Есть позиция взрослого, есть позиция ребенка. Слышали? Не слышали?
4: Да.
1: Родительская позиция, например, это когда человек как бы утверждает что-то. Например, родительская позиция, вот, женщина-родитель, мужчина-родитель. В этой позиции они оба. Это как бы два диктатора. Допустим, здесь вот женщина, здесь мужчина. Как вы думаете, они смогут построить отношения гармонично? Если, например, женщина, она с позиции родителя, то она так примерно будет говорить мужчине. Она будет как бы диктовать ему. Она будет говорить, ты не ту ложку взял, ты не так ешь, ты переодень вот эту рубашку, одень ту рубашку, я тебе сказала. Вот так, такие интонации. Я говорю, ну как бы вот она так вот утверждает что-то. С такой позиции, что я лучше, ты хуже. Ты как ребенок. Вы слышали, как мама с детьми разговаривает? Они так вот как бы говорят. А ну иди сюда. Я тебе сказал. Ну, примерно как с собакой. Ко мне. Вот такие вот. А ну ко мне. Вот такие вот. Такие интонации примерно. И вот есть такие женщины, они с мужчиной так разговаривают. И как вы думаете, это для мужчины благоприятно или нет? А если мужчина такого, женщина, например, в другой позиции? Например, есть еще взрослый, есть. Например, смотрите, если мужчина в родительской позиции, а женщина в детской. Как вам это? Тогда мужчина будет говорить, слушай меня, он такой командир, он такой главный в семье, глава семьи. А женщина дитя, что значит дитя? Я ехал в поезде. Ехал в Узбекистан, чтобы давать семинар про взаимоотношения мужчин и женщин. И как раз попал в такую ситуацию. Со мной ехала пара, то есть мужчина и женщина, взрослые такие, зрелые, уже около 50. И так как мы все в одном купе были, то они решили познакомиться, потому что людей напрягает, если они друг друга не знают, то они боятся. Они боятся молчания, они начинают знакомиться, чтобы на всякий случай, мало ли, вдруг он кошелек украдет. Говорит, а тебя как зовут? Куда ты едешь? Я говорю, я еду туда, меня так зовут, а я психолог. Они, о, а это хорошо. И стали рассказывать мне свою ситуацию. Говорит, у меня вот, говорит, вот сейчас, говорит, дочка нас провожала. Говорит, это как, говорит, проблема? Говорит, никак не может, опять с парнем, говорит, поссорилась. Говорит, никак замуж не может быть, опять поссорилась с парнем. Не знаю, что с ним делать, она такая, ну, как бы с характером, такая боевая. Что с ним делать? И я стал наблюдать за их взаимоотношениями. Это будет иллюстрировать этот пример. И я заметил, что женщина в этой семье, она играла роль вот ребенка. Это было видно легко, они со стороны не видели, но это было смешно наблюдать. Например, она захотела в туалет. Он говорит, я хочу в туалет. Он говорит, иди, такой взрослый, говорит, иди, вот там туалет. Я говорю, ну пошли со мной. Понимаешь? Это означает дитя. Говорит, ну пойдем. И так выводит, как бы, как маленького ребенка. Хотя ей 50 лет, она взрослая. Выводит. Потом она возвращается через некоторое время. Говорит, ой, а я чай хочу. Чаю хочу. Говорит, иди туда, выйдешь там, проводник, возьми у него чай. Она такая, ну пойдем со мной. Пойдем, я не могу сама. Понимаете? Вот это детская позиция. И для женщины, в общем-то, она приемлема, правда? Как бы нормально. Но а если мужчина такой, как вы думаете? А женщина такая вот, она родитель. И тогда мужчина говорит, я не знаю. Она его спрашивает, говорит, я не знаю. Обычно дитё, вот эта позиция всегда использует вот это слово, не знаю. Что вы не спросишь, он говорит, не знаю, ну как вы хотите, так и будет, как бы вот такую вот позицию занимает. Хотя это взрослый человек. Потому что в каждом человеке живут все возраста. То есть если вас погрузить немножко в прошлое, под гипнозом там или как-то еще, то вы вспомните свои трехлетние возрасты, до родовой период, и все-все-все там вспомните. И можно пробудить вашего пятилетнего обиженного ребенка, когда ему конфету не дали. И вот взрослый мужчина начнет рыдать про эту конфету, знаете, если туда вот эти чувства опустить. То есть это все живет внутри. Но есть еще и прошлые какие-то жизни, то есть все это связано. То есть если это мужчина и женщина дитё, то это неплохо, правда? Нормально. Но если вот и мужчина, и женщина, вот такие два диктатора, то это будет драка. Они никак не могут быть. Они будут сражаться, она где-то все снимет. Еще что не уживется вместе, смотрите. Дитё, дитё, представляете себе, два таких. И женщина такая, мужчина такой, они выйдут вместе в мир. И как они будут там? Скажут, а что же делать? Они выйдут, в магазин придут, и оба будут беспомощны там. Они не будут знать, как заплатить за коммунальные услуги, как, где базар, где что, как выжить. Они будут два таких дитя. Ну, представьте себе картину, знаете такие примеры? Может быть. И самое оптимальное, то есть объективное, более такие хорошие отношения, это вот здесь. Взрослые и взрослые. Два таких человека, которые самодостаточные. То есть женщина самодостаточная, мужчина тоже самодостаточный, и они от полноты своих хотят отношений, не от пустоты. Вот мне чего-то не хватает, мне нужен кого-то, чтобы для защиты. А нет, это два полноценных человека ради взаимоотношений. Потому что когда человек неполноценный или чувствует себя какую-то неудачу, неуспешность, то он отталкивает людей. Ну, иногда женщина хочет замуж очень сильно. И она становится как хищница такая. И мужчины боятся. Она слишком сильно хочет замуж.

0: женщина поэтому должна иметь вот это чувство собственного достоинства, при этом смирение. То есть она должна быть самодостаточной, но в то же время как бы вот независима от мужчины. Вот такое вот в ней должно качество сочетаться. То есть она не должна быть такой вот как бы, совсем ну, как тряпка. И тем более мужчина. Он тоже не должен быть таким. И когда на эту свою жену, какие-то такая проблема возникает, где, что он чувствует, или он попадает под влияние женщины, или наоборот боится. В одном городе я был в начале лета, там один человек молодой со мной, он просто консультировался, он должен жениться был, у него был страх. И, знаете, такие отношения у нас, и мы ссоримся почти вот за неделю несколько раз. Но вот уже дали заявление, везде подали заявление, уже заказали даже большой там зал, что там для торжеств. Но она, говорит, хочет свадебного путешествия. А я, говорит, танцор, там он танцует на кораблях, наверное, плавает. И в то же время он хочет духовной жизни. И говорит, вот не знает, он жениться или нет. И вот он на грани. Он думал, выбрать, что выбрать. У него был выбор. И... У него был большой страх, потому что он знал, что они не находят общий язык. Но сильное влечение, влечение есть, а общего языка нет. И тогда я предупредил его, и он сказал, ну, все равно ты же женишься, ты же не сможешь бросить это. И правда, вот осенью он привел, показал, говорит, вот познакомьтесь. Мы женились, да, женились. И он говорит, ну хорошо, теперь все зависит от вас. От того, как они будут вести себя. И секрет счастья, он такой, знаете, простой. Если будете внимательны, то поймете его. Он, может быть, хотя труден в исполнении, но он прост. Я им сказал так, просто сразу настройтесь на то, что будет трудно. И тогда вас будет жизнь ожидать что? Приятные сюрпризы. Но если вы настроитесь на то, что будет очень хорошо, сейчас мы будем наслаждаться в этом море счастья, то вас будут ждать неприятные сюрпризы. Потому что обычно человек завышает свои потребности. То есть это просто понять. Например, что такое счастливый человек? Это удовлетворенный человек. Утром мы могли выйти и найти деньги. Верно? И человек, который несчастлив, он сразу скажет, а почему так мало нашел? Почему это было не миллион, а всего несколько копеек? А мудрец что скажет? Мудрец скажет, о, я так богат, я нашел вот несколько копеек. Это такое счастье. Мудрец, встав утром и не споткнувшись, он скажет, о, какое счастье сегодня не споткнуться. Значит, я удачливый человек. И автобус сразу подошел, меня не задавили сегодня на дороге. Я очень счастливый человек, понимаете? У него будет все время возможность для счастья. Выпив стакан воды, он чувствует счастье. В Гите говорится, что человек, который выпивает стакан воды, он должен чувствовать счастье. Восход солнца видит счастье. Но человек неудовлетворенный ничем не будет удовлетворен. Даже если ему дать много миллионов, много жен, он будет все равно неудовлетворен, ему надо что-то еще, еще, еще. Поэтому секрет счастья – противоположные вещи, в аскезе. И вот семейные отношения предназначены не для того, чтобы наслаждаться. Наслаждение придет само собой, но настроиться нужно на аскезу. Если они так настроятся и не будут требовать друг от друга сверхъестественных вещей, то будет плохо. То есть они должны построить отношения взрослых людей. Хороших, самодостаточных. Это означает, что мужчина и женщина относятся друг к другу с уважением. Уважение – это платформа для отношений. Не влечение, а уважение. Итак, родители взрослые тоже может быть. Но это трудно будет. Правда же? Родители, дитя. То есть, итак, мужчина должен всегда чувствовать немножко быть выше. Тогда женщина чувствует защищенность. Что означает, что мужчина как бы выше должен чувствовать себя, и тогда он может защищать женщину. Женщине нужно эмоциональное прибежище прежде всего. У нее много эмоций. И вот мужчина, он должен быть тверд. Тверд означает не поддаваться на эмоции. То есть, например, женщина, она приходит, она расстроена, она хочет плакать. И она начинает плакать. И представьте себе, мужчина тоже садится и говорит, ой, давай тоже поплачем, и тоже начинает плакать. Что тогда женщина чувствует? Если и она плачет, и он плачет, и они вместе плачут, что она будет чувствовать?
1: Несчастье.
0: Она скажет, какой кошмар. За кого я вышла замуж, верно? Поэтому она ожидает, что он не будет плакать вместе с ней. А он будет просто твердый. Ну, как стена, вот такой, знаете. Хоть кол на голове чеши, знаете, как говорится, вот такой вот. Она рыдает рядом с ним, а он просто как стена, и все. Она рыдает, там эти эмоции. А он просто спокоен. И тогда она начинает успокаиваться, ну, как надежно, как хорошо, все, все, успокаивается. И психика успокаивается, уравновешивается.

0: не должен впадать в истерику или обижаться. Знаете, если мужчина обижается, это что-то женское. Если даже женщина его обижает, он не должен обижаться. Если он начинает обижаться, говорит, ах ты так, а я тебе вот так. Вы знаете, это по-женски. Он ни при каких обстоятельствах не должен опускаться до этого уровня. Он должен оставаться тверд. Просто самодостаточно. Внутренний, тверд. И тогда она чувствует, что она защищена. Она думает, о, надежный. Этот человек надежный. Она может за ним как бы идти тогда в этом направлении, куда он ее ведет. Итак, смотрите, по каким гунам это можно распределить? Где есть какая гуна? Есть страсть, невежество, благость. Три качества. Вы же знаете, да, что такое гуны? Слышали?
1: Родители, невежество, страсть.
0: Как? Родители — это что? Страсть. Это страсть, да? Раджас. Раджас. Взрослый.
1: Сад.
0: Сад, правильно. Уже хорошо. А здесь? Танц. Понятно. Итак, ребенок в невежестве. Эти гуны, они переплетаются, создают разные комбинации. Не просто они однородные, они создают еще комбинации в человеке. И еще по времени создают комбинации. Иногда человек живет неплохо, выходит замуж за одного, а потом вдруг оказывается, что он плохой стал. А гуна поменялась. Карма другая пришла. И трудности пришли. Но мужчина и женщина должны оставаться при всех обстоятельствах вместе, то есть они должны сохранять эти вот свои отношения. Дальше прочитаем. Трудясь разумно и прилежно, она избавилась от вожделения, гордости, зависти, алчности, греха и тщеславия, и тем самым заслужила благосклонность своего могущественного мужа. Комментарий. Здесь перечислены некоторые качества, которыми должна обладать жена великого человека, чтобы быть достойной своего мужа. Достигнув духовного совершенства, Кардама Муни стал великой личностью. Такого мужа называют Теджьямсом, самым могущественным. Теджас означает сила, влиятельность. Хотя жена может находиться на том же уровне духовного развития, что и муж, она никогда не должна гордиться собой. Иногда жена происходит из очень богатой семьи, как это было с Девахути, дочерью императора, Свайбхува Ману, то есть она была императрицей. Девушке ее происхождение легко возгордиться, но это абсолютно недопустимо. Жена ни в коем случае не должна гордиться знатностью своих родителей. Она должна расстаться с тщеславием и быть всегда и во всем послушной мужу. Стоит жене возгордиться своим происхождением, как эта гордость станет причиной разногласий между супругами, что отравит их совместную жизнь. Девахути очень боялась этого, поэтому в данном стихе говорится, что она полностью избавилась от гордости. Девахути была верной женой. Самый большой грех, который может совершить жена, это выйти замуж за другого или завести любовника. Чинаки Пандит говорил о четырех врагах. Чинаки Пандит — это мудрец древний, афоризмы у него есть, который подстерегает человека в собственном доме. Таким врагом становится погрязший в долгах отец. Мать, которая при взрослых детях выбирается из другого мужа. Жена, которая не ладит с мужем и груба с ним. И глупый сын — это враги. То есть плохая карма означает. Отца, мать, жену и детей считают богатством семейного человека. Но если жена или мать при живом муже или сыне выходит замуж за другого, то по законам ведической цивилизации она становится врагом семьи. Добродетельная и верная жена никогда не должна изменять мужу, потому что, изменяя мужу, женщина совершает великий грех. Ну, это понятно, правда? Еще сразу прочитаем. Дочь Ману, беззаветно преданная своему мужу, считала его более могущественным, чем само провидение. Поэтому она ждала от него самых чудесных благословений. Служа ему много лет и ревностно исполняя все религиозные обеты, Девахути ослабела и схудала. Заметив ее состояние, Кардама, величайший из всех небесных мудрецов, проникся к Девахути состраданием и заговорил с ней голосом, который дрожал от любви. Комментарий. Жена должна разделять взгляды своего мужа. Она должна быть готова следовать тем же принципам, которым следует ее муж. Ибо только в этом случае их совместная жизнь сложится счастливо. Если муж преданный, имеется в виду преданный Богу, но живет с материалисткой, в их доме не будет мира. Две противоположные психологии. Жена должна понимать, к чему стремится ее муж, и быть готова следовать за ним. В Махабхарате говорится, что когда Гандхари узнала о слепоте своего будущего мужа Дхритараштры, она тотчас начала учиться жить, как живут слепые. Завязав глаза, она добровольно стала играть роль слепой. Она решила, что раз ее муж слеп, то она тоже должна вести себя как слепая, чтобы не возгордиться своим зрением и не начать презирать мужа за его ущербность. Слово «самануврата» указывает на то, что долг жены вести такой же образ жизни, какой ведет ее муж. Разумеется, когда муж является такой великой личностью, как Кардама Муни, жена, следуя за ним, получает огромное благо. Но даже если муж не является таким великим, жена обязана разделять его образ мыслей, тогда в этом случае их брак будет счастливым. В данном стихе также говорится, что неукоснительно исполняя все обеты, которые должна блюсти каждая благочестивая женщина, царевна Девахути сильно похудела. И заметив это, ее муж проникся к ней жалостью. Он видел, что Девахути, дочь великого царя, служит ему как простая служанка. Тяжелый труд подорвал ее здоровье, и Кардама, преисполнившись сострадания, обратился к ней со следующими словами. Итак, успех мужчины зависит от женщины. Есть такой секрет. Если вы хотите, чтобы ваш муж был очень успешен, то его успех очень зависит от того, как к нему относится жена. Если, например, жена не уважает мужа, то этого мужа не будет уважать в социальном социуме. Он не будет иметь влияния. Видели таких людей? И, как правило, женщина его не уважает. Но она же это и создает, эту ситуацию. Она не уважает, она говорит, он неудачник, но она создает эту ситуацию тем, что она не может найти в нем что-то хорошее, чтобы его уважать. И наоборот, если женщина очень сильно уважает мужа, то он становится очень значимым. В нем появляется вот эта сила, шакти. Но женщину называют также шакти. Шакти означает энергия или мощь. Это по этой причине великие цари, они сражались за жену, за женщину, устраивали свайамвару. Знаете, да, что это такое? Свайамвара означает как бы выбор. То есть, когда царица, она выбирала себе мужа, и вот эти вот царевичи, они сражались друг с другом, чтобы за руку такой женщины и ее сердце. Что если у него будет такая супруга, то такой царь будет очень могущественный. Он обладает огромной тогда, обретет огромную силу политическую. Вот это секрет тонких таких отношений. Поэтому у них было много очень красивых женщин, вот таких вот кшатриев, воинов. И они давали вот эту силу, могущество, влияние. Когда женщина очень уважительно, правильно относится. И когда женщина целомудренная, это тоже мистическая сила. Знаете, вот в истории известно, что вот у Гитлера была такая тайная организация. Она занималась изучением древних знаний. Слышали же? АННРБ, такая вот организация. И у него там были свои советники. Ну, такие, кто знал тонкие науки. У Сталина тоже такая была организация. Они все эти вещи знали. Эти политики знают эти вещи. И вот однажды, в те времена, когда они пытались завоевать этот Советский Союз, Россию, они же здесь, ну, как бы потерпели поражение. И об этом предупреждали Гитлера. То есть один из его советников, он сразу сказал, эту страну мы не сможем победить. Он сказал, почему? Говорит, там очень чистые женщины. Помните в то время? В то время был очень высокий нравственный уровень. Он сказал, там, где много девственниц, где женщины чистые, целомудренные, невозможно победить такую страну. И в ведах объясняется, что если в семье есть чистая, например, девочка или девушка, то это место становится как бы священным. Она чистоту эту привносит, такую как бы мистическую. Сколько нравственность — это сила определенная. Она обладает влиянием. И в боевых искусствах есть тоже этот принцип. Они знают, что если человек очень нравственно чистый, вы не можете причинить ему вред. То есть он обладает такой силой. Чтобы причинить вред, нужна причина. И причина как раз безнравственности. И приходит как бы по закону кармы наказание. Если человек что-то не то сделал в прошлом, у него есть слабость. И именно в это слабое место он получает удар. Он не понимает за что, но это связано с прошлым. Если человек чист, невозможно победить. То есть они предупреждали об этом. Поэтому царям нужны были такие женщины, такие жены, которые могли бы давать им вот эту силу влияния такого. Потом здесь говорится, что женщина должна разделять цель мужа. То есть мужчина должен обязательно иметь цель в жизни. И этой целью не должна быть женщина. Он, если становится ловелас такой, да, одна женщина, другая женщина, он становится, теряет мужские силы. Он становится как женщина сам. То он должен быть целеустремленный, как он выбирает себе жену, просто все. Сначала ставит цель, а потом находит ту, которая будет ему помогать двигаться к этой цели. Не которая станет препятствием, а которая станет помогать двигаться к этой цели. Должна быть высшая цель. И вот здесь мы видим пример. что она служит, служит этому мужу, хотя он занимается йогой, как бы не ищет, не покупает ей мебель. И она полностью забыла обо всем. Они живут в таких простых условиях, она даже исхудала, здесь говорится. Но что будет дальше, вы уже почувствовали, что произошло. То есть муж почувствовал определенную эмоцию. Здесь говорится, что его голос стал дрожать от любви. Вот это секрет. Часто люди спрашивают, они спрашивают, ну вот как мы говорили вначале, как повлиять на мужа, как его изменить, чтобы он стал лучше? Расскажите секрет. И мы говорили, что работать нужно над собой. Но когда человек поработал над собой, вот как здесь она, как она поработала над собой? Она избавилась от зависти, гордости, от алчности, вот от этих низших гун. Избавившись от них и служа мужу, она сделала вот это невозможное. То есть вы можете повлиять на человека, но сначала нужно научиться ему служить. Вот в этом секрет. Знаете, в чем тут смысл? Представьте себе, что кто-то к вам относится бескорыстно. Вот он делает в вашу сторону все время что-то бескорыстно, бескорыстно. Что вы через некоторое время начинаете чувствовать? Что вы попадаете в зависимость от него. Вы попадаете в долг. Понимаете? И вот когда вы попали в долг, он имеет с вас право потребовать что-то. Вот тогда женщина может потребовать. Вот тогда она потребует. И тогда муж не сможет отказать. Это как вот, например, ребенок, рождаясь в семье, родители служат ему бескорыстно. Через некоторое время ребенок чувствует, что он должен отдать родителям то, что он получил. И он даже говорит, я не могу расплатиться с этими долгами, потому что то, что они дали, это очень много. Поэтому чем смиреннее человек служит, тем больше, он глубже он проникает в сердце. Вот это самый высший контроль любви. То есть есть, смотрите, несколько видов контроля. Как можно человека контролировать? Есть, например, диктатура. Лидер может диктовать. Он просто спокойствует, скажет, у меня оружие, у меня атомная бомба, поэтому вы мне будете подчиняться. И из страха люди подчиняются. И социологи некоторые даже говорят, что у человека нет совести, у него есть просто страх. И когда есть страх наказания, он действует правильно. Но если не будет страха наказания, он начнет вести себя безобразным образом. Потому что на самом деле нет никакой совести. Они так говорят, диктаторы так действуют. Есть другой способ управления. Можно купить. Тогда мужчина покупает женщину. И женщина любит его за деньги. Она не его любит, а деньги. Как только вы становитесь богатым, сразу появляется много друзей. Но каких? Это подделка. Это не настоящие друзья. И можно купить с помощью денег, как сейчас это делается, бизнес, Америка. Она говорит, вот, главное, это деньги, деньги. И в эти отношения тоже проникают деньги. Говорит, договор подпишем, собственность поделим, все на деньгах. Видите? А где же любовь? Но самый высший контроль, который никто не может от этого отказаться, потому что, например, если не будет денег, то и все на этом и кончится. Нет денег, нет и отношений, все. Развод сразу. И любовь проходит. Если вы хотите проверить, друг ваш человек или нет, или настоящая это любовь или нет, проверяйте в таких условиях, когда нет ничего. Или когда вы теряете силу и влияние, люди тоже, они отомстят вам за то, что вы были диктатор. Как сейчас ненавидят Сталина там, или Гитлера, там, ненавидят. Или сын ненавидит отца за то, что тот в детстве его просто бил и диктовал что-то. А потом отомстит, когда вырастет. Поэтому есть высший контроль любви. Контроль любви — это сатва. С помощью сатвы человек просто проникает в сердце. Например, родители проникают в сердце ребенка, и тогда его не нужно даже контролировать. Вы можете отпустить его на все четыре стороны, и даже если он уйдет куда-то один, и возьмет спички в руки, или не туда в интернете зайдет, то он будет чувствовать, а маме, папе это не нравится. Понимаете? И не понимаете, как это действует. Понимаю. Вот с кем родители так обращаются, не понимают, что это такое. Начинают изнутри разъедать, он говорит, нет, я не должен этого делать, я не смогу потом в глаза родителям посмотреть, понимаете? Это контроль с помощью любви, он самый могущественный. Это Макаренко его использовал, педагог известный. Он же работал с трудными такими подростками, даже в колониях. И когда там кто-то из них совершал такой поступок, например, воровал, то он не начинал наказывать, он не использовал этот метод наказания. Потому что пока палка есть, человек боится. А он действовал по-другому. Он как будто бы этого не замечал. И продолжал общаться с этим человеком, который совершил такое преступление какое-то, как будто бы этого не было, с той же любовью полностью. И тогда человек начинал, его начинало изнутри вот разъедать, у него порог совести вырастал внутри. И он начинал нравственно меняться. Поэтому секрет воспитание или педагогики, взаимоотношения, это создать атмосферу справедливости. То есть, когда муж и жена справедливо друг с другом общаются, то ребенок тоже становится такой, он чувствует тут все по совести, у него порог совести растет, изнутри контроль. Вот это контроль любовью. Итак, можно проникнуть в сердце, и тогда человек обретает свободу. Даже если его не пугать и не платить ему, он все равно будет любить изнутри вот эти отношения. Таковы эти отношения настоящие. Вот мужчина и женщина должны научиться строить такие отношения. Это, в принципе, везде очень важно. Потому что сейчас на эти отношения ставится подмена некоторая.
1: Вы прослушали лекцию Артема Леонова, ученика Александра Хакимова, лектора и ученого, изучающего ведическое знание и глубоко занимающегося духовной практикой.

0: Иначе бы я это не увидел. Вот это называется «подобное к подобному привлечется». Другой человек не увидит эту лень. Если у него нет этого черты характера, вернее, он не ленивый, например, он не увидит это в другом. Не факт, конечно, что именно вот в этом я ленивый, где там проявляется это вот что-то, да? Я, может быть, в другом, но это качество характера лени во мне тоже есть. И любая ситуация, которая проявляется, конфликт, она просто отражает мой характер, и все. Кто ее создал, эту ситуацию? Я ее увидел только. Я являюсь некой причиной, почему это произошло. Но ситуацию создаю не я. То есть это же не я человеку внутри там говорю, ну-ка поленись.
1: Я реагирую только на то, что меня задевает.
0: Да.
1: Проходит мимо.
0: Да, я только на то, что задевает, все верно. Но кто создает эту ситуацию? Это тоже надо знать, этот секрет. Чтобы разрешать конфликты, нужно знать, а кто создает эти конфликты. Мы не должны думать, что это люди создают конфликт. И люди не могут их создавать. Знаете, кто создает? Это для вас сейчас революция будет. Это только, знаете, вот только для ровно. Такой секрет раскроем. Бог в сердце нашем, сверхдуша. Она сильнее всего заинтересована, чтобы мы были счастливы. Потому что он говорит здесь, я ваш самый лучший друг, самый лучший доброжелатель. Я только добра хочу, потому что вы все мои дети. Он говорит, Бог говорит, вы все мои дети. Ну, частички мои неотъемлемые, я вас всех люблю. Хочу, чтобы все были счастливы. Но так как вы вот восстаете просто, не хотите ничего делать, ленивые, злые, там, алчные, там, всякие, в общем, агрессивные и так далее, безумные какие-нибудь, то мне надо как-то вам помогать, потому что вы меня напрямую не услышите. Хотя я вам говорю, не пей водку, а вы все равно пьете. Не кури, это вредно. Любой курящий человек знает, что курить вредно. Все равно курит. И поэтому он изнутри уже не говорит, что все равно не слышит. Поэтому что он делает? Он создает ситуацию. И человек раз заболел туберкулезом. Это он так говорит просто ему уже. Либо он со стороны начинает что-то делать, подсказывать как-то. То есть, другими словами, вокруг нас происходит некий спектакль разных событий, который устраивает Бог в нашем сердце. Потому что он же и в сердце того человека находится. Это же одна и та же личность, Бог все. Он же один Бог. И он у всех в сердце.

Господь, так как Он находится в сердце, как параматма, как проявление Бога, как, или как в христианстве говорится, Дух, Господь побуждает душу на жизнь и откровение через поэзию. И таким образом человек, он в каком-то смысле, он переключается на более тонкие, на более тонкую жизнь, более чувствительный, сверхчувствительный уровень или сверхчувствительную платформу сознания. Когда человек, он живет духовной жизнью, он соблюдает принципы священных писаний, когда он поклоняется Богу, когда он молится Господу, то такая поэзия, она может поднять его на трансцендентальную платформу. И он может подняться с мирской платформы. Он уже может видеть окружающий себя мир в совсем другой перспективе. Но даже обычному поэту, который живет в благости, он легко может заметить красоту природы, может легко заметить красоту женщины, девушки, может заметить красоту матери, отца, может заметить красоту неба, звезд, луны, солнца и так далее, и так далее. Кто-то может сказать, что это просто красота природы, но вайшнав или человек, который следует ведической культуре, он точно знает, что эта красота, это великолепие, оно исходит от верховной личности Бога. Это не просто грубое сочетание химических элементов и все. И по сути дела, что касается лично меня, меня зовут Роговой Алексей, духовное имя Враджасундар Дас. Я тоже в свое время увлекался поэзией, писал стихи. В своих стихах красоту окружающего мира. Для того, чтобы полностью выразить свои чувства, я не находил более лучшего эпитета, как божественная или божественная красота. Или, если это речь шла о девушке, то я говорил или писал, что вы божественно красивый или вы божественно прекрасны. Потому что обычные слова очень красивые или очень великолепные или подобные вещи, они как бы не удовлетворяли меня. Я не чувствовал, что я смог полностью выразить. Даже еще в те времена, когда я еще, по сути дела, не верил в Бога и вел материалистический образ жизни, я уже тогда использовал эти эпитеты. Потому что, хотя я не верил в Бога в те времена, но в моем подсознании были очень четкие, проскальзывали очень четкие такие мысли, что красота природы, ее гармония. Если посмотреть, например, на лицо человека, особенно на лицо красивой девушки, там мы можем увидеть симметрию расположения глаз, рук, ресниц и тому подобное. И в общей картине, если взять в отдельности глаз, брови или губы, то они как бы тоже могут быть красивыми, но когда это, мы видим все это в сочетании, в общей картине, то это может воздействовать на человека настолько, что человек, он начинает говорить о любви, он начинает говорить о дружбе, люди начинают дружить между собой, они начинают влюбляться друг в друга. Потому что красота, которая вложена Богом в тело человека, она, естественно, никого не может оставить равнодушным. Но если смотреть глубже на эту тему, то мы можем и должны понять, что красота материального тела, она отражается не только в самой материи. Ведический взгляд на эти вещи таков, что красота тела или цветка, или природы, она лишь красива только потому, что там находится дух, там есть присутствие духовной энергии. Если убрать душу из тела, то какое бы это тело красивое ни было, к сожалению, оно начнет разлагаться и оно начнет просто дурно пахнуть, и оно мало кого будет привлекать. Также и дерево, и цветок, когда они засыхают, то это также не становится более, не такие привлекательные, они разве что могут служить как в качестве дров и так далее. И поэт, вайшнавский поэт, который восхваляет верховную личность Бога или окружающего мир, он прежде всего видит духовный источник красоты и великолепия.

Четвертый принцип, обязательный принцип работы, проверенный временем, это присутствие вокруг нас людей, которые хотя бы немного богаче. Но так как речь идет о работе, то должны быть люди, которые богаче. Если какая-то другая область, например, учеба, то должны быть люди, которые умнее. Понимаете? То есть если область спорта, то должны быть люди, которые там лучше, сильнее. Да, там, сильнее или быстрее, да. То есть, понимаете, да? То есть должны быть те, кто выше нас по квалификации. На работе, то есть если вы больше куда-то работаете, если вы хотите там деньги зарабатывать, то там должны быть люди, которые нас богаче. Понимаете? Если там все работают, кто нас беднее, это просто вот странно. Как же это может кто заработать? Там должны быть все богаче нас. Ну и хотя бы часть из них должны быть богаче меня. Понимаете? Сейчас я объясню. Очень простая вещь, ее мало кто понимает почему-то. То есть, если вокруг нас нет более богатых, то какой смысл вообще объяснять веды, но зарабатывать деньги в этом месте? Там, где нет богатых, там все беднеют. Очень простой принцип. Там все беднеют, потому что люди делятся на две концептуальные кармические категории. Это те, кто постепенно богатеет, и те, кто постепенно беднеет. Две категории кармы. Очень просто. Причем постепенно. То есть, есть, конечно, исключения. На кого там золотой кирпич упал, но это исключение. Это не считается. Это не считается. Просто посмотрите внимательно вокруг себя и поймите, в какую сторону вы направляетесь. То есть это все равно, что вы куда-то пришли учиться, а все тупее вас. А все до одного. Даже преподаватель. Все тупее. Ну как-то можно чему-то научиться. Ну в принципе невозможно. Этот принцип везде дается. Хочешь развиваться как спортсмен, а соревнуйся с тем, кто тебе сильнее. Хочешь стать умным, поспорь с тем, кто тебя умнее. Хочешь стать богатым? Ну, работай с тем, кто тебя богаче. Простейшая вещь. Хочешь стать счастливым? Общайся с тем, кто тебя счастливее. Все просто. Просто же. Просто. На это почему-то забывают обращать внимание. Простейший принцип. Поэтому нужно увидеть, в каком направлении мы движемся, развиваемся или просто катимся вместе со всеми на привокзальном поте постепенно. Поэтому, если вокруг никто не выздоравливает, говорят веды, очень интересно, может вы попали в палату для умирающих? Если в вашей палате никто не выздоравливает, это плохой признак. Это плохой. Поэтому место работы, это не должна быть такая палата для тех, кто уходит из этого мира. Это должна быть палата, где выздоравливают. Понимаете? Такой не очень.

0: Вашему вниманию фрагмент лекции писателя, философа, психолога и путешественника, широко известного в России и за рубежом, Вячеслава Рузова.
1: Принципиальность, мы должны понять, не сразу приводит к уважению в коллективе, в обществе, но беспринципность вообще никогда к уважению не приводит. Да, то есть вот эта принципиальность не сразу дает удовлетворение в сердце, но беспринципность вообще никогда удовлетворение в сердце не даст. Поэтому наш путь благородный, как мы говорили, это подвиг некоторый. Человек, решивший добиться удачи в своей жизни, должен знать, что, скажем так, грубо, удача не хочет дружить с неудачниками. То есть неудачник – это тот, кто не может контролировать сам себя. Так определяется неудачник. Неудачник – тот, кто не может контролировать самого себя. То есть такой человек, например, знает, что алкоголь – яд, но все равно употребляет напиток смерти. Он знает, но делает это. Это неудачник. Знает, но делает. Он знает, что никотин – яд, все равно травит себя по много раз в день. Палочка смерти. Он знает, что азарт рано или поздно заберет все. Несмотря на это, вступают в смертельную игру, все равно проигрывают. Он знает, что самое некрасивое в этом мире – это вожделение. Знает. Но все равно позволяет себе опозориться перед всем миром. Нет ничего позорнее, чем вожделение. Когда кто-то проявляет вожделение, он позорится сразу. Это невозможно скрыть. Поэтому человек сразу же позорится. И навсегда. Все. Это самый простой способ уничтожить свою репутацию, проявить вожделение. Самый простой способ. Одним словом, неудачник – это тот, кто знал, что так поступать плохо, но назло себе взял и поступил. Сам назло себе. Это неудачник. Это просто называется социальный самоубийца. Социальный. То есть представьте себе, что я знаю о том, что на красный свет переходить дорогу плохо, но все равно иду. Что это такое? С таким сумасшедшим удача через дорогу не пойдет. Удача остается ждать зеленого света. Я иду сам на красный. Удача со мной не идет. Поэтому никому не советую. В некоторых странах сейчас менеджеры знают, что если человек не контролирует свои привычки, значит однажды, когда у него появится хорошая возможность, когда появится соблазн, он обязательно что-то украдет. Поэтому на работу сразу берут не курящих, не то, что пьющих, сразу не берут таких. Если человек не контролирует себя, значит, его просто нельзя подпускать каким-то действительно соблазном. Нельзя, он просто не сможет сдержаться. Если такая маленькая какая-то глупость его не может остановить, то что он будет делать, когда будет действительно какая-то большая возможность? Он просто исчезнет вместе с этой возможностью. Его больше никогда не найдешь. Поэтому они знают, что в сердце каждого курильщика сидит потенциальный вор. То есть это вот равенство уже, так сказать, в менеджменте известно. Просто, так сказать, в странах курящих это не афишируют. Но в странах, где с этим борются, это равенство уже проведено. Куришь – вор. Потому что не контролируешь себя. Увидишь большую сумму – не сможешь держаться. Не сможешь. Человек не может себя контролировать. У него мозги затуманиваются. Он не может себя контролировать. К сожалению, так происходит. То есть, если человек не контролирует такое простое, явно негативное действие, как он справится с искушением стащить миллион? Как он с этим справится? Когда появится такая возможность. То же самое можно сказать и о друге, который сейчас просто не может бросить курить, а потом он не сможет сдержаться себя, там, сдержать себя наедине с моей женой. Как я могу ему доверять? Я не могу ему доверять. Он в мелочи себя не контролирует. Как ему может что-то более серьезное доверить? Невозможно доверить более серьезное. Просто нет этого доверия. Поэтому человеку, не контролирующему себя, не доверяет никто, в конце концов. И тем более Бог ему ничего не доверяет тоже. Человек, который себя контролирует, обретает естественную уверенность. В нем появляется твердость. Она происходит, эта твердость, от ясного понимания своих способностей, своих возможностей. Такой человек, в принципе, редко сталкивается с неудачами. Очень интересный момент. Так как и не берется за то, что не соответствует его способностям, он честен перед собой. Поэтому он не строит какие-то иллюзорные планы. Он не обманывает сам себя. Большинство неудач происходит от переоценки своих способностей. Большинство неудач. От переоценки своей значимости, своей крутости. Я все понимаю, я знаю, как должно быть. Я просто переоцениваю себя. Скромный, искренний человек, честный перед собой, почти всегда удачен. То есть, например, если штангист способен поднять 50 килограмм, он их честно и поднимает. Хотя это и не мировой рекорд. Но честно поднял, он удачен. То есть, ну в чем моя удача? Я знаю, сколько я могу килограмм поднять. Я эти килограммы и поднимаю. Я удачный штангист. Но если я пытаюсь взять 200 килограмм, я становлюсь неудачным штангистом. Но зато моя гордость. Я пытался взять 200 килограмм. У меня есть надежда, что я возьму, если я выживу хотя бы 5 секунд под этим грузом. То знаете, мне все время радует эта вот концепция покорить гору. То есть человек забирается туда, гибнут все его товарищи, сам он руки себе обмораживает, ноги. И он забирается, и он стоит ровно 15 секунд на этой вершине горы. Просто чтобы достать фотоаппарат, сфотографироваться, обморозить пальцы, причем при этом окончательно. Потом их обрезают на всякий случай. И быстрее, как можно быстрее вниз спуститься. Кого ты покорил? Покорил, значит, там остался. Если действительно кого-то покорил, то ты это себе оставил. Ты себе оставил эту вершину, как ты себе там оставил? Попробуй там переночуй ночку на вершине. Никого ты не покорил. Ты опять проиграл. Поэтому мы играем в покорение вершин во всем. Мы играем в покорение вершин, а в действительности просто преувеличиваем свои способности и постоянно играем в эту игру, что вот, так сказать, мои достоинства. Я на фоне Эйфелевой башни. То есть мы пытаемся как-то стать частью Эйфелевой башни. Я и Эйфелева башня. Я и Голливуд. Я и то, я и все. То есть я на фоне чего-то. Я на фоне чего-то. Хоть как-то к этому приобщиться. И что? Это что, твоя собственность, Эйфелева башня? Что ты на ее фоне вообще фотографируешься? Это что, твое вообще? Ну нет, я как-то вот все равно. Я был рядом, значит, это уже часть меня. Как оно стало частью тебя? Нет, ну... Человек сильно волнуется, поэтому страдает, постоянно страдает, потому что ничего не имеет. То есть все его достижения иллюзорны, ничего не сделал за всю свою жизнь. Поэтому мы говорили о том, что не нужны эти гигантские достижения, нужны реальные маленькие добрые дела. Реальные дела, ну, которые я могу делать, реальная польза, которую я могу приносить. Да, она маленькая, она моя, она скромная, она честная. Я это могу делать, и я тогда буду счастливым. Потому что это моя реальность, я не в сказке нахожусь, не создаю эти какие-то иллюзии. Поэтому, когда, например, этот штангист, он возгордится и захочет поднять больше, его постигнет неудача. Можно 1000 раз маленькую гантельку поднять, и ты будешь 1000 раз удачлив. А можно за один раз не поднять 200 килограмм, и ты будешь неудачен. Какой смысл? Так подними лучше 200 раз одну гантельку, и будешь довольный штангист. Я могу это делать, какая проблема? Нет, тянет на суперрекорды. Зачем это все? Почему это все? Гордость заставляет меня это делать. Гордость. В результате я просто позорюсь все время. А в результате удача уходит от меня, потому что гордость, в общем-то, удача не любит гордость. Поэтому я все время позорюсь. Один поднял, другие все уронили. Какой смысл? Поэтому гордость, престиж, высокое самомнение разрушают нашу удачу. Ничего не остается. Вот это вот гордость и смирение находятся напротив друг друга. В своем нездоровом варианте смирение приобретает форму разочарованности. Это нездоровый вариант смирения. Человек не хочет действовать, поэтому удача отворачивается от него. Я не хочу действовать. Удача любит активность. Просто эта активность должна быть разумная, продуманная активность. Разочарованный человек это, в общем-то, чувствует и начинает действовать, то есть пытается возвращаться к деятельности, да? Ну, как мы выясняли, что сначала мы действуем, но действуем неправильно, поэтому думаем, что надо перестать действовать. Мы перестаем действовать, но тоже несчастны. Поэтому, наконец-то, понимаем, что нужно действовать, да, но понимая законы мира, понимая законы счастья. Поэтому практичность – это точка между смирением и гордостью. Сейчас я объясню этот момент. Есть такое слово, как практичность. Это концептуальное слово, потому что это точка между смирением и гордостью. Как только уровень практичности достигнут, к человеку приходит эта первая удача. Вот я достиг этой точки между смирением и гордостью, стал практичным. Но эта удача что вызывает во мне? Рост гордости, то есть я начинаю расти в сторону гордости. И эта гордость уводит меня от практичности, и удача опять от меня отворачивается. Все, опять мое сознание ушло в сторону гордости. И тогда я понимаю, что несмотря на все мои достижения, я все равно должен работать над собой. Я понимаю, что тут жить нельзя, удача от меня ушла уже, ничего не получается. И каким я пытаюсь становиться? Смиренным, я иду назад. И опять достигаю уровня практичности. Но так как у меня еще разума не хватает, я на этом не останавливаюсь. И ухожу в сторону ложного смирения. Думаешь, нужно полностью отказаться от активности. О, нормально, можно вообще ничего не делать, и так все хорошо. И ухожу вообще от активности, и удача опять от меня отворачивается. Я понимаю, нет, надо все-таки начать действовать. Нужно быть более практичным. Начинаю действовать. Опять становлюсь практичным. И нет, чтобы остановиться, опять на меня начинает действовать гордость, я ухожу в сторону гордости. И от меня опять отворачивается удача, я понимаю, что-то я опять перегнул палку, надо быть более смиренным, опять возвращаюсь назад, достигаю уровня практичности, понимаю, ну слава Богу, все нормально, можно отдохнуть, слава Богу, все наладилось, теперь можно отдохнуть. Опять перестаю действовать, опять все разваливается, ничего нет, понимаю, надо опять действовать, опять иду в сторону деятельности, достигаю, ну слава Богу, опять все наладилось, теперь, видно, пошла хорошая полоса, нужно взять от жизни все, и становлюсь гордым. И так вот меня мотает всю жизнь. Я все время мимо вот этого баланса пробегаю. Все время мимо этой точки. То туда, то сюда. У меня либо ложное смирение, либо какая-то колоссальная гордость. Вот меня носит туда-сюда. Как это называется, кто знает? Психиатр есть? Маниакально-депрессивный психоз. Им болеют все. Это заболевание всех. Поэтому, в принципе, это уже не заболевание. Это система. То есть всех носит туда-обратно. Поэтому эту проблему даже не разбирают. Поэтому поздравляю, мы все больны. Но так как мы больны все, поэтому это не страшно. Главное, чтобы понять, как это действует. В философии это называется двойственность, мы это разбирали. То есть двойственность, то есть мы не можем баланс найти. Поэтому лечение – это понимание баланса. В общем-то, о чем и наш семинар. То есть мы должны понять баланс. В чем принцип баланса, как его найти, как успокоиться. Надоело уже на этих качелях, тошнит. Понимаете? На качелях катались? То есть сначала весело, а потом что-то тошнит. Также вот от жизни начало тошнить. Называется кризис средних лет. Это когда начало тошнить. Понимаете, уже не могу так больше жить. Чувствовали, нет? Есть такое. Это все, пора уже как-то вот баланс какой-то найти. Остановите эту качель. Как-то нужно все-таки успокоиться. Все очень просто. Все очень просто. Поэтому так человека носит от смирения, гордости, пока он не становится на уровне негордой практичности с элементами разумного смирения. Такая негордая практичность с элементами разумного смирения. А это значит, что если человек может сделать что-то лучше, он прикладывает все свои усилия. А если не может, смиренно принимает эту ситуацию. Какая проблема? То есть он спокоен, он удовлетворен. Если он может сделать лучше, он делает, не может, не делает, что тут особенно волноваться. Поэтому удача лежит в области между гордостью и ложным смирением. Называется практичность. Вот, в общем-то, сама концепция жизни. Как понять, что я уже контролирую себя? Есть один интересный признак. Признак того, что я уже в балансе, того, что я себя контролирую. В состоянии самоконтроля я могу честно перед самим собой и другими признать свои недостатки. Вот это состояние самоконтроля. Я не боюсь своих недостатков. Я могу честно с ними работать. Я могу честно о них говорить. Я могу абсолютно спокойно обсуждать свои недостатки с другими культурными людьми. Я могу с радостью принимать их советы и рекомендации. Я не боюсь своих недостатков. Зачем мне их бояться? Я с ними работаю. Я знаю, что бояться зубной боли. Понимаете? Болить никому не скажу. Особенно врачам не скажу. А то ведь начнут лечить. Это глупо. Конечно же, глупо. Такой человек может с юмором рассказывать историю о каких-то своих неудачах. Он говорит, вот я, конечно. Если же я не контролирую свое сознание, то, во-первых, я тщательно скрываю свои недостатки. Тщательнейшим образом. А во-вторых, я с явным недовольством принимаю советы других. Это первый признак несбалансированного человека. Его просто бесят чужие советы. Он говорит, заткнитесь, отстаньте от меня. Это не ваше дело. Это не ваше дело. Это моя жизнь, отстаньте от меня. Значит, что все, полная разбалансированность. Болен. Диагноз болен. Надо лечиться. Явное недовольство. Для такого человека любой добрый совет – это явная угроза. Любой совет он как угрозу воспринимает. Он начинает бороться с доброжелателями. Его любимая фраза: вот человека несбалансированного очень легко узнать. У него есть классическая тестовая фраза, она его выдает с потрохами. А специалисты знают эту фразу, она звучит так: они просто мне завидуют. Слышали такую фразу? Вот эта тестовая фраза, она тут же выдает, что я несбалансирован. Есть такие тесты, знаете, вот это тест. Просто в быту мало кто знает, как сознание себя проявляет, но это говорит моя гордость. То есть у каждого моего, в общем-то, у каждой моей характеристики есть тестовые фразы. И вот гордость говорит так: они просто мне завидуют. Некоторые прямо такие песни пишут с этими словами. То есть человек даже не знает, он бы хотя бы немножко хотя бы изучил, что вообще слова-то значит. Потому что уж настолько явно себя выдавать, это уже не культурно. Поэтому, в общем-то, а культура — это также умение скрывать свои некоторые, так сказать, явно некультурные, явно, так сказать, аморальные проявления. Поэтому человека учили речи, то есть искусству речи. Хотя бы не волновать других своими вот этими признаниями. Он не способен понять, что к нему со всех сторон приходит помощь. Ему кажется, что против него заговор затевают. Он все время так подозрительно смотрит по сторонам. Ему кажется, что все против него разговаривают. А вы против кого дружите? Ему кажется, что мир устроен из врагов, которые все время объединяются против него. Поэтому в трактате говорится: удача – это радоваться советам и критике, то есть конструктивной критике, когда я радуюсь советам. Это тест на, в общем-то, мою готовность к развитию. Если я готов к развитию, если мое сознание возвышается, я радуюсь советам. О, советы. А недавно я читал лекцию, и один человек через час, он вскочил и закричал: «Хватит нас учить!» Я говорю: «Да извините, я не хотел. Я просто рассказываю, тут как в трактатах написано. Я не против. Идите, поешьте, я не против». То есть человек, он начинает раздражаться. «Сколько можно? Я не могу больше». Ему кажется, это заговор какой-то. Его хотят вывести на чистую воду. Ему кажется, обо мне это говорится, обо мне. Когда человек слышит что-то, ему кажется, это о нем говорится. Это о нем. Он прямо на меня смотрит. Как он узнал? А на варе шапка горит. Тут узнавать нечего. Контролирующий себя человек испытывает такие же чувства и эмоции, как и все остальные люди. То есть он адекватен, но он изо всех сил пытается их проконтролировать. Он нормальный человек, он также все испытывает, такие же эмоции. Но он пытается поконтролировать себя, а значит перенаправить их в нужное русло, одухотворить, возвысить. Это есть удача, когда я могу из плохого извлечь позитив. Как мы говорили, да, недавно о том, что внезапная потеря, конечно же, приводит к тратам каким-то. Но в то же время позволяет нам приобрести более удобный инструмент какой-то. То есть мы можем понять новую систему. Если я что-то теряю, то я могу что-то новое приобрести. Это фактически подарок. То есть если я что-то потерял старое, то я могу что-то новое взамен этого приобрести. То, о чем я мечтал. То есть угнали у меня старый велосипед. Что это такое? Это возможность осуществить свою мечту. Купить новый. Ну так, если грубо. Понимаете? Какая проблема? Но мы больше, так сказать, беспокоимся о том, что у нас что-то пропало. Не о том, что моя мечта осуществилась. Ты хотел новый велосипед? Хотел. Ты его как хотел? Чтобы старый остался? Ты сам этого хотел? Ну вот, твоя мечта осуществилась, старого велосипеда больше нет. Иди покупай новый. Нет, ну я хотел как-то все-таки, чтобы и старый, и новый. Ну это уж извините. Ну то есть ты как-то странно хочешь. Как-то со своим хотением поработай. Поэтому любые наши потери в действительности — это результат наших желаний. Если мы задумаем, мы просто не хотим об этом думать, это страшно. Это самая страшная часть самоанализа. Потому что если я подумаю обо всех своих потерях, то я пойму. Я в действительности просто хотел, чтобы так произошло. Просто я не давал себе отчет. Я не хотел думать, я не хотел себя контролировать. Поэтому, конечно же, умение контролировать себя приходит не сразу. Необходима тренировка. Каждый раз, когда в моем сознании появляется негативная эмоция, я должен попробовать перевести ее в позитивное русло. Перевести эту эмоцию в позитивное русло. Или хотя бы отложить во времени. Если я не могу это одухотворить, возвысить, я хотя бы должен это отложить во времени. То есть эта вот энергия недовольства, она может вылиться в виде гнева. Может. А может вылиться в поиск конструктивного решения. Могут быть разные варианты. Может быть конструктивное решение, может быть гнев. Поэтому, когда мы гневаемся, мы просто тратим энергию созидания, мы теряем удачу. Нам уже дана энергия, но вместо того, чтобы ее использовать на созидание, мы просто гневаемся, выливаем эту энергию, как из ведра, и все, даром. Мы могли что-то создать, могли что-то действительно сделать, но мы просто потратили ее на крики, на топание ногами. Какой смысл? Я столько мог всего сделать. Поэтому мудрецы говорят, удача не любит общаться с теми, кто много ругается. Он слишком много тратит полезной энергии на глупости. Было столько возможностей. Поэтому, если гнев приходит, то как-то направьте его в позитивное русло. Сделайте генеральную уборку. Переклейте обои. Все перестирайте. Что-то сделайте. Сделайте что-то позитивное. Правильное использование гнева. То есть, у нас есть выбор, куда потратить энергию. Либо на гнев, либо на поиск решения. Либо на что-то позитивное. Энергия все равно должна куда-то идти. Вопрос, куда мы ее тратим. И контролирующий человек, также у него есть еще один признак. Он радуется переменам в жизни. Контролирующий себя человек радуется переменам. Вот эти, в общем-то, изменения в природе, мы знаем, наступают год от года. Что сделать? Но такой человек не расстраивается. Он понимает, что любые изменения способствуют нашему развитию. О чем говорят изменения? О том, что предыдущий экзамен закончен. Все, сессия закончилась, предыдущая. Но окончание сессии говорит о том, что начинается новое. Начинается новый период обучения. Начинается следующий экзамен. Один закончился, начался другой. Один урок закончился, начался другой урок. Похоже на звонок с пары, с урока. Один урок закончился, но это значит, что и начинается другой урок, следующий. Поэтому обычно хорошие студенты этому радуются. Все радуются, что звонок с урока прозвенел. Такая радость. Но они тут же грустят, потому что начинается новый урок. Какой следующий урок? Сразу все начинают грустить. Но хороший студент радуется. Один этап закончился, новый начался. Новый урок, новый интересный урок. Мы просто переходим в другой класс, в другую аудиторию. Для занятий по другому предмету. Так и в нашей жизни время от времени звучат такие звоночки. Дзынь. Все, надо с радостью перейти к новому предмету. К следующему испытанию. То испытание закончилось. Испытание на хороший, а финансовый период закончилось. Все. Оценки сдали? Сдали. Какие? Тройка с минусом. Все, теперь другой экзамен. Испытание на кризисный период. Пожалуйста, пойдем сдавать. Как себя правильно вести в кризисной ситуации? Будем сдавать. Готовьте сессии ночевать. Может и первый сдавать, кто готов. Какая проблема? На пятерке сдали, следующий начался период. Какая проблема? Никакой проблемы. Мы должны радоваться этому, как интересно, новый период жизни. Если я действительно учусь, меня это радует. Поэтому в трактатах объясняется, удача – это радоваться переменам, а не бояться перемен. Радоваться. Перемены интересны, они не страшны. Перемены интересны. Интересны. Поэтому даже если мы видим что-то страшное, то мы должны говорить, мне это интересно, как интересно. Как интересно, выключили свет в моем подъезде. Как интересно, я живу на 15 этаже, и выключили свет в моем подъезде. Надо идти пешком, все 15 этажей. Как интересно, кто-то дышит в темноте. Как интересно, чьи-то глаза светятся зеленым светом. Как интересно, скрипнула дверь. Как интересно, новое испытание. Ух ты, как интересно. Как интересно, только я дошел до своей квартиры, свет включили. Как это интересно. Но нас не интересует испытание, поэтому нам все время страшно. Новый экзамен. Новый период жизни. Депрессия. Кризис. Ты просто учиться не хочешь. Учись, и все будет замечательно. Здорово. У нас сессия сейчас кризисная, какая проблема? Сессия, будем сдавать экзамены весело. Интересно. Это интересно. А то живешь все время, все нормально. А тут действительно, о как. А так пожить, вот как интересно-то действительно. В детстве, как было интересно. А давайте с этой горки прокатимся, а давайте. Бум-бум-бум-бум. А катались с горки, нет? Ну в чем был интерес с новой горки прокатиться? Катались, нет? Или я один только катался? Старая горка надоела, понимаете? Поэтому сейчас новая горка. Понимаете? Да, тут с трамплинчиком. Вообще, я смогу на санке приземлиться или мимо? Или как? То есть мы потеряли это нормальное детское состояние сознания простоты. То есть новая горка, вот новая горка, да радоваться надо, интересно же. Интересно. Жили с деньгами, все понятно, кое-как научились. Теперь поживем без денег, тоже интересно. Ну, вот как интересно жить без денег. Интересно же? Интересно. Ну, как же? Очень интересно, как же неинтересно. Если страшно, значит я просто не сбалансирован, значит я просто не готов к обучению. Но жизнь для этого устроена, чтобы учиться. Это принцип жизни. Это принцип жизни учиться. Это наше естественное состояние учиться. Я счастлив, когда я учусь. Когда я перестал учиться, я несчастлив. Поэтому мне просто не хочется идти дальше учиться. Вот и все. Поэтому я мучаюсь. Я страдаю. Отсутствие самоконтроля также называется импульсивностью. И статистика такова, что большинство глупостей, ошибок, даже преступлений, в общем-то, не планируется, а совершается в состоянии аффекта, значит, импульсивно. Поэтому, если человек развивает в себе умение самоконтроля, то он естественным образом перестает совершать ошибки, глупости и даже преступления. Поэтому в этом и задача воспитания. Если ребенок умеет себя контролировать, он защищен от основных опасностей этого мира, от ужасных глупостей. Он защищен. Родители могут защитить своего ребенка только одним способом. Научить его себя контролировать. Это единственный способ защитить его. Потому что он все равно будет по-своему себя вести. Но если он может себя контролировать, он не будет глупости совершать. Мы должны научить бороться с импульсами, которые возникают в глубине нашего сознания. Мы должны научиться этому. Ну и что, что импульс возник? Ну и что, что я захотел? Мало ли чего я захотел. То есть, что такое культурный человек? Захотелось, сиди дальше, никому вида не показывай, правильно? Ну и что, что мне чего-то захотелось? Мало ли. Может, мне сейчас прилечь тут захотелось? Спать. Что, я сейчас тут прилягу и буду лежа вам лекцию читать? Ну и что, что мне есть захотелось? Принесите мне пирожное. Я тут заодно поем сейчас. Ну и что? Мало ли, что мне захотелось. Это есть контроль, самоконтроль. Да, импульс пришел. Ну и что? Мы ему говорим, ну и что? Здравствуй, импульс. Ну и что, что ты пришел? Ну и сиди тут дальше в моей голове. То есть нужно научиться говорить нет. Как это правильно сделать? Надо отложить решение и посоветоваться со старшими. Поэтому есть это уважение старших. Мы должны отложить наше импульсивное решение во времени и посоветоваться с другими. Как правило, это помогает избежать большинства ошибок. Когда мы что-то откладываем во времени и советуемся, ну, тогда, как правило, мы ошибки избегаем. Как правило, большинство ошибок можно остановить. Поэтому необходимо сказать импульсу «нет», отложить поступок во времени, посоветоваться, все будет хорошо. Самоконтроль – это желание решить проблему ради того, чтобы ее решить. Очень интересный момент, сейчас я объясню. Такому человеку не надо славы, ему не надо вознаграждения, ему не надо уважения. Это автоматически, в общем-то, и так приходит обычно, если он действует ради действия как такового. Мы должны решать проблему ради решения проблемы, а не ради того, чтобы что-то получить после этого решения. Он хочет помочь ради помощи, а не ради благодарности за помощь. Понимаете? Хочет помочь ради помощи. Ему интересна работа не потому, что за нее приходит какая-то благодарность, а потому, что ему эта работа интересна. Потому что ему работа. Он работает ради работы. Работает ради работы. Он помогает ради помощи. В этом идея. То есть это есть сбалансированный человек. Это один из основных принципов удачи. Так описывается удача. Это проявляется в виде энтузиазма, который зависит от деятельности, а не от вознаграждения. От деятельности. Такому человеку нравятся новые задачи, а не повышение оплаты его труда. Ему нравится новое. Он хочет себя попробовать в новом деле, потому что так его, в общем-то, ну, так он станет большим профессионалом. Ему нравится быть большим профессионалом. Ему нравится больше постигать свое направление развития. Как мы выяснили, он очень любит учиться. Он испытывает большую радость от выполнения поставленной задачи, а не от получения вознаграждения. Ему главное, что он смог это выполнить, что он действительно понял эту ситуацию. Он действительно профессионально к этому подошел. Очень интересно, очень необычно. И также контролирующий себя человек, в общем-то, гордится самой своей деятельностью, а не достижениями. Он хочет делать свою работу все лучше и лучше, а не получать денег все больше и больше. Он хочет действовать все лучше и лучше. Он очень вдохновляется от трудностей на работе. Это один из признаков сбалансированной личности. Меня вдохновляют трудности. Так это позволяет мне стать еще большим профессионалом. И причем на вид такой человек недоволен. Обычно думает, что если я счастлив, то я должен быть доволен. У меня должно быть, как я говорю, вечно улыбающееся лицо. Туповато улыбающееся лицо. Нет. На вид такой человек, на вид счастливый человек немного недоволен. Странно, да, звучит? Но сейчас я объясню. Так как он все время хочет что-то улучшить. Понимаете? Счастливый человек, он все время хочет что-то улучшить. Поэтому он немного недоволен тем, как он что-то сделал. Он хочет сделать лучше. Вот это счастливый человек. Несчастный человек все время доволен тем, что он сделал. Он сделал нормально. Все. Да. Радуйтесь все. Видите, как я все здорово сделал. Это вот некоторый парадокс счастливых эмоций. Парадокс счастливых эмоций. То есть, если я думаю, что я все сделал хорошо, на самом деле, что я все сделал ужасно. А если я думаю, что я все сделал ужасно, на самом деле у меня есть шанс, что я делаю все хорошо. Поэтому действительно счастливый человек, удовлетворенный человек, его внешнее состояние кажется недовольным, потому что он хочет лучше. Он хочет лучше. Поэтому, говорится, хорошим людям трудно жить. Почему? Им хочется лучше все время сделать. Нехорошему человеку все время хорошо, он все время доволен тем, что он сделал. Ну, пнул его и нормально, так ему и надо, какая проблема. А хороший человек все время хочет лучше. Он недоволен тем, как он что-то сделал. Ему хочется лучше, ему хочется улучшения. Он все время хочет идти вперед. Поэтому внешне он кажется немного неудовлетворенным. Но это неудовлетворенность счастья, это счастливая неудовлетворенность. Поэтому есть несчастная неудовлетворенность. Меня никто не любит, никто меня не уважает, никто меня на руках не носит, никто мне денег не дает. А есть счастливая удовлетворенность. Я хочу сделать лучше. Я знаю, как это сделать. Я буду стараться это сделать. Поэтому, в общем-то, неудовлетворенность качеством своей работы – это форма, в общем-то, это форма счастья благородного человека. Благородный человек так счастлив. То есть он не удовлетворен качеством своей работы, он хочет все время лучше сделать. Я мог лучше. Я мог лучше. То есть человек не сбалансированный, деградирующий человек, он думает, я сделал все, что смог. Человек развивающийся, он думает, я мог сделать лучше. Я мог сделать лучше. Поэтому после каждого дела нужно проанализировать, как я сейчас к этому отношусь. Если я думаю, что я мог сделать лучше, я становлюсь счастливым. Я уже близок к счастью. Если я думаю, я сделал все, что смог, деньги сюда, давайте все быстрее сдавайте, значит, я просто становлюсь несчастным. Мое несчастье уже стоит за моей спиной. Особое состояние сознания. Поэтому, как узнать человека, который радуется, в общем-то, работе, а не зарплате? У него сознание устроено особым образом. Как мы выяснили, когда он встречает трудности на своем пути, его оптимизм не пропадает, а увеличивается. Если я действительно, мое сознание позитивно, то моя радость увеличивается от трудностей. Я не впадаю в депрессию, я загораюсь энтузиазмом выиграть в очередной битве, которая послана мне судьбой, сдать очередной экзамен. Поэтому человек сбалансированный принимает вызов, а не убегает с позором. Поэтому, как я говорил, может быть, самые трудные годы своей жизни человек может вспоминать как самые счастливые. Это, кстати, объясняет также причину депрессивных состояний. В депрессию впадает человек, который, в общем-то, не любит свою деятельность. И когда еще нелюбимое дело приносит ему сюрпризы, становится тяжелее, отнимает больше времени, не приносит желаемого вознаграждения, это вызывает такую стабильную депрессию, с которой просто так не выйдешь. Так как человек хочет поменять деятельность, а не свое отношение к деятельности. В этом проблема. Мы хотим деятельность менять, а не свое отношение. Но мы меняем одну деятельность на другую, а отношение это тоже остается. В этом основная ошибка профориентации. Человек думает, есть где-то моя работа, которая должна сделать меня счастливым. Нет, такого нет. Ты везде будешь несчастен, потому что нужно менять свое отношение к деятельности. Если я поменяю свое отношение к деятельности, любая деятельность сделает меня счастливой. Любая. Понимаете? Если я умею действительно правильно воспринимать то, что мне послано судьбой, любая деятельность действительно принесет мне удовлетворение. Поэтому поиск своего предназначения – это не смена места работы, это смена своего отношения к работе. Смена своего отношения к деятельности. В этом принцип. Вопросики, наверное, уже можно задать, а то наше время заканчивается. Пожалуйста. А в каком плане вы стараетесь это поменять? Найти новые отношения? Новый свитер и новые отношения? Очень интересно, да. Есть такая тенденция, а почему культура основывается на верности? Потому что когда мы неверны в простом, мы начинаем, так сказать, действовать себя неверно и в сложном. То есть если я постоянно меняю место работы, постоянно меняю свитеры каждый день, старый выкидываю, не хочу его никак, в общем-то, поддерживать. То есть у меня, так сказать, тенденция, что только все должно быть новое, однозначно. И я не готов поддерживать то, что у меня уже есть. Да, может быть, в старом свитере не надо ходить на спектакль. Но чем плохо его использовать дома для побелки своей квартиры? Кажется, что может быть какая-то глупость. Естественно, вот явно того, что пропало, нужно избавляться. Конечно же. Но мы не должны быть предателями. Поэтому в оккультуре есть этот момент, тонкая грань между предательством. Потому что когда я привыкаю старое постоянно менять на новое, то я в конце концов начинаю совершать и глобальные предательства. Я думаю, что-то модель моего супруга какая-то староватая уже. Поэтому нужно поменять на модель другого года выпуска. Как машина, знаете? А у тебя машина какого года выпуска? Так, о, хорошая машина. Поэтому так, и мы создаем какие-то отношения, но какие бы отношения мы ни создавали, будь то живое или неживое, эта модель начинает стариться. Так же, как и мы, в принципе. Но на себя мы не обращаем внимания. Нас начинает волновать, так сказать, то, что появляются модели другого года выпуска, более свежие модели. Постоянно рекламируют новые телефоны, новые машины, новые компьютеры. Все постоянно. Вы заметили, как культура приучает человека менять старое на новое? Оно еще работает, все нормально. Но мы уже меняем. Понимаете? Меняем. И кажется, что это какая-то глупость, может, не стоит об этом задумываться. На самом деле стоит. На самом деле стоит, потому что в результате это все приводит к тяжелым вещам, к тяжелейшим вещам. В результате

свою неверность. Поэтому, в общем-то, к сожалению, сейчас вся культура настроена на то, чтобы искать более выгодный вариант, более новую модель, более модную. Но мы видим, что мода этим и характеризуется, что она долго не держится. Мода даже один сезон не живет. То есть, когда мода выходит к людям, это уже не мода, это уже все. Эта мода уже прошла. Поэтому, пока я меняю партнера на нового партнера, он мне уже надоедает. То есть, сам процесс этой перемены одного партнера на нового партнера, он уже меня ввергает в уныние. Я уже понимаю, что все новое – это давно забытое старое. Будет все то же самое. Потому что свое отношение я не поменял. Свое отношение я не поменял. Поэтому, в общем-то, в культурной традиции есть эта, в общем-то, система надежности, поддержания. Поддержание, то есть верность. Максимально проявлять свою верность во всем. Конечно, надо сказать, нужно быть разумным во всем. Но если мы стараемся это делать, то у меня просто это в привычку. То есть это самая хорошая привычка быть верным. Нет ничего лучше этой привычки. Ничего лучше. Поэтому, может быть, оно уже не такое новое, как мне бы хотелось. Но если я верен, я извлеку максимальную пользу из этого. Это вот умение быть верным, это одно из самых таких сейчас непопулярных явлений в нашем социуме. Очень непопулярно. Часто считается глупостью. Что была возможность, у тебя была возможность, и ты отказался, дурак. Мне бы сказал, я бы пришел. Но верность – это то, что действительно делает нас по-настоящему возвышенными. Потому что верность, в конце концов, переходит в веру. В конце концов, я, значит, могу встать на путь духовного развития. Если я не верен, если я постоянно проявляю свою неверность, то фактически вот эта вот постоянная некоторая легкая греховность, а иногда и нелегкая, она не дает моему сознанию подготовиться к духовному пути. Потому что духовный путь – это путь стопроцентной верности. Поэтому, чтобы стать на путь стопроцентной верности, на духовный путь, я должен научиться быть верным в своей материальной жизни, в своем простом быту. Поэтому, в общем-то, так оно и проявляется в чем-то простом, в чем-то простом, в чем-то незатейливом, в простоте моего мышления. То есть я доволен тем, что у меня есть. Я удовлетворен этим. Это забытые уже истины, к сожалению. Поэтому сейчас у человека какое-нибудь, так сказать, свое волшебное имя в интернете, 7265OOAA.звездочка. У него 264 друга с непонятными именами, примерно такими же. Он 10 раз предлагает свою дружбу в течение дня, 10 раз в течение дня отказывает, обменивается нарисованными цветами, нарисованными конфетами. Да, высылает на фотографию не свою, чью-нибудь другую. Да, то есть входит в режим невидимости, когда ему все надоели. И потом, чувствуя себя Богом, удаляет свой мир. Удалить целиком, навсегда. Я постоянно переписываюсь с людьми, потому что моя жизнь интерактивна, и у меня идет очень большая переписка, в день мне до 100 писем приходит. Большинство, мой секретарь с ними разбирается. А на особо важные письма жизненно я сам отвечаю. Поэтому меня находят и в Скайпе, и в ICQ, и где угодно, потому что у всех разные способы связи, и я должен решать чьи-то проблемы постоянно. Поэтому я близко с этим связан. И я бы не сказал, что я был рад. Поэтому тем, кто занимается компьютерами, я могу сказать один секрет. Железо. Железо ночью обретает силу. Поэтому не включайте компьютер вечером и ночью. Железо ночью сильно. Поэтому если вы сели вечером или ночью, он может съесть ваш мозг. Вместе со временем, со всем остальным. Днем пользуйтесь средствами связи. Железо днем менее сильное. Оно лучше контролируется. Знаете, да, об этом?

0: Поэтому вечером приходите, никакого компьютера, все. Вот так будете себя счастливо чувствовать. А он прямо манит: включи меня. Включи меня. Да, там новые сообщения. Очень важные. А? Да. Та же железяка, вы не замечали? Все, он прямо убивает человека, телевизор. Человек засыпает, а телевизор так и работает, довольный. Раньше хотя бы была вот эта пикалка. Пи-пи-пи, не забудьте выключить телевизор, помните? Сейчас ее убрали. Тут нет такой, нет пикалки? Убрали, все. И он ласково, его, причем вот он настолько вот, так сказать, негодяйский телевизор, что он абсолютно не мешает спать, замечали? Абсолютно, он сам с собой разговаривает. Ему вы не нужны. Он с собой тихо шепчется, сам с собой ведет беседу. И там внутренняя жизнь какая-то, вы ему не нужны, то есть абсолютно. Он просто высасывает мозги через пульт. Поэтому вот это умение, в общем-то, включить и выключить, любое железо должно вам подчиняться, любое. Или железо вас, или вы железо. Вы должны уметь его, так сказать, отключать. Иначе оно побеждает мозги, то есть оно железное, факт. Поэтому железо должно слушаться. Как только вы чувствуете, что оно, так сказать, наседает, нужно выключать. Раньше была такая хорошая традиция, я помню, в детстве. Посмотрел мультфильм и пошел на улицу играть. Была такая традиция? Хорошая. Сейчас такого нет. Пришел домой, включил и утром выключил. Перед уходом на работу. Это неправильно. Да, понятно, хорошие передачи, да, интересный фильм, понятно. А почему нет? Люди стараются, то есть пытаются что-то сделать. Но ты умей выключить. Помните раньше? Беги быстрее домой, мультфильм начинается. Все, прибежал, посмотрел, все, до свидания, пошел спать. Спокойной ночи, малыши, отыграла. Осталась тут такая передача? Нет уже. В России еще есть. А спокойной ночи, малыши, там показали каких-то уродцев, там, ну, бог с ним. В ужасе уснул. Какой-то кошмар приснился. Ну, понятно, то есть все, вечер он должен быть, то есть, нормальный, спокойный. То есть, говорится, как мы говорили, да, что счастливый человек, он с книжкой засыпает, а не с самим собой общающимся телевизором. То есть, нет, с книжкой, потому что книжка с тобой общается все-таки. То есть, она с тобой, то есть, нормальная книжка, она тебе говорит. Если книжка не с тобой общается, тоже она сумасшедшая книжка. Говорится, что настоящая книга, это та, которую можно перечитывать тысячи раз. Вот это настоящая книга, это уже трактат называется. А если вы один раз прочитали и все, это называется газета, то есть это не книга в принципе. Просто ее сложили в форме книги, а в действительности это газета, то есть толку от нее никакого нет. Можно выкинуть все. Можно сразу посмотреть, что там на последней странице написано, кто кого убил. И дальше жить спокойно. В трактате каждое слово можно перечитывать всю жизнь. Каждое слово можно перечитывать, каждую страничку можно перечитывать, перечитывать всю жизнь. Вот эта книга, вот такая должна лежать у изголовья кровати. Раньше была такая традиция. Должна лежать хорошая книжка. И с ней нужно засыпать, с ней можно просыпаться. Лучший друг. Хорошая, разумная, мудрая книга. Вот это действительно будет спокойный сон. Действительно, тогда это все пойдет во благо. То есть железо нас пытается победить, но мы должны противостоять этому, контролировать себя. Поэтому для контролирующего на себя человека, в принципе, нет проблем. Он может контролировать железо. Похоже на автомобиль, его надо контролировать, он не должен вас контролировать, вы должны. Мало ли, что он не хочет налево поворачивать. Вот здрасте, что за автомобиль такой? Нет, он обязан повернуть налево, поэтому вы прилагаете все усилия, чтобы он поворачивал туда, куда надо. То же самое и любое другое железо. Нужно, чтобы оно подчинялось. Оно не хочет. Но будем с ним работать. Да, последний.
1: В контексте вот закон сохранения энергии, который вы упомянули, да, что как правильно понимать бизнес? Ведь основной вот так принцип бизнеса, что и бизнес может развиваться, если получает больше, чем вкладываешь. Как понимать это правильно? Бизнес и вот в контексте закона сохранения энергии.
0: Принцип состоит в том, что мы сейчас получаем то, что мы уже вложили. Поэтому это не факт, что если мы сейчас что-то вложим, то сразу же оно придет. Нет. Поэтому буквально говорится, что в законах кармы, что мы в этой жизни получаем те вложения, которые сделали в предыдущей. А в этой жизни мы делаем вложение на следующую. Поэтому задача человека – это не просто пытаться обогащаться, то есть вкладывать. Если бы это работало, все бы уже давно стали миллионерами. Но люди вкладывают, а результата все равно нет. Почему? Потому что главный закон процветания – это все-таки правильно распоряжаться. В законах о богатстве описывается, что первое, чему должен научиться человек, не как зарабатывать деньги. Первое, чему должен научиться человек, как правильно тратить деньги, как правильно ими распоряжаться. Потому что это первично. Потому что если я научился правильно распоряжаться полученным процветанием, это значит, что я делаю и правильные вложения на следующее процветание. Если я просто думаю о том, так сказать, как получить деньги, а в действительности думать тут и ничего не нужно. Нужно просто честно трудиться. Говорится, если человек честно трудится, он получит все, что он должен получить. Он не сможет меньше получить. И он не сможет больше получить. Хочу как астролог всех расстроить. Сумма полученных средств уже написана на вашей руке. Она уже известна. Мы можем ускорить получение всех денег. Как в банке. То есть у нас может какая-то сумма лежать. Там миллион долларов. Мы можем либо снимать каждый месяц по 1000 и жить счастливо всю свою жизнь. Либо мы можем, так сказать, приложить все усилия, пойти и снять всю сумму. И все потратить за один месяц. Это называется гиперусилие. Вот такие вот гиперусилия, когда я пытаюсь как можно больше урвать от жизни, они глупы по своей природе. Почему? Потому что я не из бездонной бочки урываю, а я из своего кошелька достаю это все. То есть у меня есть кошелек на всю мою жизнь. Если я работаю честно, спокойно и честно, благородно, то мне хватает на всю жизнь спокойно. Если я пытаюсь как-то урвать, обмануть, как-то схитрить, я у самого себя забираю это все. То есть я не у кого-то другого. То есть если я Василия Петровича там обманул какого-то другого бизнесмена, я не его обманул, я не его деньги забрал. Я из своего кошелька деньги забрал. Из своего. Поэтому, в общем-то, как мы и говорили, что законы процветания учат тому, что нужно довольствоваться тем, что приходит в результате честного труда. Без желания как-то схитрить, получить какой-то гиперрезультат. Если он должен быть, он и сам придет. Никакой проблемы нет. Поэтому, как помните в этой истории, да, человека спросили, как ты стал миллиардером? И он рассказывал, да, что вот я купил, так сказать, на все свои деньги 3 карандаша в школе, перепродал их. На эти деньги купил 6 карандашей, и потом их перепродал своим одноклассникам. Потом купил пенал, перепродал пенал. Потом в результате у меня стало много денег. Я себе купил там целую фабрику по производству карандашей. А потом у меня умер богатый дядя-миллиардер. И так я стал миллиардером. Поэтому, конечно, в нашей судьбе все эти законы прописаны, в общем-то, и мы должны жить спокойно, понимая, что если чему-то положено произойти, оно произойдет. Наша задача – жить благородно. И жить благородно. И это благородство даст возможность прожить нам счастливо всю жизнь.
1: Понятие «бизнес» не существует?
0: В современном, в общем-то, варианте это очень грубый подход. Это только подход на уровне сегодняшней деятельности, который не учитывает прошлое и будущее. А это фактически греховный подход. То есть, если я не учитываю прошлое, тем более не учитываю будущее, значит, я столько могу дров поналомать. И это происходит постоянно, посмотрите, как все легко заканчивается. Чем больше я дров ломаю, тем больше ответственность наступает. Поэтому на каком-то моменте просто смертельная ответственность наступает. То есть, я настолько превысил лимит своей жизни, то есть, я все деньги отработал в своей жизни. Что делать-то? Просто убивают такого человека. Он просто все свои деньги, он весь лимит своей жизни истратил. Все, отжил свою. А как дальше жить-то? Его просто убивают, и все, в конце концов. Все деньги получил, все. Жизнь закончена. Поэтому мы можем приблизить свой конец, почему нет? Вот это мы как раз можем. Вот, так сказать, продлить – нет. А приблизить – пожалуйста. И вот когда мы пытаемся все взять от жизни, пожалуйста, можно и все взять. Ну а дальше-то что делать? Поэтому разумный человек должен жить спокойно. То есть это не значит, что он должен быть бездеятельным. Нет, его деятельность должна быть благородной. То есть он должен больше думать не о том, какие там прямо там супердоходы. Он должен думать о том, а что он в действительности помогает людям или просто на свой эгоизм работает. То есть, как мы говорили в начале семинара, да, я должен думать о том, я проявляю свою заботу или эгоизм. Если я проявляю свою заботу, меня не коснутся никакие проблемы. Потому что человек заботящийся нужен всегда. Человек что-то урывающий никому не нужен. Его все боятся, он никому не нужен. Если я хочу позаботиться, всегда будут объекты для моей заботы. Всегда. Если я хочу, чтобы обо мне позаботились, у меня всегда будут проблемы. Потому что никто не хочет обо мне заботиться. Поэтому вопрос счастья – это что я хочу. Либо сам позаботиться о других, либо чтобы все обо мне заботились. Поэтому в бизнесе нет каких-то сложностей больших. Есть, конечно, свои законы, свои правила, но они обсуждаются в узком кругу людей, у которых один, так сказать, уровень заработка. Есть закон, в общем-то, бизнеса. Обсуждать правила бизнеса можно только с теми, у кого такой же уровень заработка. Потому что разные законы. На разном уровне заработка разные законы. Поэтому миллионеры должны с миллионерами обсуждать свои законы. То есть есть такие правила. А иначе только зависть будет развиваться. Только зависть. Нет смысла это делать. Угу. Так, время тогда у меня вышло. Огромное спасибо. Завтра же в это время я прочитаю о том, как правильно семью создавать. Буквально, что нужно, о чем нужно поговорить с партнером перед тем, как создавать семью. По пунктам. Или о чем сейчас нужно срочно поговорить, пока еще не поздно. Кому поздно, все равно нужно это знать, чтобы своих детей научить этому.
2: Вы прослушали фрагмент лекции Вячеслава Рузова.

человек, чем дальше он зашел на духовную платформу, тем меньше он соответствует своему гороскопу. Вплоть до того, что ему положено, например, бывает так, что человеку положено умереть в этой жизни раньше срока и доживать свою жизнь в теле привидения. Ну, то есть в тонком теле. То есть насильственная смерть ему положена по жизни. Но если он начинает заниматься духовной практикой очень серьезно, сжигать эту карму свою, то в этом случае он может вообще не умереть до срока. Вместо того, чтобы, допустим, его убили, там он палец себе порежет, или еще что-нибудь произойдет, в зависимости от того, насколько карма была отработана, сожжена, точнее, не отработана, сожжена. Все, он будет продолжать жить. То есть, это, поймите, это все не фатально. Гороскоп фатален только для людей, которые никак не занимаются собой. Вот для животных гороскоп – это фатальность. Для людей, которые не занимаются даже самоосознанием, гороскоп – это фатальность. Потому что как действует карма? Она действует как желание, понимаете? То есть возникает сильное, непреодолимое желание. И человек, вот представьте, вот любому человеку, который вот сейчас на улице, да? Летом подойдите в городе Челябинск к любому мужчине, который уже направился, идет по направлению к пивному ларьку, с желанием выпить кружку пива, сказать ему, пожалуйста, откажитесь от этого желания. Он на вас как посмотрит? Ты чё? Почему он так посмотрит? У него нет выбора. Понимаете, вот в этом случае гороскоп фатальности. И такие люди, которые вообще об этом не знают, они называются в ведах, очень обидно может быть, они называются рафинированными животными. Потому что живут точно так же, как животные. Нет разницы. Животные живут жестко по коридору своей судьбы идут. И люди, которые никак над собой не работают, они точно так же жестко по коридору судьбы. Завтра в 2 часа 35 минут ему по судьбе положено захотеть пива. Это будет завтра в 2:35, и ничего не изменишь. Понимаете? Выбор возникает, когда... То есть альтернатива возникает, когда появляется с одной стороны желание, а с другой стороны некое знание, которое дает тебе возможность оценить это желание. То есть должна быть некая шкала, которая позволит тебе понять, вот у меня в голову взбрело, мне это надо. Понимаете, тогда только возникает свобода. А до этого момента никакой свободы и близко нет. А мы считаем, что свобода – это жить, как я хочу. Так вот, жить, как я хочу – это рабство. Потому что откуда хочу-то берутся? Хочу берутся – это судьба. Все наши хочу – это судьба. И это тюрьма. Человек не должен жить, как хочет. Он должен жить, как надо. Потому что свобода – жить, как надо. А нам наоборот все кажется, понимаете, чувствуете, да? Жить как надо – это зомби. А жить как хочу – это свобода. Вот это и есть иллюзия, в которой мы живем.

0: Вашему вниманию фрагмент лекции Олега Сунцова, духовного наставника и преподавателя Академии йоги Бхактивиданты, который более 20 лет занимается йогой, медитацией и изучением ведической философии и культуры, а также более 3 лет прожил в Индии, где обучался в различных образовательных центрах. Олег Сунцов.
1: Хорошо, давайте мы продолжим нашу медитацию на тему, что же такое истинная религия, религиозная жизнь. Вот, и я начал говорить, то есть если по-простому, то есть как вот понять, я занимаюсь духовной жизнью или нет, вот я дух, ну, то, что, чем я называю, ну, занимаюсь, это религия или не религия? Вот это настоящая религия или нет? Это просто в себе вот так вот, так, стоп, принципы жертвенности я в себе практикую? Я сейчас в себе жертвенность практикую? Я сейчас ее развиваю, эту жертвенность, этот принцип жертвенности? То есть, в конце концов, любовь я практикую в себе или нет? Ну, вроде да. Ты уверен? 4 принципа вот эти, аскетизм, чистота, милосердие и правдивость, они у тебя развиваются? Если они у тебя развиваются, ну тогда да. Когда ты правильной религией занимаешься. Если они у тебя разрушаются, значит, ты, как бы ты ни был одет, как бы там, в какой бы ты самой лучшей религии не был, вот что хочешь вообще, делай. Но если эти вещи у тебя разрушаются, значит, ты никакой духовной жизнью не занимаешься. Очень простая вещь. И, соответственно, высшее проявление 4 принципов – это человек, влюбленный в Бога. То есть это такая редкая душа. Вот, и вы все можете стать такими душами. Вот, для этого и создано весь этот мир, для того, чтобы помочь людям, в конце концов. Тут и законы так устроены. Этот мир, этот принцип положен в основу этого мира, чтобы помочь этот принцип понять и достичь совершенства в этом принципе. Вот, поэтому высшее проявление – это любовь к Богу, такой человек – только и думает о нем, только и делает, что он для него что-то делает, да? Он любит других живых существ, потому что они связаны с ним, и никогда ему в голову не придет сказать: «Знаете, а я независим, а знаете, что хочу, то и делаю. Реальность такая, как я ее вижу». Он всегда понимает, он всегда видит реальность. Реальность такова, что я подчиненный, вот, я не творец, вот, я не Бог, Бог другой, вот. Он не придумывает новые философии. Вот. И вот эти... Человек не сразу не может стать этим святым. Вот. Это невозможно. Можно прикинуться можно, но это будет обман, и человеку будет тошно просто на душе, если он будет притворяться святым. Вот. И все тоже будут над ним смеяться. Вот. Никого он не обманет. Вот. Поэтому вместо того, чтобы, ну, имитировать святого человека, надо дорасти, надо развивать вот это сознание жертвенности, нужно развивать. И в зависимости от уровня человека, вот эти 4 принципа, они принимают разные формы. Если это какой-то простой человек с большими кулаками, который всех бьет, то ему говорят: знаешь, всех не надо бить. Вот. Если на тебя нападают с ножом, если у тебя отбирают богатство, вот, если хотят поджечь твой дом, тогда ты можешь применить насилие, это нормально. Ну и слава Богу. А так обычно не надо это делать. Надо ограничивать эту вещь. Вот. А потом говорят: знаешь, надо вообще, ну, даже если тебя убьют, не нужно отвечать, нужно, ну, как бы прощать и помогать этому человеку. То есть разные предписания для разных людей. И какой признак, если человек, говорится в Бхагавадгите, что человеку лучше выполнять свои обязанности, пусть даже не совершенным образом, чем чужие в совершенстве. И какие ассоциации, люди? Теперь вы понимаете, о каких обязанностях идет речь. В зависимости от вашего уровня, ваши обязанности в том, ну, как этим принципам следовать, они будут свои. И когда вы им следуете, признак того, что вы следуете правильно этим принципам, вы становитесь счастливыми. Если вы следуете религиозным принципам, счастливыми не становитесь, означает, что вы им не следуете. Вот сейчас будет важное утверждение. Правила нужны. Правила, вот смотрите, правила и ограничения, предписания и запреты нужны для того, чтобы делать нас счастливыми. Обычно как воспринимаем? Вот тут такие правила, ой, вообще ужас просто, что им там делать нечего. Зачем они понаставили этих светофоров на каждом углу? Зачем в Москве столько светофоров, вы не знаете? Что за дурдом вообще? Зачем столько светофоров, люди? Зачем? Для того, чтобы мы могли ездить. Это называется регулирующие принципы свободы. Светофоры регулируют движение для того, чтобы мы могли ездить. Уберите светофоры из Москвы, все встанет. Мы говорим, светофор – это плохо. Чего этот светофор меня ограничивает? Эй, светофор, ты чего меня ограничиваешь? Вот знак понаставили, кирпич. Зачем они это поставили здесь? Давайте уберем это. Давайте уберем светофоры, давайте уберем знаки, и мы будем свободны. Свободно стоять в пробке в вечность просто. Получается, зачем правила нужны? Для того, чтобы мы могли двигаться, чтобы мы могли быть счастливыми. Вот надо поменять свои представления об этих правилах. Правила для нашего счастья сделаны. Но если человек следует не своим правилам, вот, допустим, он стоит на первой ступеньке, а по каким-то обстоятельствам, ну, может быть, он, знаете, там, модно сейчас, или он хотел всем показать чего-нибудь, да, он раз и стал следовать тому, чему он не может следовать. Как он себя будет ощущать? Горделиво вначале. Сначала он, ну, как бы, упадет, то есть возгордится, а потом он умрет. Вот такая, как бы, такой, ну, такой сценарий развития. Сначала он вот со всех, на всех смотрит свысока, вот, а потом он просто умирает. Поэтому, когда человек следует предписаниям, которым он не может следовать, этот человек страдает. Знаете, вот он, вот сам говорит, надо подставить левую щеку, ударили по правой, надо подставить левую. Вот. И он ходит, вот, и он, ну, вот ему сложно. Ему сложно. Вот. И он будет втихаря, знаете, кого-нибудь по ночам ловить и пить. Или там говорят целибат, да, то есть вот есть монахи, вот есть люди, которые, ну, они положены. Это естественное такое требование, что человек должен сам победить себе вожделение, если он хочет быть каким-то духовным лидером, он должен справиться с этой вещью. Вот. И там есть такие предписания. Но если человек, он не следует этим предписаниям, он не может им следовать. У него образ жизни неправильный, он не понимает, ну как бы, он, ну как бы надо, а он этого не может делать. Что получается? Ну, вся религия, она разваливаться начинает. Перестают им все верить, они какие-то извращения начинают делать. Вот. И все люди просто плюются в ту сторону. И никому не хочется с ними связываться. Обман просто. Да ведь? Вот. И человек сам страдает. И он дискредитирует этот путь, и, ну, все плохо становится. Поэтому, когда человек не следует предписаниям, ну, вернее, следует предписаниям, которые, на которые он еще не может следовать, то тогда это будет искажение. Это будет страдание. Это принимает также признаки такого фанатизма. Вот то, что нам Андриан рассказывал, да, что человек следует каким-то догмам, но он не понимает, зачем им надо следовать. Вы понимаете, зачем правилам следовать? Я сейчас вам объясню. Чтобы эти принципы практиковать. Принципы жертвенности. Аскетизм, чиста, милосердие, правдивость. Ради этого правила нужны. И правила нужны, чтобы делать нас счастливыми, то есть помогать нам это развивать, а значит, мы счастливыми должны становиться. И правила помогают нам быть осознанными. Понимаете, я забежал на кухню, схватил кусок, ем его. Вот, чисто рефлексы действуют. Но когда я забежал на кухню, стоп, там какое-то правило было. Правило. Какое правило? Ну, надо поблагодарить Бога. Я начинаю быть осознанным. Правила меня, ну, как бы отрезвляют и говорят, вообще правила, ты помнишь, зачем эти правила следуют? Чтобы осознанно действовать. Надо сказать, Бог, спасибо тебе. Благодарность проявить. Да? Вот, не надо переедать. Еще вспомнишь, переедать не надо. А, точно. Все, я уже включен, я уже вспоминаю, зачем я, кто я, куда я развиваюсь. А нет правила. Я просто забегаю и что-то ем. Все просто я, на рефлексах просто действую. То есть правила помогают быть осознанным. Это хорошая вещь, правила. Хорошая вещь. Включает осознанность. И правила помогают нам становиться счастливыми, потому что эти правила, правильные правила, они помогают нам развивать это качество, которое делает нас счастливыми. Если правила не помогают нам эти качества развивать, означает, что я что-то не то делаю. Либо не те правила, не на том уровне. Вот. Поэтому важно понимать, на каком уровне мне надо следовать и выполнять свои обязанности. Следовать этим четырем принципам дхармы на своем уровне, тогда мы будем развиваться. И бывает как, человек взял что-то высокое, что он не может делать. Он не понимает, ведь живет как фанатик, просто привязан к каким-то догмам, которым с трудом может следовать, да? Не понимает, зачем это нужно. Он не прогрессирует, он озлобляется. Мало того, он начинает ненавидеть людей, которые этим не следуют. Он заставляет всех других следовать этим догмам, не понимая, зачем это нужно делать-то вообще. В чем идея этого всего? И потом что происходит? Он в другую крайность. Когда ему очень больно становится, он выкидывает все эти правила и говорит, знаете, мне не нравится религия. Я духовный человек. Смотрите, как духовность мне нравится. Но правила, зачем правила-то? Зачем вот эти ваши вот эти сектантские все штучки-то нужны? Вот. Духовность же, это понимаете, душа поет. Вот, Господь, я его чувствую, я во всех люблю просто, свет везде, вот этот, любовь ко всем. Вот. А как она выглядит, твоя любовь-то ко всем? Да никак. Это просто слова какие-то, эмоции просто. Что ты делаешь вообще? Ты ни аскетизм, чистота, ни милосердие, ни правдивость в своей жизни не практикуешь. О какой любви речь? Это просто другая сторона гедонизма. Вот сейчас ты так наслаждаешься, твои чувства. Любовью ко всем. На практике-то как это выглядит? Поэтому и тоже не принесет этого счастья человеку. Он перестал следовать всем правилам. Да, тоже слушал лекцию, интересно, когда рассказывали, тоже про этих монахов, которые там не могли следовать, и там это все вот сложно, какие-то извращения принимало, и пришел Фрейд, хороший человек Фрейд, вот, и говорит, знаете, очень вредно сдерживаться, вредного. И в Бхагавад-гите же тоже говорится, какой смысл подавлять свою природу? Прям как Фрейд говорит, какой смысл? Выводы только разные. Вот. Фрейд говорит, какой смысл подавлять свою природу? Надо раскрепоститься вообще. Вот. И это на ура было принято в те годы. Вот. И вот мы живем в свободу, в эпоху полной свободы. Люди с кем хотят, как хотят, что хотят, то и делают. Правильно? И что все такие ходят? Счастливые. И прямо у всех вот все здорово. И все такие говорят, как же нам повезло, мы в раю живем. Просто рай, вы посмотрите. Какая свободная, счастье от свободы. Ни одного светофора нет. Вот оно, счастье. Что-то я не видел такого. Наоборот, какие-то проблемы, люди не могут ужиться вместе. Да? Те проблемы, эти проблемы. Общество деградирует. Где прогресс-то вообще? Да? И в Бхагавад-гите тоже говорится, нет смысла подавлять свою природу, нет смысла. Но вывод другой. Надо эту природу, ее нужно регулируемые принципы свободы. То есть ее нужно не подавлять ее, а нужно ее правильно исполнять. Если ее исполнять согласно этим принципам, о которых мы говорили, то тогда человек постепенно будет развиваться и все более и более становиться счастливыми. Вот запомните, пожалуйста, да, эту фразу, что правила нужны, чтобы мы стали счастливыми. Если правила не приносят счастья, означает, что это неправильные правила, мы не те правила взяли.
2: Как долго ждать?
1: Сразу должно, помните, там говорит, протягшего гамам дармьям, что сразу сусукхам картум авьяям. В прошлый раз Андриан вам цитировал этот стих, что это царь знания, она дает непосредственный опыт осознания себя, и постижение этого знания радостно. Радость должна приходить, радость. Если радости не приходит, что-то не так. И получается, что нам хорошенечко надо знать, а мне-то на каком уровне следовать? Что для меня-то? И тут вот сейчас будет самая важная вещь, которую нужно понять о религии. Что религию практиковать стадом не получится. Стадом ее нельзя практиковать. Ну, то есть, понимаете, мы все разные, и нужно как бы индивидуальный подход к каждому из нас. Вы приходите в аптеку, там одни лекарства, все полезно, все нужно. И тем более сейчас такие лекарства, прям смотришь, думаешь, конфеты, наверное. Хочется прям все купить. Вот. Ну, такая цена, наверное, полезная вещь. И реклама там такая. И мы начинаем все закупать. И как ощущение, когда мы все начинаем это есть? Очень плохо. Но это же все полезное. Поэтому должен стоять врач, который говорит, знаешь, тебе нужно начать со скоробинок. Потом тебе надо вот это. Потом тебе надо вот это. Программа есть какая-то, лечение. Так ведь? И вот это, конечно, не очень, так как не очень, как это сказать, удобно, не очень практично кажется, что, ну, хотя хочется сразу, чтобы, ну, широкие массы людей, они вот, ну, как бы были вовлечены, и они как бы вот, ну, вот продвигались, и вот, ну, вот масштабно все шло. Но вот такого не будет. Такого нет. Такого не бывает. Духовная жизнь всегда предполагает, что есть индивидуальное развитие человека. И поэтому всегда, ну, конечно, для государственного какого-то там масштаба хочется вот, ну, наштамповать там и... Вот. И там каждый, ну, не знаю, вот как их называют в христианстве, как их называют, они же святые должны быть, да? Ну, вот эти руководители. Ну, они высшие, вот самые, кто там?
2: Патриарх.
1: А это, может, в католичестве? Епископ, да? Вот. Они же должны быть святыми. Но где вы столько святых наберете-то? А? Но он должен святой, и те люди тоже должны быть святыми. А вообще он не только... Он должен быть святым. Если он не святой, то он не может вести за собой людей. Вы знаете, я вот прихожу, там как-то у меня все плохо. Говорит, я вот ни чистоте, ни аскетизма, ни милосердию, ни правдивости не могу следовать. Вот. Что делать? А что делать? Я тоже не могу ничему следовать. Давай выпьем. Ну, давай. За Господа. Раз выпили там, да? Нет. Они должны быть, ну, то есть, если они не святые, да, если они не чистые, как они помогут другим людям? Видите, как все усложняется. Поэтому для того, что, ну, это зато я по правде говорю, я вам правду сейчас говорю, вот, обмана нет в этом. Если вы хотите по-настоящему заниматься, чтобы правила приносили радость, надо точный диагноз. Надо, чтобы какой-то человек, который разбирается в вас, который понимает, насколько вы, ну, погрязли, да? Насколько у вас там есть всего этого. Он сказал, с чего вам начать?
2: Это духовный учитель?
1: Наставник. Вот, наставник. Вот у вас, почему у нас есть вот в нашем курсе есть наставники, да? Чтобы люди, которые могли, может, они не стали еще святыми, вот это вопрос времени, вот. Но чтобы они могли, если уже человек это прошел, эти вещи, да, он может уже посоветовать, он уже разбирается. Вот, он может посоветовать, ну вот это тебе рано, а вот это нормально. Вот, вот такой аскетизм для тебя слишком, а вот это мало. Вот, понятно, что ты хочешь всех обнять, но это не твой уровень. Вот, давай-ка сначала с твоей кошки начнем. Вот, я понимаю, что надо молиться постоянно. Ну давай хотя бы вот по 10 минут в день начнем. А то человек приходит и такой весь в депрессии. Я такой падший. Я не могу. Я не люблю Бога. Я не люблю людей. Ну и что? Все нормально. Все нормально. Ты просто в самом начале. Понимаете? Важно этот момент, чтобы был человек, с кем мы можем эту вещь советоваться. Со стороны виднее. Если человек со стороны разбирается, ему виднее как. И смотрите, какая важная еще вещь, что когда мы сами выбираем вот эти уровни, то кто выбирает? Мы либо там хочется покруче, либо, ну вот мы, те, кто в начале духовного пути стоят, они стараются покруче что-нибудь взять. Ну, чтобы, знаете, ну, как бы, ну, по-серьезному надо. Они выкидывают все в окно, там вот все вот эти вот излишества выкидывают в окно. Вот, с кошками и с теми, кто неверный тоже туда, тоже выкидывают и всех, всех неверных, вот, и всех неправильных. Вот, один я буду практиковать духовную жизнь. А те, которые уже попрактиковались, уже так повыкидывали, им немножечко пришли реакции такие болезненные, они говорят, ну надо, знаете, как-то природу надо не забывать, свою природу. Вот. И начинают эту природу обставлять вообще со всех сторон. И они перестают чему-либо следовать. Ну, следуют, знаете, так минимально там приходят по воскресеньям, ну, как бы галочку поставить, чтобы был, вот, и все. Ну, то есть такая формальная религиозность. Вот. И то, и другое не настоящее. Ну, то есть это лучше, чем ничего, однозначно. Но радости-то оно не будет давать. Потому что либо человек мало делает, тогда какая радость? При чем тут радость? Либо человек берет чересчур, и только у него злость и гордыня потом. Да? Поэтому очень важно, может быть, это не очень практично, говорит наш ум, вот, но если мы хотим по-серьезному религию практиковать в любой конфессии, то обязательно нужно советоваться с людьми, которые в этом, ну, разбираются, в этих принципах, они понимают суть жертвенности. И тогда можно с ними для себя программу развития выработать. Как с врачами. Вот вы же ходите к врачам. Не то, что каждый раз к новому, знаете, здрасте, и там началось все заново. Вы приходите к одному и тому же врачу, он вас знает. Он уже знает все ваши штуки, вот эти вот. И он уже поэкспериментировал с вами. Уже знает, это работает, это не работает. Нужен какой-то человек, который будет помогать нам. И признак еще раз, человек должен быть радостный. Правила должны радость давать человеку. Вот давайте в мирском, сейчас духовность оставим, в мирском, мирские примеры, где человек с радостью, где вот эти правила дают человеку радость. Где правила радость дают. Где регулируемость дает радость человеку. Как? Как это там дается радость?
2: Когда наши
1: улучшаются, когда они... Какие правила нужно, чтобы они улучшались? Ну, терпение, наверное. Учитывать мнение другого. И вот смотрите, такой вот принцип — учитывать мнение другого. Сейчас мой друг, у него, ну, там семейная драма. Вот мама с папой там поругались, и вот там вот мама хочет одного, папа хочет другого. Вот он на стороне мамы. Вот я послушал, в чем история, я говорю, в принципе, папа тоже прав, кстати. Так удивленные меня посмотрели. Да ладно. Да, он имеет право. И они так удивились, я говорю, ну надо же как-то, ну, договариваться. Надо учить и его мнение, и ваше мнение, не только ваше мнение. Они так удивленно на него посмотрели, так, ну хорошо, давайте попробуем. А это трудно, потому что я хочу так, как я хочу. Видите, это правило. Но я знаю, если я буду этому правилу следовать, то тогда у нас будут хорошие отношения. Тогда отношения будут лучше. Такой закон. Тренировка, допустим, да? Человек хочет накачать мышцы. Вот. У него там, знаете, дядя Гена ему написал, сколько подходов, по сколько раз. Он, знаете, с таким энтузиазмом это делает. Он знает, к чему это должно привести. Там адреналин вообще. Вот. Здорово. Эти эндорфины выделяются при физической нагрузке. Вот. Радость приходит. Вот. Перед компьютером трудно будет радость. А вот когда физические нагрузки, эндорфины приходят. Один из способов этих получений. Поэтому, когда человек знает, вот программа, я знаю, зачем это надо, Он просто это делает, и уже само по себе это его вдохновляет. И когда вы знаете, зачем вы этим правилам следуете, то не будет уже: «Ой, это так трудно». Конечно, трудно, но вы же знаете, зачем это надо делать. Вы же видите эффект от этого. Вы будете с радостью им следовать. И когда он скажет: «Ну, надо съесть там вот кусок мяса», вы не просто, знаете, фанатично скажете: «Нет, мы не едим мясо». Или: «Ну, конечно, ради вас я готов съесть этот кусок мяса». Вы понимаете, зачем вы не едите мясо. Вы знаете, зачем это нужно. И вы, ну, сможете это сделать правильным образом. Вот, теперь, то есть мы заканчиваем этот раздел, и для того, чтобы понять свой уровень, конечно, это можно делать методом проб и ошибок, да, как-то каким-то. И обычно на своих семинарах я рассказываю людям, когда эту тему, я говорю: «Ну, начните хоть с чего-то следовать этим принципам». Вот. Но так как здесь уже люди чему-то следуют, я говорю: «Здорово, что вы следуете, но хорошо, если мы сверяем, ну, советуемся». Не сами решаем, вот, а советуемся с более опытными людьми в этих вопросах. И когда, смотрите, я сам решаю, это мое мнение. Я могу ошибиться либо туда, либо туда. Но когда я спрашиваю людей, которые больше в этом разбираются, то теперь это не мое желание. Это уже само по себе жертва. Это уже само по себе какой-то уже, ну, принцип служения, вот, подчинения. Вот, и поэтому хорошо, если у нас есть возможность индивидуально подходить к этому. И теперь я хочу следующую тему разобрать. Есть ли у вас вопросы по тому, что мы говорили? Следующая тема будет касаться уже другого. Что-то интересное вам узнать, прояснить, спросить по тому, что мы говорили? И загипнотизировал глаз, да, чувствую? Да.
3: Ритуалы, они должны тоже приводить к развитию ритуала, который будет удалиться, но это приводить к этим четырем принципам.
1: Точно.
3: Значит, это просто форма.
1: Точно. Вот спрашивают, вот есть ритуалы в различных традициях, да? И получается, что эти ритуалы, цель их та же самая. И если я, совершая ритуал, не понимаю, что это такое, зачем это нужно, то, ну, непонятно. То есть это какая-то просто догматичная вещь. Она как-то меня, может, и очищает, да? Вот. Но очень так, ну, косвенно, косвенным образом. Но если я понимаю, что вот этот ритуал, ну, то есть я там какие-то огонь предлагаю, да, вот, на алтаре, либо, я не знаю, как-то одеваюсь определенным образом, или моюсь перед этим всем. Если я понимаю, в чем идея этого. А идея-то та же самая. Вот этот принцип жертвенности, который в этих четырех вещах проявляется. Вот если я это понимаю, то тогда эта вещь меня очищает по-настоящему. Все эти ритуалы вот тоже должны быть понятны, зачем мы их делаем. Если уж нахожусь в какой-то традиции, мне надо хорошенечко понять, почему это так, как это помогает настроение жертвенности во мне развивать, вот, почему, ну, как бы для меня это, не для меня, может быть, это слишком, а может быть, это мало. Вот, это надо прояснить. Это надо прояснить. Ритуал — это то же самое. Ну, туда же относится. Ну, ладно, давайте пойдем дальше. Потом вы тогда уже у наставников будете спрашивать и вот, обсуждать. У человека есть много сфер. У человека есть много сфер, в которых он может проявлять этот элемент жертвенности, учиться этому принципу жертвенности. Конечно, самая главная сфера, где человек может это, ну, больше всего проявить, учиться, это его сфера религиозная, ну, то есть сама религиозная практика, духовная практика. Но у нас есть множество обязанностей, у нас есть множество интересов и потребностей, вот, которые, если их, ну, занять в этом принципе жертвенности, могут помогать нам на нашем духовном пути. Ну, допустим, вот если вы... Вот сейчас мы покушали, да? Чувствуете, засыпаем, да?
4: Угу. Потяжелели,
1: осоловели, да? Вот тут у нас воздух уже нормально, да, все, с вентиляцией? Или мне только кажется?
4: Кислорода
1: не хватает. Не хватает, да? Как мы это решаем, такие вещи?
4: Кондиционер
1: Включаем кондиционеры, да? А? Сейчас включим. А?
5: Глубже дышим.
1: Вот смотрите, смотрите. Вот если у нас вот есть вот такая вот, мы говорим, вот у меня есть духовная практика. Я утром встаю, вот, и 10 минут там помедитировал как-то. Вот, 10 минут я потратил на духовную жизнь из 24 часов. И потом 23 часа 50 минут я просто занимаюсь какой-то, ну, деятельностью. Ну, надо кушать, вот мы покушали, да. Потом надо поспать, потом поработать, потом еще вот, ну, все, вот это как бы эмоции какие-то там с кем-то, вот, вот с кем-то там что-то поговорить. Вот, и все это уже тянет меня назад. 10 минут как бы вперед. Вот все, я жертвенно, вот Бог, вот для тебя, вот мне сейчас вот помолюсь тебе, вот, вот ты вот Бог, я слуга, вот все вот так вот. И 23 часа 50 минут, как бы, совсем другая история. Правильно? Но если мы берем эти все сферы, которые 23 часа 50 минут занимают, если мы в эти сферы добавляем элемент жертвенности, то тогда такая элементарная вещь, ежедневный прием пищи 2-3 раза в день, превращается в то, что помогает нам этот принцип развивать, помогает нам, ну да, развивать этот принцип. Вот. И мы сейчас возьмем с вами, тут много сфер у нас жизненных, и мы возьмем сейчас с вами одну сферу, называется социальная сфера. И мы рассмотрим с вами, как этот принцип жертвенности проявляется в социальной сфере. Это социальная сфера, значит, взаимоотношения с другими людьми. Общество, да, есть государство, общество. Вот, и оказывается, в этой сфере общения в государстве, общения в обществе, мы можем тоже этот принцип, принцип жертвенности, не мы можем, а можно вообще этот принцип жертвенности добавить, и тогда это становится также духовной практикой, религиозной практикой. И вот у меня такая картинка есть. Значит, вот Санатана Дхарма – это вечная, вечная Дхарма или вечная… Это принцип жертвенности изначальный. Санатана Дхарма – значит любовь, да? То есть вечные обязанности, вечная природа души – это любить Бога. Вот, это тот идеал, который мы описывали, да? Вот, это Санатана Дхарма. Но это когда этот идеал, этот принцип жертвенности отражается, видите, это луна, да, у нас солнце, луна, когда этот принцип жертвенности отражается в каких-то наших обыденных материальных сферах, он называется словом сватхарма. То есть наша обязанность связана с нашим психофизическим состоянием. То есть как этот принцип жертвенности проявлять в связи с нашим, ну, с нашими какими-то потребностями, с нашими какими-то желаниями и все остальное. То есть это называется сватхарма. Или обязанности, связанные с телом человека, с его психофизическим состоянием. Как эту жертвенность в этой сфере проявлять. И мы сейчас разберем именно сватхарму с точки зрения социальных обязанностей. Социальные обязанности, это называется словом варнашрама. Вот меня просили рассказать об этой вещи как варнашрама. И очень часто, когда вы будете слышать слово дхарма в Махабхарате и еще где-то, да, то там речь идет вот об этой дхарме, сматхарме. То есть обязанности, принципы жертвенности связаны с тем, ну, с обусловленностью человека, с его каким-то положением в этом мире. Вот. И несколько вещей перед тем, как мы будем разбирать элементы этой варнашем, я хотел несколько вещей сказать про... Включат, да, они? А, вот так, да? А окна не открываются. А вот. Я хотел несколько важных моментов сказать по поводу вот этой вот ведического устройства общества или варнашема дхармы. Каждое общество имеет, даже, ну, любое общество, в том числе наше современное общество, имеет какие-то, давайте вот так вот сделаем, смотрите, раз, нет, сюда, нет, вот сюда. В зависимости от философии корня проявляются различные общества. Вот видите, разные цветочки тут есть. Одни такие, вот такие, как их называют? Расторопша, да, это называется? колючая такая. Вот. Там есть ромашки, есть розы. Почему они такие? Потому что у них разный корень. И в зависимости от того, какой корень или какая философия культивируется в обществе, это общество будет, ну, как бы устройство этого общества, оно будет принимать соответствующие этой философии корни. Допустим, медицина есть везде. В любом обществе есть медицина. Но вот, допустим, в фашистской Германии у них тоже была медицина. И они прям на людях экспериментировали. Ну, они вот такие вот простые люди были, там раз-раз на людях экспериментировали, на русских, кстати, тоже. Вот, и нормально. Вот. А есть аюрведа, там на людях не экспериментируют. Там я смотрел фильм интересный про аюрведу, и один там этот врач аюрведический, он, значит, лекарство такое новое, ну, как-то вот он нашел этот рецепт, вот, и он сделан из ртути, это ртуть. Ртуть – это яд. Ртуть вы кушаете, и вы умираете. Вот. Но если ее специально, эту ртуть, как-то вот обработать, то эта ртуть превращается в самое, ну, такое мощное лекарство. И он взял это лекарство, из ртути сделанное, прямо вот, вот кино снимает, он взял это лекарство и дает своей любимой жене. Понимаете, эксперименты над любимой женой. Вот. Не то, что она ему не нравится, но и хорошие отношения у них. Вот видите, как бы и там медицина, да, но как бы принципы разные. Принципы разные. Вот. И там, вот у нас вот если за билет не заплатил, да, ну штраф там, сколько-то там, ну там, 1000 рублей. А в фашистской Германии люди не платили за билет, их расстреливали просто. Ну прям вышли из трамвая, расстреляли, как бы поехали дальше. Вот. Видите, образование, принципы разные. Почему философия разная? Поэтому в зависимости от того, какая философия находится в основе общества, весь этот социальный организм будет разную форму принимать. Знаете, какие-то толстые такие люди, вот толстый человек, руки. Ну, то есть иногда общество сравнивает голова, руки, ноги, да, вот, туловище. Здесь вот такой толстяк, а здесь такой худой, а здесь такой какой-то агрессивный, а здесь вообще не человек какой-то, не человеческое общество. Все зависит от корня. И вот ведическое общество, давайте сюда вот мы вернем, ведическое общество, там был принцип жертвенности положен в основу. Вот эта философия жертвенности, это то, что с молоком матери в буквальном смысле этого слова впитывали все члены этого общества. Дух жертвенности. Мне недавно один мой друг рассказывал историю. У него дочка маленькая, 5-летняя дочка. Вот, и, соответственно, у дочки есть подруги. Вот, они там играют как-то, у них там небольшое такое сообщество. Вот. Вот, они играют, и одна подружка этой дочки все время приходит в гости. Ну, это нормальная же вещь, да? Детки приходят там что-то покушать, там, вот, поиграться вместе. Вот, и они как бы ну, радуются, у дочки подружка есть. И потом эта подружка, она все время как бы вот у них дома. То есть раз все время с ними, с этой дочкой, она у них дома, вот все время с ними, что покушать там, а что у вас там за тортик в холодильнике, а что у вас там такое. Вот. Ну, маленький ребенок, они все дают. И потом как-то раз они заметили, что эта подружка, она карманы набивает игрушками и их дочки. Это так втихаря, раз. Вот, и они уже так немножечко задумались, потому что вот эта тенденция, да, вот на халяву там, она маленькая, же ничего не соображает сильно-то, просто берет, тут вот можно, а здесь можно. И потом это вылилось в то, что начинает брать чужие вещи. И они задумались, почему так происходит, почему она так делает. И оказывается, они так вот, когда стали размышлять над этим, они поняли, что родители не находят для нее времени. Она растет сама по себе, эта дочка. Она почему и все время-то у них дома? Потому что родителям нет времени на нее. И смотрите, родители ей говорят, вот, у нас нет времени для тебя. У нас есть другие дела. Ну, они прям так говорят, они так делают. И она как чувствует себя? Надо крутиться. В этом мире надо крутиться. Если не будешь крутиться, то ничего не будет просто. Надо самому, надо брать. Вот. любовь не вкладывают ее, как ожидать от человека, что он будет любить других людей, если в него любовь не вкладывают? Понятно, что там, ну, дети-то, они такие эгоистичные, но если туда любовь не вкладывать, он так и останется вечным ребенком, вечным эгоистом.

того, как он родился, в него уже начинали вкладывать правильные образы. И какой этот образ, который вкладывали с самого до еще появления его на свет? Один и тот же образ. Жертвенность. Они говорили: мы тебя любим, общество тебя любит, Бог тебя любит, ты нужен, ты важен, мы хотим тебя. И представляете, если в человека вот он рождается, ему все время говорят: ты так важен для нас, ты так нужен нам. Как он себя будет чувствовать? Ой, я такой важный, я такой нужный. Вообще все ему, ну, помогают ему. Пока маленький, просто любит. Когда немножечко повзрослел, его начинает учить его, чтобы он, ну, еще лучше становился. Он испытывает, начинает, его начинает быть благородным человеком. Он тоже хочет отдавать. Папа, мама отдают, я тоже хочу отдавать. Знаете, вот я видел, как религиозные люди, настоящие религиозные люди, своих детей там в храм везут или в церковь, они дают ему копеечку: иди, положи, они учат его, надо отдавать. Вот. И представляете, вот такое общество, люди в таком обществе, они растут с этим настроением. Отдавать-то здорово вообще. Надо жертвенность, жертвовать надо, надо вести себя благородно. Это была основа ведического общества. Вот эти самскары. И все ритуалы, которые там были, и все эти традиции, которые были. Вот представляете, вы приходите домой, вот маленький ребенок, и мама вам достает борщ недельной давности. Холодильник открывает, она не может готовить, потому что она работает. Она открывает, и борщ ставит там, знаете, прям вот кастрюлю на стол. Вот. Ну, некогда, ты сам набери там. Вот, а ему неделю уже, этому борщу, вы уже неделю его едите, этот борщ. Вы понимаете, я не нужен здесь. Я не нужен просто, я тут обуза просто. Когда бы мне уже отсюда уйти побыстрее? Вот. А когда вам там как-то приготовили, там как-то покушали, ну, то есть каждый день готовят, да? Это роскошь сейчас, так как женщина работает, им, ну, не до всего этого, да? И вот эти все ритуалы ведические, они одну и ту же вещь человеку говорили. Ты нужен, вот, ты важен. Вот. И он, естественно, начинал быть: я хочу тоже отдавать. Это так здорово отдавать. Смотрю, они счастливы от этого. И смотрите дальше, что было. Конечно же, у каждого есть вот эти амбиции. Каждый хоть в этом мире хочет чего-то достичь. Но когда у человека вот этот дух жертвенности, его воспитали в духе жертвенности. Даже если он хочет, допустим, денег зарабатывать. Зачем он хочет денег зарабатывать? Как он будет их зарабатывать? Как-то прилично, правильно? Вокруг же люди, нехорошо ведь, им же больно. И зачем он хочет денег зарабатывать? Ну как, я сделаю что-то такое большое. Да, это амбиция. Хочу денег, хочу как бы вот, ну, как бы что-то широкое сделать. Но какая амбиция-то? Благородная. Да я хочу, я не знаю, быть сильным. А зачем? Людей буду защищать. Здорово же, да? А теперь, если он воспитан в обществе, ты не нужен. Вот. Ты плохой. Он говорит: да я сейчас всем докажу, насколько я плохой. Вот. И совсем другие эмоции проявляются. Еще хочется что сказать по поводу, ну, вот этого, основы этого ведического общества. Так как основа его была помочь человеку развиваться в духе жертвенности, он не включил никакого кондиционера. А, не будет? А, ушел, да? А. Может, дверь какая-то? Попробую дверь открыть. Вот, а то лектор заснет. А? Не хватает, я вот чувствую, не хватает. Не хватает кислорода. Смотрите, еще в основе этого общества, так как лежало, ну, возвышение человека, да, то идея была не в том, чтобы, ну, знаете, как можно больше было каких-то, ну, штучек электрических. А идея была в том, чтобы человек очищался, развивался и благородным становился. И в зависимости от цели общество же по-разному выглядит. Вот смотрите, вот есть люди, вот, которым нравится, я не знаю, им нравится вот торговать. Вот так пример приведем, да? Нравится торговать, вот у них там магазинчики там есть, да? Вот. И
потом

0: как бы вот они заняты, радуются, как бы вот могут это благородно делать, поменьше обманывать там как-то. Вот, потом это жертвовать на какие-то вещи. И потом приходит дядя Гена, вот, и строит огромный супермаркет. Знаете, это, как ее, глобальную сеть. И все эти маленькие магазинчики закрываются. И дядя Гена с этой глобальной сетью по всему миру. Да? Вот. И он, а эти что люди делают? А они чем занимаются? А им же нечем заниматься. Ну, они с голоду не умирают, они идут к нему там кассирами работать, еще кем-то. Ну, они как бы вот... Или там, знаете, там 100 человек, они обрабатывают землю. Ну, как бы вот все так вот своими руками, да? Приходит трактор, 100 человек, им нечем заняться. И вот смотрите, если цель этой цивилизации в том, чтобы просто ничего не делать, знаете, вот комфорт везде... Вот, люди очень стремились, чтобы не было физической работы никакой, да? Но в итоге они начинают от этого болеть. Физической работы нет, вот, тело разваливается. В чем же счастье тогда? Ну, вот так вот закончилось. Вот, и если в основе цивилизации лежит гедонизм, то тогда это все принимает такие формы очень странные. Технократическое общество становится, да? Вот. Там вот все эти вот штуки электронные, со всех сторон все обвешано, ничего уже натурального нет, да? Вот, какие-то экологические проблемы, вот это вот все, вот такое общество очень искусственное становится. Но когда цель этой цивилизации в том, чтобы возвышать людей, то это становится главным. Это становится главным. Так вот, почему там было аграрное общество? Почему не было таких технологических вот всех этих вещей, которые есть у нас? А потому что для цели не подходило. Цель была другая. Не то, что они были глупые какие-то. Да нет проблем. Могли бы и айфон придумать. Надобности не было в этом. Цель была другая. Я сейчас был, ну, в этом году был в Бомбее, и там сделали такую ферму, называется эко-деревня. Вот. Недалеко от Бомбея, может быть, 100 километров. Бомбей – это типа нашей Москвы. Вот. Все так, такое же. Вот. Ну, все там, дышать нечем. Вот. Везде электроника, везде эти мраморные вышки эти, как их называются? Высотные здания, мраморные, правда, мраморные, я видел. Вот, для богатых людей из мрамора сделан. Вот. И, значит, эко-вилледж, вот эта вот деревня. Мы туда приехали, говорю, а в чем идея? Значит, там они, ну, практически полностью на самообеспечении. У них есть своя вода, у них есть свой газ, свое электричество. Дома сами строят из специальных там вот таких вот канализаций, которые тоже безвредные. Вот. И все это чудо такое там существует, вот эта вот деревня. Я говорю, а в чем идея вашей вот этой деревни? И мне объяснили, что люди... Есть четыре категории, ну, как бы... Четыре категории... Ну, людей, вот так скажем. И одна категория людей, они вот все обвешаны девайсами. И они без этого жить не могут. Они вот, ну, если вот так вот сделаешь, должно свет включиться. Вот если этого нет, они умирают. Вот. Ну, то есть у них везде эти девайсы. Вот это самая сильная зависимость от электричества, от вот этой цивилизации наслаждений. Вторая категория людей – это те, которые живут в городе, всем пользуются, но не фанатеют. Они вот чем-то пользуются, но не стараются, знаете, там до безумия все это увеличивать. Они ограничиваются самыми необходимыми электронными вещами, которые, ну, вот, ну, чтобы вот можно было в городе существовать. Третья категория людей, они живут в деревне. Они живут на природе, у них там вот что-то есть уже, но они пользуются электричеством, они пользуются какими-то, ну, благами цивилизации, ну, уже так не самое главное. И четвертое – это те, кто вообще этим не пользуется. И говорит, у нашей деревни, вот эта эко-деревня, мы специально ее создали и живем здесь чистой жизнью, они живут там первый уровень. Они живут там таким образом для того, чтобы люди, там постоянно приезжают люди из Бомбея, ну, один автобус за другим, каждый день приезжают на экскурсию туда, для того, чтобы помочь этим людям, которые находятся все обвешанные и считают, что как надо, можно больше всего в этом счастье, чтобы помочь им с этого уровня перейти хотя бы на уровень, когда они живут в городе, но не увеличивают свою электронную зависимость от всего этого. Вот, значит, еще раз повторю, первое, значит, основа — жертвенность, и поэтому все люди в этом обществе, они хотели отдавать, они хотели заботиться, они хотели любить. Вот. Второй момент. Они строили общество не так, как, вот, как можно больше выжить из природы, а так, как это будет полезно для нашего развития общества, чтобы мы могли развиваться именно с духовной точки зрения. И третья вещь. В этом обществе не было зависти. Практически не было зависти. Вот смотрите. Если... Вот воспитанные в духе жертвенности люди, которые хотят отдавать, то чем больше у человека есть, чем больше у человека есть. Давайте такой пример приведем. Вот, допустим, у меня есть тут банка с кореновской сгущенки. Хорошая сгущенка, вот, вкусная. Вот. И вы не поели. Вот мы пропустили обед, вот, вы не поели, а я здесь сижу с этой, ну, так как я лектор, мне можно. Вот, я держу эту банку здесь, открыл ее вот этим консервным ножом таким, вот так вот, вот демонстративно открыл, достал деревянную ложку и начал ее есть. И говорит, знаете, вкусно, потрясающе просто. Вот, ни у кого из вас нет сгущенки, вы все хотите есть, ее с чаем бы попить, думаете. Вот, я вам никому не даю, вот у меня есть, ну, вам я не дам. Вы просто из низшей касты, понимаете? Вот. Вы неприкасаемые. А я, понимаете, ну как, браман, вот, и ем эту, значит, сгущенку при вас, вот, и вы, наверное, радоваться будете за меня, да? Вообще, да? Вот. И кто-то еще там приносит, говорит, а вот у меня еще банка осталась. Давайте сюда, давайте. Вот, я беру эту банку, выливаю свою вот эту вот еще большую и начинаю есть. Вот, и вы, конечно, все радуетесь за меня, любите меня. Вот, и думаете, вот так вот хороший человек. Вот, правитель наш, он, учитель наш. Вот он ест эту сгущенку, и мы все так радуемся за него. Да? Вы будете мне завидовать, согласны? Очень легко это понять. Теперь представьте другую ситуацию. Я с этой банкой, вы не ели. Вот, я беру эту банку и начинаю, говорю, давайте я вам налью вот, вот на руки. Вот, я беру стаканчики, наливаю в каждую этот стаканчик, эту сгущенку, раздаю вам всем. У вас ни у кого нет этой сгущенки. Но я раздаю эту сгущенку каждому, каждому. Как вы будете себя чувствовать? Как вы будете ко мне относиться? Хороший человек, правильно? Вот смотрите, я отличаюсь от вас тем, у меня что есть банка сгущенки. Но в зависимости, что я с этой сгущенкой делаю, под сгущенкой имею в виду какие-то богатства, какие-то способности, какие-то достояния. Вот у меня есть достояние, и что я с ними делаю? В зависимости от того, что я с ними делаю, вы по-разному будете ко мне относиться. Если я использую эти достояния для того, чтобы при вас есть, вот, для того, чтобы говорить, а я выше, чем вы, потому что смотрите, сколько у меня есть. Если я буду, ну, как бы эксплуатировать вас, ведь я умнее вас, я могу заставить вас на себя работать, вот, для меня самого, да, то вы будете меня ненавидеть. И обычно, когда, а ведь классы всегда существуют, даже в бесклассном обществе, социалистическом, которое у нас было раньше, все равно классы существовали. И что, люди радовались, да? Люди, конечно, так вот, вот наши правители, вот наш прораб, вот наш директор завода, потрясающий человек. Чтоб у него все хорошо было. Так мы и думали, да? Или нет? Хотелось бы на его место залезть, да? Вот мне бы туда, я бы туда. Зависть, борьба классов. Поэтому, когда Карл Маркс писал свой «Капитал», да, он говорил, это естественная вещь, борьба классов. Почему? Потому что классы завидуют друг другу. Рабочие завидуют капиталистам. Вот. Поэтому они их свергают, да, и становятся во главе. Теперь капиталисты завидуют рабочим. И вот это постоянно, ну, революция. Одна проблема. В ведическом обществе не было революции. Потому что не было зависти между классами. Почему? Потому что люди были воспитаны в духе жертвенности. И чем больше у человека было, тем больше он имел возможности раздавать. Поэтому люди не завидовали ему, они его уважали. Вот. Они не хотели залезть на его место. Они понимали, что у меня столько сгущенки нет. Вот. Пусть он будет там. Пусть он это делает. У него это хорошо получается. Понимаете, какое было? То есть это не просто какое-то древнее устройство общества. Там принцип был другой вообще. И последнее я хочу сказать перед тем, как мы будем разбирать эти вещи, что сейчас эту систему в том виде, в котором она была раньше, воплотить невозможно. Обычно, когда люди расслышат о варнашами, они начинают сразу примиривать. Ну кто я, браман, вайша, кшатри, шуд? Нет, не шудра точно, скорее всего, браман. Браман. Ну, я, правда, работаю на работе, но все равно я браман. Вот такое время сейчас, понимаете? Время сейчас такое. Так вот, смотрите. Вот, браманы, да, все браманы. То есть сейчас в Кали-югу все браманы. Вот, и все хотят не работать, и как бы почет, вот, чтобы был. Так вот, смотрите, невозможно сейчас ту систему взять и практиковать и восстановить вот в это время сейчас. По двум причинам. Первая причина, что эта система предназначалась для людей очень высокого уровня. Вот эта лестница, которую мы разбирали вот здесь. Да, вот эта лестница. Так вот эта варнашама, она предназначалась для людей вот здесь. Вот здесь. И те требования к этим классам людей, они были очень высокие. Вот. И сейчас никто этими качествами, чтобы, знаете, занять позиции в этой системе, не обладает. Поэтому это просто невозможно, это непрактично. Мы не сможем так жить просто. Это одна причина, что это предписание не по нашему уровню. Смотрите, это важный момент. Просто часто вы будете, когда сталкиваться с варнашами, все время будет вот такая вот тенденция, ну вот я там браман. Ну ладно, может быть, я все-таки вайши, я не знаю. Может, я браман вайши. Вот. Нет, это не про нас. Мы сейчас не будем сейчас браманами и вайшами становиться. Мы не будем. Поймите, что это для людей с высоким уровнем. Вторая причина, по которой это невозможно сделать, потому как ситуация... То есть мы уже живем так, да? То есть машины ездят, да? И я на телеге, знаете, приезжаю и хочу по Садовому кольцу на телеге, как раньше. И знаете, я спрашиваю, а где сено? Сено-то где у вас тут? Лошадь накормить надо. А у нас только бензин. Да? Не сработает это. То есть там было устроено, там все было отработано, весь этот механизм, вся эта система была налажена в тех условиях, это все здорово работало. Но сейчас люди настолько отошли в сторону от этой цивилизации, да, от тех условий, которые были раньше, что просто взять и вот слепо скопировать, да, там скопировать и вставить, это невозможно просто. Это невозможно. То есть две причины. Это то, что условия совсем, совсем другие. Вот. И в этих условиях это другие формы должны принимать. А вторая вещь, что первая вещь, это то, что это предназначено для высокого уровня сознания. Мы сейчас будем рассматривать этих людей. И сейчас таких нету. Зачем же тогда мы это будем рассматривать? Первое. Для того, чтобы вдохновиться, что надо же, как гениально все было. Второе. Для того, чтобы понять суть. Суть-то та же самая остается. Может быть, мы и не можем. Вот всех тонкостей вот этих вот, да? Вот. Но так как если понять суть, если волей случая, так или иначе, мы занимаем в обществе какое-то положение, то мы понимаем, то мы можем понять из этого объяснения, в каком направлении мне надо развиваться?
1: Вы прослушали лекцию Олега Сунцова.

Существует еще одна история. Всю свою жизнь Кабир прожил в Бенаресе. Был такой мудрец. И индусы верят, что кто умирает в Бенаресе, тот... Ну, такая тема у нас сегодня сразу спрашивает про смерть. Как-то я так даже не специально подбирал. Почему это все о смерти. Кто умирает в Бенаресе, то обязательно попадает на небеса. И однажды, уже когда он стал старым, Кабир, он сказал: «Я хочу, чтобы меня ученики перевезли на противоположный берег, Магахар». Это считалась такая маленькая бедная деревенька на противоположном берегу Ганга. И считалось, что было такое поверье: кто умирает там, тот попадает просто прямо в ад. И он сказал: «Я хочу поехать туда жить теперь». Ученики сразу переполошились все: «Как? Да вы что? Ну, вы сошли с ума, нельзя туда перебираться, вы же пойдете в ад прямо напрямую». Но он настаивал, он сказал: «Думайте, что хотите, но я не хочу умирать в Бенаресе. Если я умру в Бенаресе, то вся слава достанется Бенаресу. Какая же мне, если я уйду в духовный мир из Бенареса, какая мне слава достанется? Слава будет Бенареса. А так я хочу умереть в Магахаре и хочу посмотреть, как меня сумеют направить в ад». Очень интересно. Кабир настоял на своем. И ученики повезли его все-таки на противоположный берег. Он несколько лет прожил там, на том берегу. В конце концов, оставил это тело. И с тех пор, после этого, вот это предупреждение, которое было по отношению к Бенаресу, к Магахару, оно развеялось. Знаете, много-много веков люди были в полной уверенности, что там нельзя умирать, что пьешь в ад. Это было так вот у людей, как-то, знаете, вот люди очень впечатлением были от этого. И когда там умер святой такой человек, мудрец, то люди поняли, что можно и там умирать спокойно. И вот это предупреждение было развеяно им. И вот этот поступок его считается как акт сострадания к людям, которые его окружали. Был такой последний акт сострадания. Поэтому ученые люди и святые люди, видите, они до последнего пытаются приносить благо окружающим их людям и помогают им развеять предубеждения, стараются развеять невежество и несут свет в этот мир. И на его могильной плите было написано такие слова: «Я отправляюсь в рай прямо из Магахара». Однажды царь всю ночь охотился. Когда на утро он вернулся, его ждал учитель. Но царь решил: «Сначала я немного отдохну, а потом пойду встречусь со своим учителем». И когда он отдохнул, пришел к своему учителю, он сказал: «Учитель, у меня к тебе вопрос есть. Я немного поспал и видел сон, в котором я был нищим. Однажды я отправился в деревню попрошайничать. И увидел много других нищих, которые шли мне навстречу. Я шел в деревню, они шли из деревни. Я спросил: куда вы идете? Ты же разве не знаешь? Сегодня же день рождения у царя. Мы все идем к нему во дворец. Он будет раздавать много еды, одежды. И мы там идем всем... получить все это». Но он развернулся и пошел тоже туда. Думаю: хорошо, я так отъемся там у этого царя. Пришел, ему дали одежду, дали ему еду. Но пока он ел, собака утащила его одежду. И он схватил палку и погнался за этой собакой, ловил ее долго, потом, значит, поймал ее, отобрал у нее одежду. И когда он проснулся, он не мог понять, кто он такой есть на самом деле. Ну, бывает такое, знаете, у людей, когда просыпается, он не понимает, кто он такой на самом деле есть и где он находится. То ли он нищий, который пришел на день рождения к царю, то ли он сам царь, которого сегодня день рождения. И он спросил: «Я, учитель, ответь мне, кто же я, царь или нищий тот, который во сне был? Я, говорит, не могу разобраться в этом». Учитель ему ответил: «И то, и другой сон. В настоящее время мы разговариваем тоже во сне. И весь мир спит. А сон означает попрошайничество. Каждый выпрашивает у Бога что-то свое. Цари тоже выпрашивают. Все попрошайничают. Но нужно проснуться человеку. Только тот, кто в сердце своем думает о Боге и служит Ему с любовью, только тот...»

Смысл в том, что мы живем в одной объективной реальности, которая уже является заполненной. В ней есть все. В ней есть и энергии Бога, и сам Бог, и всевозможные проявления, сочетания Бога и Его энергии. Но воспринимаем мы эту объективную реальность своим субъективным сознанием, чувствами, умом. Поэтому естественно, что мы воспринимаем реальность не всю. Это точно так же, как, предположим, ночью мы идем в темноте, и мы видим только какую-то часть реальности, которая освещена. А те части реальности, которые находятся во тьме, не освещены, они существуют, но мы не можем в них проникнуть, потому что в темноте у нас чувство туда не проникает. То есть идея состоит в том, что объективная реальность отражается в нашем субъективном сознании и чувствах. И по мере того, как наше сознание субъективно очищается, становится выше, та реальность, которая всегда была, есть и останется, она начинает просто отражаться в наших чувствах. Вот. И поэтому люди имеют разные представления о мире, разные представления о Боге. И все это различие, оно продиктовано не просто каким-то разнообразием вкуса, что у вас так, у нас так, у вас один Бог, у нас свой Бог. Вот. То есть это как бы не горизонтальные вещи, не то, что все равно, у вас так, у нас эдак, и все хорошо, мир, дружба. Это не горизонтальная плоскость.

А я хочу еще раз подчеркнуть, что все эти вещи не одного уровня. Они все находятся в разных гунах. А гуны вертикальные. Невежество, страсть, благость, трансцендентное. И в трансцендентном тоже своя иерархия. Например, если мы говорим, что в материальном мире есть неравенство, потому что гуны однозначно одна выше, другая ниже, уже в духовном мире должно быть все одинаково. Ничего подобного. Там тоже все разное. Там тоже иерархия, сияние Брахмана, Дварака, Мадхура, Галока, там еще планеты Вайкунтхи. И все разное. И тоже в вертикальной плоскости, потому что...

0: Веда Радио исцеляет жизнь.
1: И сейчас мы с вами начнем этот процесс победы. Надо сесть прямо. Никто сейчас не должен отвлекаться. Ничего нет важнее того, что сейчас будет происходить. Мы с вами будем настраиваться на победу.

0: ну, вот на Руси в частности, да и во всех странах, у всех народов, у женщин всегда существовали, ну, их по-разному называют, ну, и бабушки, да? То есть, когда в семье проблема, жена не бьет посуду сразу, она не кричит на мужа, не говорит, все, забираю детей, ухожу к маме. Нет, она идет к мудрой женщине и советуется с ней. Да, а вот у меня такая ситуация, а вот он плохой, мне кажется, или еще что-то такое. И эта бабушка, мудрая женщина, говорит, ничего, все нормально, ты его просто корми получше, и все у тебя будет хорошо. Да? Например, вот так. То же самое и для мужчин. Для мужчины очень важно иметь кого-то более старшего, более мудрого наставника, который сможет помочь в решении каких-то проблем. Хоть это на работе, в семье не имеет значения. Но если же этого не происходит, если период штормов протекает сам по себе, никто не прикладывает усилий к тому, чтобы целенаправленно выбираться из него, то, как по-вашему, Таш, к чему он в конечном итоге приведет коллектив?
1: Если они самостоятельно будут выплывать?
0: Да, если вот не зная, что нужно делать. Если просто оставить все как есть.
1: Ну, рухнут отношения.
0: Совершенно верно. В конечном итоге все выродится в какие-то интриги, группировки, междоусобицы, соперничество. Тут одна такая забавная штука бывает. Вот все эти явления, вот когда борьба всех против всех, они создают иллюзию такой активной и динамичной внутренней жизни коллектива. Очень внешне даже бывает привлекательно. Знаете, людям тоже бывает нравится ходить на работу, чтобы вот, ну, сегодня-то я уже точно там со всеми разберусь, сегодня наша группа победит, сегодня мы всех поставим на свои места и так далее. Но это особый тип отношений, это отношения в страсти, мы говорили об этом на самой первой лекции. Они затягивают, это как болото, они очень сильно поглощают внимание людей. В этой семье уже, в этой ситуации уже невозможно посмотреть на человека глазами вот благости, то есть постараться увидеть в нем хорошее качество. Если мы вот этот период запустить, то есть упустить время, то люди просто естественным образом привыкнут обращать внимание только на недостатки других людей. А это определенный тип отношений. Когда другого хочется выставить дураком, когда в семье хочется перетянуть любовь детей на свою сторону. Еще раз повторю, это очень большая травма для всех, кто находится рядом, в семье, для детей особенно, потому что дети хотят любить обоих родителей. Когда родители ссорятся между собой, ну, по максимуму, если брать это для детей, чревато шизофренией. Потому что в сознании у ребенка, еще в чистом и не испорченном, у него не умещаются эти две вещи. Он любит, он не может ненавидеть. Поэтому, если вовремя не вмешаться вот в этот период штормов, то результат будет, ну, все равно, что прямое попадание авиабомбы. Дымящаяся воронка и клочья непонятно чего. Вот теперь вопрос, да? А кто же, собственно говоря, должен вмешаться, чтобы не допустить войны?
1: Авторитет. Однозначно, какой-либо авторитет должен вмешаться.
0: Совершенно верно. В идеале это лидер этого коллектива. То есть на этом этапе человек должен очень четко отдавать себе отчет в том, что происходит. И не закрывать на это глаза, не пытаться спрятать голову в песок. Говорится, что страусиная политика никого еще до добра не доводила. Надо понять, это естественный период. Это уровень созревания. К сожалению, можно увидеть, что многие коллективы, многие семьи, они не проходят дальше этой стадии. Потому что на ней можно находиться до бесконечности. Это, в общем, довольно глупая ситуация. И среди русских поговоров есть очень хорошая на эту тему. Знаете, вместе тесно, врозь скучно.
1: Угу, есть такое.
0: Вроде бы как и порознь не получается, но и вместе существовать не можем. Это значит, что вот застряли на этом периоде, не смогли сделать шаг дальше. Поэтому давайте разберемся, что же нужно делать для того, чтобы выйти из штормов, чтобы выбраться из этого очень тяжелого времени. Выход исключительно в правильных действиях лидера. То есть конфликты не решаются снизу в данной ситуации. В конце концов, даже для того, чтобы что-то разрушить, лидер нужен. Помните Великую Октябрьскую социалистическую революцию, да? Там была масса людей, которые ничего не могли сделать для того, до тех пор, пока не появился лидер. Вот он появился, и уже все, тогда пошло-поехало. Это только чтобы разрушить. А уж чтобы что-то создать, тем более лидер нет.

Jagannath Dham Ki Jai.

Вот.

Бхагавад-гита, хотя и говорит о Боге, тем не менее, это книга, которая формулирует универсальные законы. Основатель нашего общества говорил, что духовная наука не в меньшей степени наука, чем все остальные науки. Наука значит, что можно поставить эксперимент. Наука значит, что можно поставить что-то под сомнение. Наука значит, что можно что-то проверить непосредственным образом. И наука значит законы, которые действуют везде, независимо от национальности, религиозной принадлежности или еще чего. Религия, ее можно принимать, можно не принимать, а она относительна в каком-то смысле. Наука есть наука, это законы, которым все подчиняются. Один из этих законов – это закон вечности души и закон вечного существования души. Далеко не для каждого эта вещь является очевидностью. Собственно, Гита, как книга, излагающая основы духовной науки, начинается именно с этого. Когда нам объясняют, что есть нечто вечное в нас, неумирающее, которое составляет основу нашего бытия, фундамент нашего бытия. В ведической философии проводится различие между телом, которое меняется, между умом, который постоянно меняется, и между тем, кого в ведической философии называют наблюдателем. Если мы заглянем далеко вглубь себя, мы поймем, что я, помимо того, что я тело, безусловно, когда я смотрю в зеркало, то я это тело, так? Я подвожу брови себе, губную помаду намазываю, зубы чищу, бреюсь. Это все я, так? Но, тем не менее, если мы посмотрим глубже немножечко, мы увидим разницу между «я», которое наблюдает за этим телом, и телом как таковым. Тело меняется, но наблюдатель не меняется. И это очень легко ощутить, потому что мы подходим к зеркалу в какой-то момент и думаем, как я постарел. Кто постарел? При этом «я», который говорит «я постарел», во-первых, первая реакция, которая охватывает человека в этот момент, когда он видит себя постаревшим, вернее, свое тело постаревшим, это реакция шока. Если бы это было естественно, если бы это было само собой разумеющимся, человека не охватывал бы в этот момент перехода шок. А психология знает, что человек на протяжении своей жизни переживает так называемые кризисы переходного возраста. И, как правило, суть этого кризиса сводится именно к тому, что тело меняется, и человеку нужно приспосабливаться к переменам. Почему ему нужно приспосабливаться к переменам? Потому что он сам не изменился. Он сам, это я, тем временем остается тем же самым, но тело поменялось каким-то самым драматическим образом. Так, подросток или маленький мальчик, когда он становится подростком, его тело претерпевает перемены, и он не знает, каким образом себя вести. Требуется определенное время, чтобы приспособиться к новой роли, которую ему нужно играть. Потом опять в течение какого-то времени все остается неизменным. Но потом рано или поздно наступает новый кризис, кризис середины жизни, когда человек чувствует, что жизнь уходит, что наступает старость, что приходит новый период, и ему нужно играть новую роль. Так вот, изначально в Ведах проводится различие между наблюдателем, который остается неизменным при всех этих изменениях, и телом, которое изменяется. Тем, кто наблюдает за всем тем, что с ним происходит, тем, кто, собственно, испытывает все то, что с ним происходит, и механизмом, который обеспечивает все эти перемены, который обеспечивает эмоции, который обеспечивает какие-то чувства и все остальное. Это довольно тонкая разница, но, тем не менее, нам очень важно ее понять. Потому что, скажем, когда люди пытаются моделировать тот же самый искусственный интеллект, то, чего они никогда не могут и не смогут. И это мое очень твердое убеждение, не имеющее отношения нисколько к моим сектантским, так сказать, приверженностям. Так, они никогда не смогут смоделировать в компьютере «я». Потому что, да, можно заложить в программу в компьютер. Компьютер может говорить, компьютер может петь, компьютер может даже слушать, компьютер может даже воспринимать запахи, если вложить в него рецептор. Но в компьютере никогда не будет «я», который эти запахи воспринимает.

Мантрарта, Шакла, Санту, Пуран, Шанту, Пуран, Шанту, Пуран, Шанту, Пуран, Шанту, Пуран, Шанту, Пуран, Шанту, Пуран, Шанту, Пуран, Шанту, Пуран, Шанту, Пуран, Шанту, Пуран, Шанту, Пуран, Шанту, Пуран, Шанту, Пуран, Шанту, Пуран, Шанту, Пуран, Шанту, Пуран, Шанту, Пуран, Шанту, Пуран, Шанту, Пуран, Шанту, Пуран, Шанту, Пуран, Шанту, Пуран, Шанту, Пуран, Шанту, Пуран, Шанту, Пуран, Шанту, Пуран, Шанту, Пуран, Шанту, Пуран, Шанту, Пуран, Шанту, Пуран, Шанту, Пуран, Шанту, Пуран, Шанту, Пуран, Шанту, Пуран, Шанту, Пуран, Шанту, П

Нет, я хочу сказать, что не обязательно эта техника должна привести к тому, что брак сохранится или отношения сохранятся, но она должна гармонизировать и, по крайней мере, привести к тому, что люди, они сохраняют уважение друг к другу и, может быть, даже дружеские отношения. В лучшем случае, естественно, этот конфликт приводит к тому, что отношения выходят на новый уровень. И вот эта техника здоровой дистанции, она предполагает, на самом деле, очень много вещей, которые человек может сделать. Если человек по каким-то признакам начинает замечать о том, что его партнер удаляется, он должен задаться вопросом, почему это происходит. И в первую очередь добиться вот этого откровенного разговора по душам. Причем разговор не должен быть похож на некие приставания, как это называют, выяснение отношений. Да? То есть это должно происходить по очень таком благодушном настроении, когда оба готовы к этому психологически. Если это женщина, она, наверное, должна очень хорошо накормить своего мужа. То есть это не должно быть в какой-то такой вот атмосфере скандала и так далее. Когда летят тарелки, и муж, уворачиваясь от них, пытается что-то объяснить. То есть нужно выбрать подходящее время, подходящее место. Нужно уметь выразить правильно свою мысль словами. То есть это предполагает, что вы должны подготовиться. И очень важно услышать партнера. То есть поэтому где-то в психологии советуется даже получать обратную связь. Обратную связь можно получить, задавая вопрос партнеру, правильно ли я понял тебя, ты чувствуешь, допустим, то-то и то-то. Когда я забываю помыть твою машину, я правильно тебя понял, ты считаешь, что я тебя не люблю. Потому что часто вот бывают такие вещи. И иногда это бывает открытием для самого вот этого партнера, который испытывает такие чувства. То есть он все время раздражается, и когда он обнаруживает, что вот такая простая вещь его на самом деле выводит из равновесия, и это озвучивается словами, для него это как вот удар грома там среди, или молнии среди ясного неба. Он понимает, что какие-то очень пустяки практически бытовые, они, в общем-то, разрушают его любовь к партнеру. И он начинает более разумно к этому относиться, более терпеливо и так далее. Следующий момент. Очень важно научиться в конфликтах отделять факты от эмоций. Поэтому один из моих, скажем так, учителей, я считаю его своим учителем, это известный профессор Гарвардского университета, профессор Зак. Он рекомендовал в конфликте отдельно описать факты того, что происходит в отношениях, и отдельно описать эмоции, чувства. То есть, другими словами, он рекомендовал рассказать друг другу, что происходит, собственно, с моей и с твоей точки зрения, а потом рассказать друг другу, что я чувствую. То есть в данном случае не прозвучит вот такая коронная фраза «ты там такой-то и сякой-то», а там будет сказана очень простая вещь, что когда ты делаешь что-то и то-то, то я себя чувствую, допустим, обиженной. И это на самом деле фраза, она не задевает чувство личного достоинства партнера, она просто является некой обратной связью. И когда такой обмен чувствами, мнениями, пониманием происходит регулярно, допустим, раз в неделю, то у партнеров, партнеры просто становятся более близки, потому что они начинают лучше понимать друг друга, они начинают узнавать друг друга. На самом деле невозможно любить человека, пока ты его не знаешь. И, как ни странно, довольно распространенная ситуация в семейной жизни, что люди, прожив десятки лет друг с другом, они практически не знают друг друга.

subject tonight is love. The subject

0: Вашему вниманию лекция Артема Леонова, ученика Александра Хакимова, проповедника и ученого, много лет изучающего ведическое знание и глубоко практикующего духовную жизнь.
1: Вчера мы говорили о некоторой разнице, которая существует между полами. Здесь мужчина и женщина, они разные. Никто из них не хуже, никто не лучше. Мы сделали вывод, что они просто разные. Из-за того, что они разные, они не всегда могут найти общий язык. Однако они двигают прогресс в этом мире. Мужчина и женщина, их взаимодействие продвигает как бы, цивилизацию, взаимоотношения. Я обещал же вам прочитать некоторые примеры, чтобы это было авторитетно, я взял одну книгу. Эта книга называется «Бхагавата Пурана». Она была записана 5000 лет назад на санскрите. То есть это относится не к этой цивилизации, не к современной цивилизации. И кто-то, возможно, даже усомнится, что 5000 лет назад можно было что-то записать. Но мы опираемся на эти знания, которые передаются по цепи преемственности. Да вот я хочу прочитать санскрит, наверное, не буду читать, чтобы это не будоражило. Но тут интересный пример есть, эти взаимоотношения, ведический подход, так сказать. Как бы предыстория такова, что есть один йог. Йог – это означает мудрец. Это не тот, кто просто, ну, как современное представление, йога – это просто для того, чтобы похудеть, немножко поправить здоровье. Йога – это некое такое состояние сознания. То есть, чтобы стать йогом, нужно достичь определенного уровня сознания. И обычно йогой занимались мужчины, такие суровые мужчины, которые принимали полностью отреченный образ жизни. Но здесь этому йогу предлагают как бы жену, он должен ее принять, поскольку она занимает высокое положение, и ей нужен такой тоже возвышенный муж. То есть муж, чтобы его женщина могла уважать, он должен быть выше. Выше хотя бы по возрасту он должен быть старше, либо он должен быть выше по уровню сознания. Либо по темпераменту он должен как бы превосходить женщину. Потому что если женщина не сможет уважать, не будет уважать мужчину, то она не чувствует успеха своего. Также мужчина он будет деградировать. Поэтому, как правило, очень хорошая разница в возрасте. Это знаете, сколько лет? Как вот? 7 лет. 7 лет. Да чем больше, тем лучше. Потому что женщина превосходит мужчину в своем развитии. В молодом возрасте, пока когда это подросток, она превосходит, и позже она тоже превосходит во многом. И ее основная задача, главная задача женщины, в чем как бы ее предназначение в жизни, как бы ее дхарма, долг, или то есть то, над чем она должна работать внутри себя. Это, знаете, она должна поработать над тем, чтобы убрать вот это чувство превосходства над мужчиной. Потому что этого ей очень трудно сделать. Она во всем чувствует себя лучше. Она думает, я красивее, во-первых. И голос у меня тоже красивее. И вообще я соображаю лучше. Она так думает примерно. Как бы так вот относится к мужчине. А мужчина довольно прост, примитивен. Она чувствует свое превосходство. И вот она должна постараться это в себе, как бы эту природу немножко подавить, как бы проработать эту природу, научиться как раз вот этому такому несовершенному, такому примитивному мужчине как раз служить. Вот это ее задача – служить ему. Потому что любовь, она выражается в действии, в служении. Любовь не выражается просто в неких эмоциях, она выражается еще в поступках, в действиях. И вот та женщина, которая научится служить мужу, то она достигает больших высот через мужа. Потому что все, что достигает женщина без мужа, не делает ей чести. С точки зрения веды, если она достигает без мужа что-то, какой-то карьеры, какой-то рост, то это не делает ей чести. Но вот когда через мужа, то это считается очень успешной женщиной, если она через мужа все достигает. И поэтому первостепенная была обязанность именно девочки найти мужа, хорошего мужа. И если женщина обладает очень возвышенными качествами, мужа трудно найти. Вот трудно было найти ей мужа, это Девахути, это одна из святых женщин, образ как бы святой женщины в ведической культуре. Она была, ну как бы императрица. И нужен был либо кшатрий, чтобы смог как бы ее контролировать, либо браман, то есть тот, кто выше кшатрий. Браман выше, чем кшатрий. Браман – это человек интеллектуальный. И вот кшатриев или людей-воинов их вдохновляет бескорыстие браманов или чистота браманов. То есть они встречают такого чистого человека, ни в чем не заинтересован, ни в какой выгоде, но обладающего вот этими качествами чистоты. И их это очень сильно вдохновляет. Поэтому они склонны подчиняться вот этому интеллекту брахмана, потому что брахман не подкупен. Что бы вы ему ни предложили, он не подкупен. То есть он не будет говорить за деньги. Если вы скажете, давайте я заплачу определенные деньги, и ты будешь за деньги говорить определенные вещи. Он скажет, нет, истина дороже. То есть он не подкупен, как бы вне системы находится. Сейчас таких людей, как вы думаете, есть или нет? Ну, мало. Если хотя бы несколько человек найдется, по пальцам можно пересчитать. Потому что сейчас в основном люди не знают, что это такое. Потому что брахман означает, все, что он говорит, становится правдой. То есть сбывается. Ну, примерно как Иисус Христос. Его действие, его слово превращалось в действие, еще в детстве. Например, он мог делать таких птичек, знаете, таких... Кто-то читал детство Иисуса Христа? Вы в Библии не найдете. Есть апокрифы. Апокрифы. И там рассказывают, что он лепил таких вот из глины птичек, потом хлопал в ладошки, они улетали, например. Или мог оживить любого, сказать, умри или оживи. И он с детьми так играл. Умертвлял, оживлял, вот такие какие-то странные игры. Люди боялись, говорят, действие становится, слово становится действием. Это брахман, то есть человек, обладающий огромной силой. И вот Девахути, она выходит замуж за такого брахмана, за такого йога, который живет, знаете, под деревом. У него нет какой-то собственности, нет дома, нет никаких условий. Ну, представьте себе, вот сейчас кто-то вам предложит такой образ жизни, ну, девушка или женщина, вот представьте, мужчина придет, бомж, и скажет, переезжай ко мне, вот есть свободная помойка, свободный лес, дерево. Ну, кто-нибудь согласится? С императрицей пойти куда-то в лес. Вот вы живете, ну, мы, может быть, не императрица, но каждая женщина, она мечтает все-таки внутри, она чувствуется принцессой. Если мальчик космонавт, то девочка — это принцесса. То есть она мечтает о чем-то таком. Ну так, да, тут то есть складываются такие обстоятельства. И вот она со своего уровня, вот с этой чистоты, с такой роскоши, она переезжает в эти простые условия. То есть практически в лес, в хижину. И просто посмотрим эту психологию такой женщины. Как бы это не современная психология, но попробуем понять. Поэтому так, отнеситесь к этому внимательно. Итак, здесь говорится, это текст. «О Видура, служа мужа Девахути, находилась с ним в очень близких отношениях, и в то же время глубоко почитала и любила его, была с ним сдержана и услаждала его слух ласковыми речами». Это все имеет глубокое значение. Здесь есть комментарий. В этом стихе особого внимания заслуживают два слова. Девахути служила мужу, испытывая к нему два чувства. Тут санскрит. «Вишамхена» и «Гауравена». В служении мужу, так же, как и в служении Богу, эти два принципа имеют первостепенное значение. «Вишамхена» значит «доверительно, находясь в близких отношениях», а «гауравена» — «благоговейно». Муж является самым близким другом женщины, и потому жена должна служить ему как близкий друг, но в то же время всегда должна помнить о том, что муж выше ее по положению, и, зная это, оказывать ему должное почтение. Мужская психология отличается от женской. Сама конституция мужчины навязывает ему желание господствовать над женщиной, а женщина по своей конституции склонна подчиняться мужу. Нравится вам это? Женщина нравится?
2: Да.
1: Это нормально, да, нормальные женщины сразу чувствуют хорошо, да, правильно. Повинуясь врожденному инстинкту, муж стремится утвердить свое главенствующее положение в семье, и этот порядок следует неукоснительно соблюдать. Даже если муж в чем-то не прав, жена не должна перечить ему. И тогда между супругами никогда не возникает разногласий. Вишрамхена значит, находясь в близких отношениях. Однако, близость между супругами не должна переходить в фамильярность. Тут интересный момент, важный. Порождающий пренебрежение. Согласно обычаям ведической цивилизации, женщина никогда не должна обращаться к мужу по имени. А это как он? Современные психологи говорят, что самый любимый звук — это имя человека. Самый любимый звук. Вот он слышит, и сразу все, он уже под контролем. Есть еще мантра очень сильная, которая тоже действует сногсшибательно. Контроль любого человека. Какая, знаете, мантра? Мантра, звук.
2: Ом.
1: Такая мантра «Я тебя люблю». Вот эта мантра контролирует любое существо. Он сразу попадает под контроль, он думает, неужели, наверное, правда. Он надеется, верит внутри, что это правда. Даже если это неправда. И имя, как же она должна обращаться? В современном обществе жена называет мужа по имени, но...
2: Здравствуйте.
1: Но у индусов это считается недопустимым. Таким образом, признается превосходство одних и зависимость других. Домена ча. Жена должна научиться сдержанности и не давать своим воле своим чувствам. Даже в случае каких-то разногласий с мужем. Саупридинава ча мадурая. Значит, желать мужу добра и говорить с ним ласково. Материальные отношения, в которые мужчина приходится вступать за порогом своего дома, причиняют ему множество беспокойств. Поэтому дома жена должна встречать его ласковыми речами. Простые вещи, правда? Они простые, но они фундаментальные, то есть они основаны на мудрости. То есть, смотрите, здесь есть несколько моментов очень важных.
3: А как должна быть?
1: Вчера я говорил эти вещи, но здесь новых людей, много новых людей. Придется сначала начинать. Вчера много разбирали эти моменты некоторые, разницу. Но здесь объясняется секрет взаимоотношений. Почему, например, ведическая культура разделяет, вот здесь мальчики, там девочки, вот здесь такое разделение, мы вчера немного говорили. Почему женщина носит, например, длинную одежду, например, закрывается частью тела. Все это имело значение. И вот это разделение не для того, чтобы существовало, не для того, чтобы как бы дискриминировать или унизить кого-то, а один пол над другим как бы противопоставить. А наоборот, чтобы усилить эти чувства, углубить эти отношения. Это секрет. Потому что западный человек, он мыслит двойственно, очень двойственно. У него не хватает вот этой тонкости восприятия. Из-за того, что западный человек употребляет не ту пищу, например, не так он живет, не очень чисто. У него не хватает благости, поэтому не понимает культуру благости, где имеет значение даже любая деталь. Все имеет очень глубокое значение. Поведение, одежда, взгляд. Даже маленькие интонации, оттенки, даже музыка, например, ведическая, если вы послушаете, вам ее трудно будет слушать, вы впадете в депрессию. Что она такая, знаете, что такое индийский раги? Такая долго играющая такая мелодия. Она трансовая, погружает в транс. Это другая культура. Чтобы ее научиться понимать, нужно перейти в гуну благости. Вот этот образ жизни в гуне благости. Тогда мы начнем различать эти вещи, различать эти оттенки. То есть почему мужчина и женщина отделяют друг друга? Разделяют эти, даже муж и жена говорят друг другу на «вы», они даже не по имени. На Востоке так принято. Почему есть мужская и женская половина дома? Чтобы не происходило один момент, который происходит неизбежно, когда мы соприкасаемся с материальными предметами. Например, если я очень сильно хочу пить, это называется на санскрите «хога». «Хога» означает «влечение», очень сильное влечение. Человек может хотеть пить или есть, и его влечет. Но когда он, например, выпил один стакан воды, потом второй стакан воды, потом третий стакан воды, что наступает?
4: Насыщение.
1: Это называется тьяга на санскрите. Хога, тьяга, вот эти два момента очень важны. Хога означает привлекаюсь, а тьяга означает отрекаюсь. И вот если мужчина и женщина позволяют себе очень близкие отношения, то через некоторое время произойдет что? Это близкое влечение, это пхога. А что произойдет дальше?
3: Тьяга.
4: Пресыщение.
1: Пресыщение называется тьяга, и их начнет отталкивать друг от друга. Понимаете? Вот в чем проблема. То есть современный человек, он разрушает очень быстро семью, потому что люди начинают вступать в очень близкие отношения. Отношения, которые заставляют игнорировать друг друга, в конце концов. Потому что как только материальный предмет становится познан до конца, он становится непривлекательный, он становится пустой. И у человека возникает идея, что нужно что-то новое найти, как бы обновить. На уровне ума человек ищет обновление, он хочет что-то новенькое, разнообразие. Он не любит погружаться во что-то одно и глубоко. Вот это в страсти человек такой. И поэтому он ищет новую женщину или нового мужчину. И они считают это нормальным. То есть они даже под это подводят некоторую такую философскую основу, что это, в принципе, нормально, это естественно, и никто не может жить по-другому. Поэтому в ведической культуре подчеркивался интересный вот этот момент, вот эта тайна. То есть женщина, она оставалась тайной, мужчина тоже оставался тайной. Они не позволяют до конца чувствам присытиться. И что происходило тогда? Вот эта острота чувства, она сохранялась очень надолго. И они умели общаться на уровне таких взглядов, знаете, на уровне каких-то таких слов, на уровне такого поведения. И мне нужно были бы такие часто такие грубые половые отношения. Они их не интересовались. Человек был не благостен, он по-другому живет. он испытывает вкус от таких вот тонких культурных взаимоотношений. Потому что кама на высоком уровне проявляется в форме культуры. А кама грубым образом проявляется, вот, например, у животных. Это просто влечение между полами. Это кама, как бы желание контролировать, доминировать. Но в человеческом обществе она может быть возвышенная кама. Ее можно очистить через более высокие гуны, и она становится такая утонченная. В виде, например, танцев, искусства, в виде пения, в виде живописи. Это тоже все проявление камы. И вот эти отношения становятся вот такими. Тогда женщина, она одевалась так, она выглядела как произведение искусства. Ну, видели, как ведические женщины одеваются?
4: Закрыто.
1: Да, у них закрыто, но в то же время подчеркивает женскую красоту. Не скрывает ее полностью, а подчеркивает, но красоту благости подчеркивает. Но современная культура, она предлагает другой образ, как бы наоборот, подчеркнуть части тела. Тогда мужчина возбуждается, он начинает очень много работать. Он начинает трудиться чрезмерно, достимулирует его, ну, как бы, желание, предвкушая чувственное наслаждение, он трудится. Даже он начинает идти быстрее, если он идет, например, по улице, видит, перевидит женщину, он ускоряет шаг. Психологи заметили, что вот, пульс ускоряется, шаг ускоряется, он начинает быстрее идти, стимулирует. Он везде, вот этот образ женщины эксплуатируется. Там в рекламе, например. И как машина, а рядом женщина почему-то стоит такая, почему-то она раздетая, например. Что-то такое, какой-то холодильник или даже не связано с чем. Но везде этот образ как бы эксплуатируется. Это чтобы стимулировать все. Но эта же стимуляция приводит к гневным поступкам. Они начинают, в конце концов, драться между собой, сражаться начинают. Как мы говорили вчера, что мужчина до того, как он встретился с женщиной, очень спокоен, умиротворен. Он как белый лебедь такой, красивый. У меня был кот такой. Знаете, кот. Он был рыжего цвета, шафрановый. Я даже подумал, наверное, он монах брамачари. Потому что брамачари, они носили шафрановый цвет, отреченные такие монахи. Я еще так подумал, знаете почему? Потому что этот кот был благостью полностью, он не ел мясо. Он не ел мясо, а ел, знаете что, дыню. Встречали таких котов? Есть такие коты, которые любят дыню. И вкусы у них, знаете, такие человеческие. Как будто это не животное, а человек любит спать на подушке. Не на улице, а вот на подушке ему надо спать. И он был такой пушистый, красивый, он летал просто по квартире, по дому и всех радовал. С этой вот бодростью, у него глаза блестели, такой сияющий был такой кот. Представляете? Но потом с ним что-то произошло. Через некоторое время произошла проблема. Я стал наблюдать и подумал, а что с ним случилось? Он вдруг стал орать таким дурным голосом. Слышали такое? Бывает весной. Он стал орать таким дурным голосом. Он стал ходить какой-то странный такой, как сумасшедший. Я думал, кто-то кричит. Смотрю, тот кот наш кричит, как сумасшедший. Потом смотрю, через некоторое время он исчез. Подумал, ну, заженился. Исчез, но когда он вернулся, то это был уже, знаете, совсем не тот красивый пушистый кот. Он был какой-то озабоченный, какой-то весь измученный, такой худой. Худой-худой, уши порваны стали. И вот такой вид у него стал внешне, вот, как будто он чем-то одержимый. Вот он ходит, кричит, и это было очевидно, что материальная природа как бы навязывает ему эти желания. Она навязывает, но так как он животное, не может им противостоять. И что? Почему? Потому что кошка где-то, кошка, вот он ради нее, он дерется, и уши порваны, вот эта битва полов называется. И эта кошка тоже его бьет. Вот такие вот очень сложные взаимоотношения мужчины и женщины. Такие трудные, когда они в гоне страсти. Но, как мы говорили, у человека есть более потенциал высокий, он может возвысить эти отношения, как бы развить, оккультурить и назвать это все уже по-другому, другими словами, он это не назовет таким примитивным способом, как бы кошачьим. Он скажет, нет, у нас вот возвышенная любовь. Но любовь, она проверяется во времени, и она проверяется чистотой, насколько она бескорыстная. Если там корыстный мотив, если корыстный мотив, обязательно будет битва. Обязательно кто-то будет недоволен, потому что не будет удовлетворен. Поскольку каму, как мы говорили, нельзя удовлетворить, подливая туда масло в огонь. И так постепенно человек должен научиться высвобождать себя от этой энергии, от этой страсти. Эта же энергия, она может человеку дать большую силу. Поэтому йоги, вот здесь описывается этот йог, он находился в Гималаях, там, где нет женщин. Но он принял эту женщину, эту девушку, потому что так попросили его. Они договорились, что он примет ее и для того, чтобы помочь ей, дать ей прибежище. Но при определенных условиях. Сказал, я буду продолжать свою духовную практику. Он мне говорит, останусь в медитации, у нас не будет ничего, если она согласна, пусть сядется рядом. И вот как она стала себя вести, здесь видите, описывается, она стала просто служить ему, она стала служить, она стала почитать просто его, вот так вот ласковыми речами здесь говорится, с уважением она к нему относилась. Она не требовала с него пока ничего, чтобы посмотреть, что будет дальше. И он просто полностью занимался медитацией, был в трансе. Это как мы говорили, вот есть разные уровни отношений, и такие вот виды отношений тоже есть. Ну, они были еще в прошлой юге, в прошлой эпохе, когда люди были немножко другие. В ту эпоху люди были все в основном в гуне благости. Если вы посмотрите на такого человека в гуне благости, вот сейчас его сопоставить с современным человеком, то вы скажете, что такого не может быть. Мы были с моим учителем в Узбекистане. Это там суфийские святые места, и христианские есть там святые места. И мы были возле разных таких мест, вот, например, могила Давид и Даниил есть, библейские герои. И вот Даниил, это его пещера была. Вернее, Даниил нет, это была могила, а Давид это пещера. Вот. И вот могила его была, этого Даниила, примерно вот расстояние вот как от этого окна до этого окна. Несколько, то есть он был вот не 2 метра ростом, а вот такого вот большого роста. Мы спросили, как это ученые объясняют? Что это там, такие кости огромные, что люди были большого роста, что ли? Вы слышали что-нибудь об этом? Такие находят тела большие. Но если динозавры были большие животные, то люди логически тоже были большие. Но мы не находим много их костей. Вот животных динозавров находят, а людей нет. Но дело в том, что в ту эпоху была культура ведическая, поэтому тело кремировали. Не найдете много таких костей, но есть кое-какие такие находки. То есть это люди были совсем другие. Сатвагуни человек означает, что они могли контактировать с... Они находились полностью в знании. Они не были в таком невежестве, что думали, что смысл жизни просто в желудке, как бы выжить. Они не были на уровне выживания. Они жили по-другому. И поэтому тут было определенное преимущество. Она служила ему, она знала эту культуру. И что стало потом дальше происходить, здесь будет описываться. То есть здесь будет раскрываться секрет, каким образом можно поменять человека, как можно достигнуть совместного успеха. Потому что нужно знать эти секреты. Современный человек думает, что все происходит случайно или по везению. Вот есть успешный, неуспешный человек, на Западе такая теория. Но люди не знают, как этот успех культивировать. От чего он зависит? Это, во-первых, успех зависит от прошлых поступков человека, от его кармы. И то, что человек сейчас имеет, называется прарабдха карма, она проявлена. И супруг, который есть у человека, спутник жизни, это результат его прошлой деятельности. Он может, конечно, прилагать усилия в этой жизни, чтобы как бы повлиять на него. Он думает, я должен повлиять на него, изменить, и тогда все будет здорово. Не обязательно так. Это почти невозможно. Обычно я говорю людям, что мир — это зеркало. Такая есть формула. Женщинам нравится. Я сразу вспоминаю зеркало. Они каждый день в него смотрят. Мир — это зеркало. И то, что ты делаешь, отражается во внешнем мире. И то есть то, что ты видишь вокруг, это твое внутреннее отражение, что вовне происходит. Поэтому если человек просто начинает менять самого себя, работать над собой, он может повлиять на другого. На другого человека может повлиять, если над собой поработает. Однажды я тоже ехал в поезде, и одна женщина, она подошла ко мне поговорить. Потому что я не спал, было утро уже, но она говорит, вам не спится? Я говорю, я медитацией занимаюсь. Она говорит, а вы кто по образованию? Я говорю, я по образованию, говорю, психолог. Она говорит, а знаете, я тоже, мы коллеги. Я говорю, психиатр. Говорит, я могу к вам как коллеги обратиться? Я говорю, ну обратитесь. И она стала мне рассказывать всю свою личную жизнь про мужа. Говорит, муж, говорит, такой, говорит, ревнивый. Говорит, вот что с этим делать? Вот я такая вот вся хорошая, целомудренная. Я не понимаю, почему такой ревнивый. Вот даже сейчас я, говорит, еду к нему. А куда, говорит, едете? Она говорит, в тюрьму. Он говорит, в тюрьме сидит. Я к нему еду, он даже из тюрьмы меня ревнует, но я не понимаю, в чем повод. Что мне надо сделать, как на него повлиять, чтобы он стал нормальным. И тогда я ей стал объяснять, что вам на него влиять как раз не надо. Вам нужно повлиять на саму себя. Она говорит, это как? Я говорю, вот если вы разберетесь сами с собой, то и муж тоже изменится, лучше станет. И она не могла понять, в чем, почему, на что ей нужно повлиять. А вы догадываетесь, на что? Вы ловите момент? Смотрите, она одна, посторонний человек. Она разговаривает с посторонним мужчиной. И при этом она говорит, нет повода для ревности. Но на самом деле, если женщина замужем, и она общается с каким-то мужчиной просто на стороне, как бы даже дружит, то в этот момент на тонком уровне разрушается ее семья. Потому что она не может просто так дружить с мужчиной. Из-за психологии мужчины. Она, может быть, и думает, что она дружит, но мужчина чувствует совсем другие эмоции. Поэтому она разрушает таким образом семью на тонком уровне. И потом возникают вот эти конфликты. Но, к сожалению, человек не видит это со стороны, он же не видит себя. Он думает, я идеален, как правило. Если ему показать все это со стороны, поэтому нужен кто-то, кто может это показать. И вот если человек меняет внутри себя, то меняется извне. Ему кажется, что это как бы все не связано, но это как раз связано с внутренним миром человека. Можно менять все это. И если разрушаются вот эти отношения, семья, то это создает вот эту цепочку такую, цепочку кармы очень плохую. Понимаете, да, о чем речь? Например, дети. Сейчас много таких детей. У меня соседи, они обратились ко мне, там же говорят, ты же психолог, у нас вот подрос наш этот парень, а там ребенок рос, и мама и папа развелись. И говорит, вот подрос уже он. И говорит, не может с ним ничего сделать, курить начал. Говорит, уже к психологу к одному водили, кучу денег отдали, не бросает. Курить начал, какая-то дурная компания, деньги пропадают из дома. Говорит, что с ним делать, вот не знаю. Я объяснил, что вам нужно, чтобы у этого мальчика, это мальчик, у мальчика обязательно должна быть цель в жизни. Если у него не будет цели в жизни, то можете считать, что он пропал. Говорит, так вот мы его спрашивали, блин. Чем ты хочешь заниматься? Ничем не хочет заниматься. Вот полностью, вот ничем не хочет, он полностью такой, как растение. Это просто вот деструктивная деятельность. Хотя, говорит, мы делали все для него самое лучшее, с самого детства. Все самое-самое лучшее. И они, я помню, что они делали. Самые лучшие игрушки такие покупали, мама покупала. Самые лучшие, ну то есть пирожные, мороженое, там все. Говорит, как так получилось? Дело в том, что они думают, что можно как бы откупиться, дать все это вот такое сладкое, приятное, но на самом деле нужно было просто внимание матери, а мать в это время зарабатывала деньги для этого же ребенка. Но какой получился ребенок, они его потеряли, все, он уже, трудно будет его исправить. Это очень важный момент, что два родителя должны быть вместе, они никак не должны расходиться. Мы говорили, что разводов нет вчера, потому что вы не сможете забыть другого человека. Это психолог один, надо, мы же на животных тоже эксперимент проводили интересно с этими обезьянками. Они взяли маленьких обезьян и отделили их от матери. Просто отдельно стали выращивать. И вместо мамы сделали ему такое, ну как бы кресло такое пушистое. И на этом кресле там была соска, и они как бы питались этим молоком. Но эта мама была суррогатная, искусственная, просто подделка. И обезьянки выросли. И тут эти зоологи, они заметили, что эти обезьянки не умеют строить отношения. Они не могут создать семью. То есть они бегают вот так вот, а не могут общаться с противоположным полом. То есть самки не могут забеременеть, эти самцы тоже такие вот странные, не понимают, что нужно делать. И тогда они решили оплодотворить этих самок искусственно, оплодотворили. То есть они хотели доказать, что материнский инстинкт, он врожденный. Но когда они родили своих обезьянок маленьких, то случилась трагедия. Они не знали, что делать с этим детенышем, просто раз и отрывали голову. И вот так, оп. Не знали, что его надо кормить. И тут эти зоологи, они поняли, что на самом деле вот это чувство, инстинкт материнский, он не врожденный. Не совсем врожденный. Он зависит от взаимоотношений, от вот этих вот отношений. Но если мама правильно обращалась со своим ребенком, то ребенок будет правильно обращаться потом в будущей своей семье. Он лучше построит эти отношения. Если же этого нет, то это будет покалеченная судьба. Поэтому это все было очень внимательно, очень правильно должно было выстраиваться. Итак, вот секрет отношений, чтобы в семье они не разрушались, нужно научиться их делать тоньше. Нужно развивать как бы культуру этих отношений. То есть женщины должны знать, как себя вести с мужчиной, чтобы не пробуждалось в нем вожделение чрезмерно. Иначе он будет глупеть. Вот сознание будет опускаться ниже, он начнет глупеть. И будет драться. Наоборот, это сознание нужно возвышать. Я вам нарисую еще одну схему. То есть тоже она по гунам распределяется. В семье могут быть несколько видов отношений, примерно три таких вида отношений, современная психология есть. Но я их по гунам тоже могу объяснить, догадаюсь. То есть разные позиции могут быть. Вы слышали, видимо, об этом, потому что это известно в психологии, популярно. То есть отношения могут быть с разных позиций. Например, есть родительская позиция. И вот мужчина иногда занимает такую позицию. Родительская. Есть позиция взрослого, есть позиция ребенка. Слышали?
4: Не слышали? Да.
1: Родительская позиция, например, это когда человек как бы утверждает что-то. Например, родитель. Родительская позиция. Вот, женщина-родитель, мужчина-родитель. В этой позиции они оба. Это как бы два диктатора. Допустим, здесь вот женщина, здесь мужчина. Как вы думаете, они смогут построить отношения гармонично? Если, например, женщина, она с позиции родителя, то она так примерно будет говорить мужчине. Она будет как бы диктовать ему. Она будет говорить, ты не ту ложку взял, ты не так ешь, ты переодень вот эту рубашку, одень ту рубашку, я тебе сказала. Вот так, такие интонации. Я говорю, ну как бы вот она так вот утверждает что-то. С такой позиции, что я лучше, ты хуже. Ты как ребенок. Вы слышали, как мама с детьми разговаривает? Они так вот как бы говорят. А ну иди сюда. Я тебе сказал. Я тебе сказал. Ну, примерно как с собакой. Ко мне. Вот такие. А ну ко мне. Вот такие вот. Такие интонации примерно. И вот есть такие женщины, они с мужчиной так разговаривают. И как вы думаете, это для мужчины благоприятно или нет? А если мужчина такого, а женщина, например, в другой позиции? Например, есть еще взрослые, Например, смотрите, если мужчина в родительской позиции, а женщина в детской. Как вам это? Тогда мужчина будет говорить, слушай меня, он такой командир, он такой главный в семье, глава семьи. А женщина – дитя. Что значит дитя? Я ехал в поезде. Ехал в Узбекистан, чтобы давать семинар про взаимоотношения мужчины и женщины. И как раз попал в такую ситуацию. Со мной ехала пара, ну, то есть мужчина и женщина, взрослые такие, зрелые, по-моему, уже около 50. И так как мы все в одном купе были, то они решили познакомиться, потому что людей напрягает, если они друг друга не знают, то они боятся. Они боятся молчания, они начинают знакомиться, чтобы на всякий случай, мало ли, вдруг он кошелек украдет. Говорит, а тебя как зовут? Куда ты едешь? Я говорю, я еду туда, меня так зовут, а я психолог. Они, о, а это хорошо. И стали рассказывать мне свою ситуацию. У меня вот сейчас дочка нас провожала. Говорит, это как проблема? Говорит, никак не может, опять с парнем поссорилась. Говорит, никак замуж не может быть, опять поссорилась с парнем. Не знаю, что с ней делать, она такая, ну, как бы с характером, такая боевая. Что с ней делать? И я стал наблюдать за их взаимоотношениями. Это будет иллюстрировать этот пример. И я заметил, что женщина в этой семье, она играла роль вот ребенка. Это было видно легко, они со стороны не видели, но это было смешно наблюдать. Например, она заходила в туалет. Он говорит, я хочу в туалет. Он говорит, иди, такой взрослый, говорит, иди, вот там туалет. Я говорю, ну пошли со мной. Понимаете? Это означает дитя. Говорит, ну пойдем. И так и выводит, как бы, как маленького ребенка. Я, хотя ей 50 лет, она взрослая. Выводит. Потом она возвращается через некоторое время. Говорит, ой, а я чай хочу. Чаю хочу. Говорит, иди туда, выйдешь там, проводник, возьми у него чай. Она такая, ну пойдем со мной. Пойдем, я вот не могу сама. Понимаете? Вот это детская позиция. И для женщины, в общем-то, она приемлема, правда? Как бы нормально. Но а если мужчина такой, как вы думаете? А женщина такая вот, она родитель. И тогда мужчина говорит, я не знаю. Она его спрашивает, говорит, я не знаю. Обычно дитё, вот эта позиция всегда использует вот это слово, не знаю. Что вы не спросишь, он говорит, не знаю, ну как вы хотите, так и будет, как бы вот такую вот позицию занимает. Хотя это взрослый человек, потому что в каждом человеке живут все возраста. То есть если вас погрузить немножко в прошлое, под гипнозом там или как-то еще, то вы вспомните и свои трехлетние возрасты, до родовой период, и все-все-все там вспомните. И можно пробудить вашего пятилетнего обиженного ребенка, там конфеты не дали. И вот взрослый мужчина начнет рыдать про эту конфету, знаете, если туда вот эти чувства опустить. То есть это все живет внутри. Но есть еще и прошлые какие-то жизни, то есть все это связано. То есть если это мужчина и женщина дитё, то это неплохо, правда? Нормально. Но если вот и мужчина, и женщина, вот такие два диктатора, то это будет драка. Они никак не уживутся. Они будут сражаться, она не за всех сил. Еще что не уживется вместе, смотрите. Дитё, дитё, представляете себе, два таких. И женщина такая, мужчина такой, они выйдут вместе в мир. И как они будут там? Скажут, а что же делать? Они выйдут, в магазин придут, и оба будут беспомощны там. Они не будут знать, как заплатить за коммунальные услуги, как, где базар, где что, как выжить. Они будут два таких дитя. Ну, представьте себе картину, знаете, такие примеры? Может быть. И самое оптимальное, то есть объективное, более такие хорошие отношения, это вот здесь. Взрослые и взрослые. Два таких человека, которые самодостаточные. То есть женщина самодостаточная, мужчина тоже самодостаточный. И они от полноты своих хотят отношений, не от пустоты. Вот мне чего-то не хватает, мне нужен кого-то, чтобы для защиты. А нет, это два полноценных человека ради взаимоотношений. Потому что когда человек неполноценный или чувствует себя какую-то неудачу, неуспешность, то он отталкивает людей. Ну, иногда женщина хочет замуж очень сильно. И она становится как хищница такая. И мужчины боятся. Она слишком сильно хочет замуж. И она ходит, она с таким взглядом, как бы побитая собака, такая несчастная. Ну, кто меня примет, я вот такая, вот, я дитё, я плачу, ну, кто. Мужчины немножко боятся, не хотят. Наоборот, если женщина вроде бы и слабая, но в то же время самодостаточная, то это привлекает мужчину. Он начинает думать, о, смотри, у меня есть чувство собственного достоинства, она недоступна. То есть, когда она недоступна, это еще интереснее ему становится. Он думает, так, значит, она готова к серьезным отношениям. Тогда я тоже готов к серьезным отношениям, у него пробуждаются вот эти чувства. И он начинает играть в эту игру, он как бы начинает добиваться, как бы. Он должен добиться, как бы достигать какой-то цели. Он же такой, он может достигать цели. И женщина поэтому должна иметь вот это чувство собственного достоинства, при этом смирение. То есть она должна быть самодостаточной, но в то же время как бы вот независима от мужчины. Вот такое вот в ней должно качество сочетаться. То есть она не должна быть такой вот, как бы, совсем, ну, как тряпка. И тем более мужчина. Он тоже не должен быть таким. И когда я найду свою жену, иногда какие-то проблемы возникают, где, что он чувствует, или он попадает под влияние женщины, или наоборот боится. В одном городе я был в начале лета, там один человек молодой, он со мной просто консультировался, он должен жениться был. У него был страх. И, знаете, такие отношения у нас. И мы ссоримся почти вот за неделю несколько раз. Но вот уже дали заявление, везде подали заявление, уже заказали даже большой там зал или что там для торжеств. Но она говорит, хочет свадебного путешествия. А я говорю, танцор, он танцует и на кораблях иногда плавает. И в то же время он хочет духовной жизни. И говорит, вот не знаю, там жениться или нет. И вот он на грани. Он думал, выбрать. У него был выбор. И у него был большой страх, потому что он знал, что они не находят общий язык. Но сильное влечение. Влечение есть, а общего языка нет. И тогда я предупредил его, ему сказал, ну, все равно ты же женишься. Ты же не сможешь бросить это. И правда, вот осенью он привел, показал, говорит, вот познакомься. Мы женились. Да, женились. И он говорит, ну хорошо. Теперь все зависит от вас. От того, как они будут вести себя. И секрет счастья, он такой, знаете, простой. Если будете внимательны, то поймете его. Он, может быть, хотя труден в исполнении, но он прост. Я им сказал так. Просто сразу настройтесь на то, что будет трудно. И тогда вас будет в жизни ожидать что? Приятные сюрпризы. Но если вы настроитесь на то, что будет очень хорошо, сейчас мы будем наслаждаться в этом море счастья, то вас будут ждать неприятные сюрпризы. Потому что обычно человек завышает свои потребности. То есть это просто понять. Например, что такое счастливый человек? Это удовлетворенный человек. Утром мы могли выйти и найти деньги. Верно? И человек, который несчастливый, он сразу скажет, а почему так мало нашел? Почему это было не миллион, а всего несколько копеек? А мудрец что скажет? Мудрец скажет, я так богат, я нашел вот несколько копеек. Это такое счастье. Мудрец, встав утром и не споткнувшись, он скажет: «О, какое счастье сегодня не споткнуться. Значит, я удачливый человек. И автобус сразу подошел, меня не задавили сегодня на дороге. Я очень счастливый человек, понимаете? У него будет все время возможность для счастья». Выпив стакан воды, он чувствует счастье. В Гите говорится, что человек, который выпивает стакан воды, он должен чувствовать счастье. Восход солнца видит счастье. Но человек неудовлетворенности ничем не будет удовлетворен. Даже если ему дать много миллионов, много жен, он будет все равно неудовлетворен, ему надо что-то еще, еще, еще. Поэтому секрет счастья – противоположные вещи, в аскезе. И вот семейные отношения предназначены для того, чтобы наслаждаться. Наслаждение придет само собой, но настроиться нужно на аскезу. Если они так настроятся и не будут требовать от друг от друга сверхъестественных вещей, то будет неплохо. То есть мы должны построить отношения взрослых людей, хороших, самодостаточных. Это означает, что мужчина и женщина относятся друг к другу с уважением. Уважение – это платформа для отношений. Не влечение, а уважение. И так родитель взрослый тоже может быть. Но это трудно будет. Правда же? Родители, дитя. То есть, итак, мужчина должен всегда чувствовать, немножко быть выше. Тогда женщина чувствует защищенность. Что означает, что мужчина как бы выше должен чувствовать себя, и тогда он может защищать женщину. Женщине нужно эмоциональное прибежище, прежде всего. У нее много эмоций. И вот мужчина, он должен быть тверд. Тверд означает не поддаваться на эмоции. То есть, например, женщина, она приходит, она расстроена, она хочет плакать. И она начинает плакать. И представьте себе, мужчина тоже садится и говорит: «Ой, давай тоже поплачем». И тоже начинает плакать. Что тогда женщина чувствует? Если и она плачет, и он плачет, и они вместе плачут, что она будет чувствовать?
4: Несчастье.
1: Она скажет: «Какой кошмар. За кого я вышла замуж?» Верно? Поэтому она ожидает, что он не будет плакать вместе с ней. А он будет просто твердый. Ну, как стена, знаете? Хоть кол на голове чеши, знаете, как говорится, вот такой вот. Она рыдает рядом с ним, а он просто как стена, и все. Она рыдает, там эти эмоции, а он просто спокоен. И тогда она начинает успокаиваться, ну, как надежно, как хорошо, все, успокаивается. Психика успокаивается, уравновешивается. Он не должен впадать в истерику или обижаться. Знаете, если мужчина обижается, это что-то женское. Если даже женщина его обижает, он не должен обижаться. Если он начинает обижаться, говорит: «Ах ты так, а я тебе вот так», то, знаете, это по-женски. Он ни при каких обстоятельствах не должен опускаться до этого уровня. Он должен оставаться тверд, просто самодостаточно, внутренне тверд. И тогда она чувствует, что она защищена. Она думает: «О, он надежный, этот человек надежный». Она может за ним как бы идти тогда в этом направлении, куда он ее ведет. Итак, смотрите, по каким гунам это можно распределить, делиться как гуна. И страсть, невежество, благость. Три качества. Вы же знаете, да, что такое гуны? Слышали?
4: Родители, невежество и страсть.
1: Как? Родители – это что? Это страсть, да? Раджас. Раджас. Взрослый.
4: Сатва,
1: правильно. Уже хорошо. А здесь? Танц. Понятно. Итак, ребенок в невежестве. Видите, и эти гуны, они переплетаются, создают разные комбинации. Не просто они однородные, они создают еще комбинации в человеке. И еще по времени создают комбинации. Иногда человек живет неплохо, выходит замуж за одного, а потом вдруг оказывается, что он плохой стал. А гуна поменялась. Карма другая пришла. И трудности пришли. Но мужчина и женщина должны оставаться при всех обстоятельствах вместе, то есть они должны сохранять эти вот свои отношения. Дальше прочитаем. Трудясь разумно и прилежно, она избавилась от вожделения, гордости, зависти, алчности, греха и тщеславия, и тем самым заслужила благосклонность своего могущественного мужа. Комментарий. Здесь перечислены некоторые качества, которыми должна обладать жена великого человека, чтобы быть достойной своего мужа. Достигнув духовного совершенства, Кардама Муни стал великой личностью. Такого мужа называют Теджьямсом, самым могущественным. Теджас означает сила, влиятельность. Хотя жена может находиться на том же уровне духовного развития, что и муж, она никогда не должна гордиться собой. Иногда жена происходит из очень богатой семьи, как это было с Девахути, дочерью императора, своим был Уману, то есть она была императрицей. Девушке ее происхождение легко возгордиться. Но это абсолютно недопустимо. Жена ни в коем случае не должна гордиться знатностью своих родителей. Она должна расстаться с тщеславием и быть всегда и во всем послушной мужу. Стоит жене возгордиться своим происхождением, как эта гордость станет причиной разногласий между супругами, что отравит их совместную жизнь. Девахути очень боялась этого, поэтому в данном стихе говорится, что она полностью избавилась от гордости. Девахути была верной женой. Самый большой грех, который может совершить жена, это выйти замуж за другого или завести любовника. Чинаки Пандит говорил о четырех врагах. Чинаки Пандит — это мудрец древний, афоризм у него есть, который подстерегает человека в собственном доме. Таким врагом становится погрязший в долгах отец. Мать, которая при взрослых детях выбирается другого мужа.

Благословение. Поэтому она ждала от него самых чудесных благословений. Служа ему много лет и ревностно исполняя все религиозные обеты, Девахути ослабела и схудала. Заметив ее состояние, Кардама, величайший из всех небесных мудрецов, проникся к Девахути состраданием и заговорил с ним голосом, который дрожал от любви. Комментарий. Жена должна разделять взгляды своего мужа. Она должна быть готова следовать тем же принципам, которым следует ее муж. Ибо только в этом случае их совместная жизнь сложится счастливо. Если муж преданный, имеется в виду преданный Богу, но живет с материалисткой, в их доме не будет мира. Две противоположные психологии. Жена должна понимать, к чему стремится ее муж, и быть готова следовать за ним. В Махабхарате говорится, что когда Гандхари узнала о слепоте своего будущего мужа Дхритараштры, она тотчас начала учиться жить, как живут слепые. Завязав глаза, она добровольно стала играть роль слепой. Она решила, что раз ее муж слеп, то она тоже должна вести себя как слепая, чтобы не возгордиться своим зрением и не начать презирать мужа за его ущербность. Слово «самануврата» указывает на то, что долг жены вести такой же образ жизни, какой ведет ее муж. Разумеется, когда муж является такой великой личностью, как Кардама Муни, жена, следуя за ним, получает огромное благо. Но даже если муж не является таким великим, жена обязана разделять его образ мыслей, тогда в этом случае их брак будет счастливым. В данном стихе также говорится, что неукоснительно исполняя все обеты, которые должна блюсти каждая благочестивая женщина, царевна Девахути сильно похудела. И заметив это, ее муж проникся к ней жалостью. Он видел, что Девахути, дочь великого царя, служит ему как простая служанка. Тяжелый труд подорвал ее здоровье, и Кардама, преисполнившись сострадания, обратился к ней со следующими словами. Итак, успех мужчины зависит от женщины. Есть такой секрет. Если вы хотите, чтобы ваш муж был очень успешен, то его успех очень зависит от того, как к нему относится жена. Если, например, жена не уважает мужа, то этого мужа не будет уважать в социальном социуме. Он не будет иметь влияния. Видели таких людей? И, как правило, женщина его не уважает. Но она же это и создает, эту ситуацию. Она не уважает, она говорит, он неудачник, но она создает эту ситуацию тем, что она не может найти в нем что-то хорошее, чтобы его уважать. И наоборот, если женщина очень сильно уважает мужа, то он становится очень значимым. В нем появляется вот эта сила, шакти. Но женщину называют также шакти. Шакти означает энергия или мощь. Это по этой причине великие цари, они сражались за жену, за женщину, устраивали свайамвару. Знаете, да, что это такое? Свайамвара означает как бы выбор. То есть, когда царица, она выбирала себе мужа, и вот эти вот царевичи, они сражались друг с другом, чтобы за руку такой женщины и ее сердце. Что если у него будет такая супруга, то такой царь будет очень могущественный. Он обладает огромной тогда, обретет огромную силу политическую. Вот это секрет тонких таких отношений. Поэтому у них было много очень красивых женщин, вот таких вот кшатриев, воинов. И они давали вот эту силу, могущество, влияние. Когда женщина очень уважительно, правильно относится. И когда женщина целомудренная, это тоже мистическая сила. Знаете, вот в истории известно, что вот у Гитлера была такая тайная организация. Она занималась изучением древних знаний. Слышали же? Аненербе, такая вот организация. И у него там были свои советники. Ну, такие, кто знал тонкие науки. У Сталина тоже такая была организация. Они все эти вещи знали. Эти политики знают эти вещи. И вот однажды, в те времена, когда они пытались завоевать этот Советский Союз, Россию, они же здесь, ну, как бы потерпели поражение. И об этом предупреждали Гитлера. То есть один из его советников, он сразу сказал, эту страну мы не сможем победить. Он сказал, почему? Говорит, там очень чистые женщины. Помните в то время? В то время был очень высокий нравственный уровень. Он сказал, там, где много девственниц, где женщины чистые, целомудренные, невозможно победить такую страну. И в Ведах объясняется, что если в семье есть чистая, например, девочка или девушка, то это место становится как бы священным. Она чистоту эту привносит, такую как бы мистическую. Поскольку нравственность — это сила определенная. Она обладает влиянием. И в боевых искусствах есть тоже этот принцип. Они знают, что если человек очень нравственно чистый, вы не можете причинить ему вред. То есть он обладает такой силой. Чтобы причинить вред, нужна причина.
И причина как раз безнравственности. И приходит как бы

0: По закону кармы наказание. Если человек что-то не то сделал в прошлом, у него есть слабость. И именно в это слабое место он получает удар. Он не понимает за что, но это связано с прошлым. Если человек чист, невозможно победить. То есть они предупреждали об этом. Поэтому царям нужны были такие женщины, такие жены, которые могли бы давать им вот эту силу влияния такого. Потом здесь говорится, что женщина должна разделять цель мужа. То есть мужчина должен обязательно иметь цель в жизни. И этой цели не должна быть женщина. Он, если становится ловелас такой, это одна женщина, другая женщина, он становится, теряет мужские силы, он становится как женщина сам. То он должен быть целеустремленный, как он выбирает себе жену, просто все. Сначала ставит цель, а потом находит ту, которая будет ему помогать двигаться к этой цели. Не которая станет препятствием, а которая станет помогать двигаться к этой цели. Должна быть высшая цель. И вот здесь мы видим пример, что она служит, служит этому мужу, хотя он занимается йогой, как бы не ищет, не покупает ей мебель. И она полностью забыла обо всем. Они живут в таких простых условиях, она даже исхудала, здесь говорится. Но что будет дальше? Вы уже почувствовали, что произошло. То есть муж почувствовал определенную эмоцию. Здесь говорится, что его голос стал дрожать от любви. Вот это секрет. Часто люди спрашивают, они спрашивают, ну вот как мы говорили вначале, как повлиять на мужа, как его изменить, чтобы он стал лучше? Расскажите секрет. И мы говорили, что работать нужно над собой. Но когда человек поработал над собой, вот как здесь она, как она поработала над собой? Она избавилась от зависти, гордости, от алчности, от этих низших гун. Избавившись от них и служа мужу, она сделала вот это невозможное. То есть вы можете повлиять на человека, но сначала нужно научиться ему служить. Вот в этом секрет. Знаете, в чем тут смысл? Представьте себе, что кто-то к вам относится бескорыстно. Вот он делает в вашу сторону все время что-то бескорыстно, бескорыстно. Что вы через некоторое время начинаете чувствовать? Что вы попадаете в зависимость от него. Вы попадаете в долг. Понимаете? И вот когда вы попали в долг, он имеет с вас право потребовать что-то. Вот тогда женщина может потребовать. Вот тогда она потребует. И тогда муж не сможет отказать. Это как вот, например, ребенок, рождаясь в семье, родители служат ему бескорыстно. Через некоторое время ребенок чувствует, что он должен отдать родителям то, что он получил. И он даже говорит, я не могу расплатиться с этими долгами, потому что то, что они дали, это очень много. Поэтому чем смиреннее человек служит, он, тем больше, он глубже он проникает в сердце. Вот это самый высший контроль любви. То есть есть, смотрите, несколько видов контроля. Как можно человека контролировать? Есть, например, диктатура. Лидер может диктовать. Он просто с помощью силы скажет, у меня оружие, у меня атомная бомба, поэтому вы мне будете подчиняться. И из страха люди подчиняются. И социологи некоторые даже говорят, что у человека нет совести, у него есть просто страх. И когда есть страх наказания, он действует правильно. Но если не будет страха наказания, он начнет вести себя безобразным образом. Потому что на самом деле нет никакой совести. Они так говорят. Диктаторы так действуют. Есть другой способ управления. Можно купить. Тогда мужчина покупает женщину. И женщина любит его за деньги. Она не его любит, а деньги. Как только вы становитесь богатым, сразу появляется много друзей. Но каких? Это подделка. Это не настоящие друзья. И можно купить с помощью денег, как сейчас это делается, бизнес. Америка, она говорит, вот, главное, это деньги, деньги. И в эти отношения тоже проникают деньги. Говорит, договор подпишем, собственность поделим, все на деньгах. Видите? А где же любовь? Но самый высший контроль, который никто не может от этого отказаться, потому что, например, если не будет денег, то и все на этом и кончится. Нет денег, нет и отношений. Все. Развод сразу. И любовь проходит. Если вы хотите проверить, друг ваш человек или нет, или настоящая это любовь или нет, проверяйте в таких условиях, когда нет ничего. Или когда вы теряете силу и влияние, люди тоже, они отомстят вам за то, что вы были диктатор. Как сейчас ненавидят Сталина там, или Гитлера, там, ненавидят. Или сын ненавидит отца за то, что тот в детстве его просто бил и диктовал что-то, а потом отомстит, когда вырастет. Поэтому есть высший контроль любви. Контроль любви — это сатва. С помощью сатвы человек просто проникает в сердце. Например, родитель проникает в сердце ребенка, и тогда его не нужно даже контролировать. Вы можете отпустить его на все четыре стороны, и даже если он уйдет куда-то один и возьмет спички в руки, или не туда в интернете зайдет, то он будет чувствовать, а маме, папе это не нравится. Понимаете? И не понимаете, как это действует. Вот с кем родители так обращаются, не понимают, что это такое. Начинают изнутри разъедать, он говорит, нет, я не должен этого делать, я не смогу потом в глаза родителям посмотреть, понимаете? Это контроль с помощью любви, он самый могущественный. Это Макаренко его использовал, педагог известный. Он же работал с трудными такими подростками, даже в колониях. И когда там кто-то из них совершал такой поступок, например, воровал, то он не начинал наказывать, он не использовал этот метод наказания, потому что пока палка есть, человек боится. А он действовал по-другому. Он как будто бы этого не замечал и продолжал общаться с этим человеком, который совершил такое преступление какое-то, как будто бы этого не было, с той же любовью полностью. И тогда человек начинал, его начинало изнутри вот это вот разъедать, у него порог совести вырастал внутри. И он начинал нравственно меняться. Поэтому секрет воспитания или педагогики, взаимоотношений — это создать атмосферу справедливости. То есть, когда вы, муж и жена справедливо друг с другом общаются, то ребенок тоже становится такой, он чувствует тут все по совести, у него порог совести растет, изнутри контроль. Вот это контроль любовью. Итак, можно проникнуть в сердце, и тогда человек обретает свободу. Даже если его не пугать и не платить ему, он все равно будет любить изнутри вот эти отношения. Таковы эти отношения настоящие. Вот мужчина и женщина должны научиться строить такие отношения. Это в принципе везде очень важно. Потому что сейчас на эти отношения ставится подмена некоторая.
1: Вы прослушали лекцию Артема Леонова, ученика Александра Хакимова, лектора и ученого, изучающего ведическое знание и глубоко занимающегося духовной практикой.

У нас здесь с вами на земле, у нас есть страдания. Мы здесь все с вами страдаем до какой-то степени. Кто-то больше, кто-то меньше. И если вы еще в этих страданиях сможете помнить о Боге, то вы будете лучшим среди всех святых. Каждый миг, как тоже 500 лет назад, был же великий святой такой, Харидас Такур. И он родился в мусульманской семье в Индии. В Индии были 500 лет назад мусульмане в основном. И индусы, они жили вместе. Мусульмане, они поработили индусов. И этот Харидас Такур, он родился мусульманином, но он стал индусом, то есть он стал поклоняться индийскому богу. И это особо никому не нравилось среди мусульман, поэтому они взяли его и посадили в тюрьму. Как у нас в бывшем СНГ во всем, религиозных людей часто сажали в тюрьму. Также его схватили мусульмане из-за того, что он предал Аллаха, мусульманство. То его посадили в тюрьму со страшными там грешниками. И когда он пришел в тюрьму, то все поняли, что это святой. Все преступники, они поняли, что это святой, и стали его слушать почтительно. И знаете, что Харидас Такур, он сказал этим преступникам? Он сказал, что вы очень удачливый, находитесь в этой тюрьме. Они сразу не поняли, что какую-то глупость пришел нам рассказывать тут. Святой называется. Мы тут страдаем, мы в тюрьме находимся. И они уже так надвинулись на него, хотели уже побить. И он им объяснил, что на самом деле вы находитесь в тюрьме, и вы не в иллюзии находитесь. Вы знаете, что вы в тюрьме. А все люди, которые находятся вне тюрьмы, они думают, что они свободны. На самом деле они все порабощены. Они порабощены материальной этой энергией, материальным рабством. Поэтому вы удачливы. Вот так он им сказал. Потом он начал обучать их повторять имена Бога. И вся тюрьма, она повторяла имена Бога. И когда сам царь узнал об этом, что какой-то там Харидас Такур, святой, будучи мусульманином, принял индуизм, стал повторять имя Бога, индийского Бога, то тогда он решил его казнить за это, чтобы он, этот святой, чтобы он не совратил весь мусульманский народ. Таким образом, он испугался его. И они решили дать ему такое наказание, что его будут бить на 22 рыночных площадях, пока он не умрет. И Харидаса Такура били на 22 рыночных площадях.

но ничего не могли сделать. И тогда сами вот эти палачи, они поняли, что это великая личность, и они сказали такие слова: «Пожалуйста, прости нас, но если мы тебя не сможем убить, если мы не сможем тебя запороть насмерть, то тогда все наши семьи, всех их казнят, поэтому будь милостлив, сделай что-нибудь». И тогда Харидас Такур сказал, что если я причиняю кому-то беспокойство в своей жизни, лучше я умру, я не хочу причинять никому беспокойство. И поэтому Харидас Такур, он лег и стал бездыханным, он просто умер. И стражники, они принесли это тело, все показали, там врач проверил, все, человек умерший. И по мусульманским законам его должны были похоронить в земле. Но так как он оставил мусульманство, его решили просто сбросить в реку местную, просто сбросить в реку. Его сбросили в реку. Река его понесла. И буквально через полчасика Харидас Такур, как ни в чем не бывало, встал и пошел в тот же самый город. И когда люди видели его, они были в шоке. И после этого даже сам мусульманский царь, он подумал, что-то здесь не так. У него появились сомнения в своей культуре. Вот такая интересная история про Харидас Такура, великого святого. И в Бхагавата Пуране говорится: «Савай пум сам паро дармо», что высшим занятием паро дармо, высшей дармой, «Ято бхактир адохшаджи» — это развитие любви к Богу. «Ахайтуки апратихата» — оно должно быть беспримесным, «ахайтуки», и постоянным. «Яятма супрасидати» — и это состояние, оно полностью удовлетворяет наше сердце. Наше сердце полностью удовлетворяется этим.

0: вашему вниманию фрагмент лекции писателя, философа, психолога и путешественника, широко известного в России и за рубежом, Вячеслава Рузова.
1: Принципиальность, мы должны понять, не сразу приводит к уважению в коллективе, в обществе, но беспринципность вообще никогда к уважению не приводит. Да, то есть вот эта принципиальность не сразу дает удовлетворение в сердце, но беспринципность вообще никогда удовлетворение в сердце не даст. Поэтому наш путь благородный, как мы говорили, это...